0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. На Чукотке собрали более 300 предложений для нового плана развития округа. В Анадыре прошел региональный форум партии «Единая Россия. Есть результат». В рамках его работы подвели итоги народной программы за 2021-2025 годы и обсудили предложения на следующий период. Ранее такие встречи состоялись во всех районах Чукотки. По итогам обсуждений жители округа внесли более 300 инициатив. Среди основных тем – поддержка участников СВО и их семей, развитие здравоохранения, образования, городской среды, молодежной политики и традиционных промыслов. В числе конкретных предложений – строительство новой поликлиники в Анадыре, введение карты студента с бонусами за учебу и волонтерскую деятельность, а также подготовка учебника по родным языкам. Как сообщили в правительстве региона, все предложения систематизируют и направят для включения в обновленный программный документ. Сбор инициатив продлится до 10 августа. Летом этого года на Чукотке будут работать 40 лагерей для 4000 детей. Как рассказали в окружном правительстве, до начала смен школы и лагеря прошли необходимые проверки. Все объекты уже оборудовали пожарной сигнализацией, камерами и средствами досмотра. У 37 есть прямая связь с Росгвардией. В апреле МЧС, МВД и Росгвардия провели учения на всех пунктах. На них отработали действия при угрозе теракта и атаки дронов. С мая места отдыха патрули полиция и МЧС. Еще 400 ребят из льготных категорий отправят на отдых в другие регионы. Власти округа сообщили, что для каждой такой группы уже составили график рейсов Чукотавиа. В дороге детей будут сопровождать педагоги и медики. В двух поселках на Камчатке зафиксировали выпадение пепла с вулкана Безымянный. Ему присвоили красный код авиационной опасности, сообщили в Главном управлении МЧС полуострова. Там отметили, что жизнедеятельность населения не нарушена. Жители не обращались в экстренные службы. Напомню, Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов на расстоянии 40 километров от поселка Ключи и в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Он извергается в среднем 1-2 раза в год. И в завершении выпуска житель американского штата Айдахо выиграл в лотерею $50 000. Это уже 18-й выигрыш в его жизни. Полученные американцем призы варьировались от 1000 до $200 000, а в 97-м ему достался автомобиль. Отвечая на вопрос о причинах везения, счастливчик признался, что во всех лотереях участвует вместе с женой. Он заявил: «Моя настоящая удача – это 40 лет с одной и той же потрясающей женщиной». И на этом пока все. Через час в эфире прозвучит выпуск новостей на чукотском языке, а я вернусь к вам в 14 часов.
0: И олени пасутся под музыку. Радио «Пурга».

Группа «Моя Мишель» подарила нам минуты волшебства. После такой песни кажется, что даже в самом суетливом мегаполисе есть место чуду. Конечно, есть! Посмотрите вокруг, чудеса, они повсюду. Всем привет! Ксения Волкова с вами в этот рабочий полдень. Сегодня вторник, 19 мая. Мчимся в лето, буквально пару недель, и вот оно, привет! 12.08 на студийных. Начинаем наше путешествие по маршруту классной музыки и интересных новостей. Первая точка – Москва, Владивосток с Юлией Савичевой. Поехали!

0: интересная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь». Еще в стародавние времена люди, которые проживали в провинции, изо всех сил пытались перебраться в Москву.
4: 19 мая 1712 года.
3: Добрый день, дорогие друзья. Я веду свой репортаж из самого центра нашей Москвы. Рядом со мной стоит Керамзит Степан Чиванов, псковский купец, приехавший покорять, опять же, Москву. Здравствуйте, Керамзит Степанович.
5: Здравствуй, добрый человек. Здравствуйте, люди добрые.
3: Ну как вам Москва, Керамзит Степанович?
5: Ничего так. Красиво.
3: Чем собираетесь заниматься у нас?
5: Да так, по-всякому. Бизнес, в общем.
3: А, ну, понятно. Тогда у меня к вам последний вопрос. А нафига вы приехали делать бизнес именно к нам в Москву?
5: Ну как это нафига? Столица, потому что.
3: Да. Как видите, дорогие друзья, не у всех еще в России есть возможность получать информацию оперативно и в срок. Поэтому я повторяю еще раз для москвичей и гостей нашего города. Сегодня, блин, 19 мая 1712 года, блин, столица ее перенесена из Москвы в Санкт-Петербург. Фу, вот.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

Друзья, это были Леонид Агутин и Анжелика Варум. Пожалуй, лучший дуэт российской сцены. И этот хит стал по-настоящему судьбоносным. Ведь именно в период работы над песней «Королева» между артистами вспыхнули чувства, которые переросли в самый крепкий союз. Можно сказать, когда они решили спеть вместе, этот день стал самым лучшим в их жизни. Так что решения, которые мы принимаем, меняют нашу жизнь каждую секунду. Поэтому не ждите знаков. Предлагаю объявить этот вторник идеальным прямо сейчас. Мари Краймбери это уже делает. Звук погромче, друзья. На радио Пруга сегодня мой лучший день.

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 20 10 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Для кого-то базовый минимум – это дорогой телефон и колечко, но по опросам 73% россиян чувствуют себя спокойно, если у них есть заначка на черный день. Еще 64% счастливы только потому, что у них нет долгов, и только 3% опрошенных вообще не волнуются, и неважно, какой баланс на карте. Но самое настоящее богатство все-таки – это любимые люди. В повседневной суете не забывайте говорить три самых дорогих слова своим близким: «Я тебя люблю». Алексей Воробьев и его послание –

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. С вами Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня займемся выпечкой, а именно тыквенным манником. Пироги и кексы с добавлением манной крупы знакомы многим из детства. Но если вам надоели классические варианты, попробуйте такой. Что нам для него понадобится? 500 граммов тыквы, 130 граммов манки, 3 яйца, 5 столовых ложек сахара или по вкусу, 1 чайная ложка разрыхлителя и половинка чайной ложки корицы. Как готовим? Тыкву режем на кусочки, заливаем водой и варим примерно 20 минут. Проверяем готовность с помощью вилки. Воду сливаем, тыкву остужаем. В это время желтки отделяем от белков, соединяем их с тыквой, добавляем сахар. Пробиваем массу блендером до однородности. Затем к тыквенной массе добавляем манку, разрыхлитель и корицу. Перемешиваем и оставляем на 10-15 минут. Взбиваем белки до крепких пиков. Аккуратно вводим их в тесто, перемешивая с помощью силиконовой лопатки. Выкладываем массу в форму для запекания. При необходимости форму смазываем маслом. Отправляем манник в духовку на 35-40 минут при 180 градусах. Для более яркого вкуса добавьте немного лимонной цедры в тесто, а также можно разнообразить орехами и изюмом. Вот и все, тыквенный манник готов. Подавайте его теплым, посыпав сахарной пудрой, но поверьте, в холодном виде он тоже очень вкусный. Приятного вам аппетита, скоро вернусь с новым рецептом.
0: Сели, поели!

В Амалоне был зарегистрирован абсолютный температурный минимум на Чукотке – минус 61 градус по Цельсию. Согреет в морозы? Музыка на радио «Пурга». В Амалоне нас слышно на частоте 101,6 FM.

0: Друзья, на часах 12.52, время стремится к обеду. Это значит, что пора переключиться от рабочих задач и поразмышлять о чем-нибудь отвлеченном. Например, зачем большие окна трамваю, или о населении Китая. Группа «Градусы» нам вот варианты предоставила. А пока вы отвлекаетесь от суеты, я перемещаюсь в следующий час. Услышимся сразу после выпуска новостей.
1: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек. Пальцем тельхит, который пункт, а гамен англисавль, он не напинил кут. Нира Кройер от Евгентельсина Тьясенки на конкурс «Анвета семья года». Чукотка кинаги переплеткусин от заявка от регионки на свептеты. Минкре на англисавр от правительства и по регионам. Гекелисит кузин от Мангитки Нира Кройер от Макасу номинация к Мунене Ройер на Нира Кройер от Исиханьевкина от Урекина к Амвальскакина. Вывином нам кинроер, а нам камароер, от нуте вирингетес и нам нирахина номинация кирместельсин от роер, от катиргенте, а нам золотая семья роер, а нам омранто номинация кинаньяс, аус, а нам отвававургака, а нам кина термельтес, это вентер катиасан кина, мас Россия кина конкурс анвете. Мутинеся к нерахлик на согисеватен в кассет куракен ремил сирен на тенк разапан унгтон от нрах тысяч нене на тем. Минкре на нмгсаур кат правительства и по регионам. Кассет курата гетен енг пшеткусин от минки мисгантин мавьясин от ЕСИУС ам МЧС МВД анкама Росгвардиас ам анкама Смьянграса Масангсеки нене на та рапан унгтон от косе регионок. Но туркина ковзорвана весен в тренининга тысяханьевка, на матвасе эпа пансиномака обсетко к югивавшин это Минкре на намгасаурка на эрам Чукотка кина Владислав Кузнецов, сенеткина пангастельканала к Макса, гутина гивек на матвасе это тысяханьевка, китпас оген асин от кассетьевка, мевсертен мас уйет неретейканган это Нарган вакуас кьоси травытира к Ленинан к Амнирака Кубсорван Весен Вукен Атсан Вискалте Ярата Масавра Хаса Кассет Курака Ванкарема к Канерга к Амисикан Йок Нерентурат Вунгна Тьяна Ната Нкама Кассет Курати Сикан Йок Нкама Онван Вукен Нерепирингна Тайнатракин Яна Ната Инен сел ненаном гасауркна, кэт пгэсэвс эты нэрэ пирингнэт яанан ат винрэткин нота вирингат сэты. Таминна красе тиргэт рингэм ювэйсютэт кунэнгэт эгэпсэт кусэнэт вэнгэк ниран асо командат кисэт кусэт студентат нкама юна армийцэм. Гахр асэлсэн атэт нанкасроуна таминнгэс атиргэт энаяк. Анантанс это нанкасрот команда кин юсет на округа кина лицей к кусике красит на гакатюн касроусе на тем Геннадия Аянтон ама Степана Тевлянкауна рыгнан не перинет ар от юлькина тван в тамас ван вас этен мас к и на тен енет гнрару гэсисинет красит это асьяне каитес это Инантин Маус, это Нангасаур, это Красет, это Ненуивеун, это Ананта Менгас, это Ная, Крингем Евис, это Кунангетем. Анканай, это Пшеткуркан, Атау, Нанмасангас, Атау, Нетем.

0: Друзья, отзвучала магнетическая Юлия Паршута, и на этой красивой ноте я открываю новый час на радио Пурга. На календаре 19 мая, вторник, 13:07, показывают мне часы, разгар дня, время обеденное, значит, пора отложить в сторону все дела. Желаю приятного аппетита всем, кто приступает к трапезе, а я добавлю классной музыки в этот час для комфортного перерыва.
1: И ветер задувает веселее. Радио Пурга.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга», и я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте скромности, когда в знакомом деле мы вдруг решаем, что это же просто, и забываем, насколько сами в этом хороши. Вы годами готовите бабушкин борщ, гости в восторге, вы машете рукой, да тут ничего сложного, сварит любой. Хотя помните, как в первый раз пересолили, пережарили свеклу и испортили бульон. А сейчас делаете все на автомате, и поэтому кажется, что это легко. Не потому что так думаете о других, просто свое мастерство уже не чувствуется как достижение. Или вы отлично разбираетесь в компьютерах, коллега спрашивает, как ты это делаешь? А вы отвечаете, да ерунда, любой бы справился. Хотя помните, как сами неделю разбирались с этой же проблемой 2 года назад. Просто теперь знание стало частью вас, и вы перестали его замечать. Мозг здесь не лукавит, он адаптируется, когда навык переходит в автоматизм. Мозг перестает считать его подвигом. Это экономия внимания, чтобы не хвалить себя за каждую чашку кофе, которую правильно вы сварили. Но иногда эта скромность мешает, особенно когда нужно заявить о себе или попросить прибавку. Вот вам совет на день. Вспомните одну вещь, в которой вы явно разбираетесь лучше других. И вместо «да это же просто» скажите себе «это просто мне, потому что я вложил в это время». Не для гордости, а чтобы не обесценивать свой труд. Иногда достаточно признать «я хорош в этом». Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто перепутал привычно с обычно.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

песня «Чудесная страна» от Жанны Агузаровой – это действительно гимн всех мечтателей. У современных людей эта страна может выглядеть по-своему. Например, один американец построил себе замаскированную землянку для игры в PlayStation 5. Выкопал бункер, провел свет, поставил диван и замаскировал вход. Но чем не чудесная страна, свободная от дедлайнов и суеты? И ведь не поспоришь, когда мужчина находит то, что ему по-настоящему дорого, это бьет в самое сердце без промаха. Переходим к делам сердечным. Сергей Лазарев о любви без пощады с мощным треком «В самое сердце».

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а почему по утрам часто бывает неприятный запах изо рта? А все дело в том, что во время сна наше тело переходит в экономный режим. В том числе замедляется работа слюнных желез. А слюна – это не просто жидкость, это настоящий антисептик. Она помогает смывать остатки пищи и нейтрализует кислоты, сдерживает рост бактерий. Кроме того, ночью мы не глотаем так часто, как днем, и не орошаем полость рта едой или, например, водой. Остатки пищи, клетки слизистой, бактерии – все это остается во рту на долгие часы. Особенно, скажем так, вкусно для микробов между зубами и на языке, а также в задней части нёба. Также росту бактерий способствуют еще и болезни десен и зубов, дырки, трещины и сколы, в которых прячутся настоящие колонии микробов. Добавим к этому еще и возможное дыхание ртом, особенно если нос заложен, и к утру получаем тот самый неприятный запах.

Ну что же, оставили позади все, что мешает обеденному отдыху, телефонные звонки, тревожные мысли о рабочих задачах, и пора расслабиться. А после плотного обеда, чтобы прогнать сонливость и подтянуть фигуру к пляжному сезону, нужно, конечно, немного подвигаться. Андрей Губин нам предлагает танцевать. Сбрасываем с себя груз дневных забот под горячие латинские ритмы.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

Друзья, это были Белобока и Руна Проджект с их мощным фолк-драйвом. Надеюсь, этого заряда энергии вам хватит до самого вечера. Ну а уже 13.52 на часах, и это значит, что мой эфир на сегодня подошел к концу. С вами была Ксения Волкова. Всем желаю яркого солнечного настроения, улыбок и энергии для продуктивного рабочего дня. Передаю эстафету дальше. До встречи завтра. Пока.

Недалеко от Билибино есть Алый поток – чистая река среди гор. Проплывая по ней на байдарке, можно увидеть медведей, волков, сахатых, росомах и рысей. А еще в окрестностях есть кладбище с громадными костями древних носорогов и бизонов. В самом же атомном городе Билибино можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Попытка сэкономить на комиссии обернулась потерей денег для жителей Квикинота. Как сообщили в полиции региона, он планировал поездку в Москву и нашел удобный вариант аренды жилья через приложение. Вскоре ему позвонила женщина и сказала, что бронь лучше оформить в мессенджере. Она объяснила это тем, что сервис берет слишком большую комиссию. В переписке мужчине предложили снять квартиру за 6300 рублей и внести залог еще 2000. Он перевел деньги, отправил чек и данные паспорта, после чего получил подтверждение брони. Когда мужчина приехал в Москву, оказалось, что квартиры нет, деньги ему не вернули. Сейчас правоохранители выясняют, кто стоял за этой схемой. Полиция Чукотки начала проверку и просит жителей округа не переводить деньги на личные карты и не уходить из официальных сервисов. Почти 4000 жителей Чукотки уже выбрали объекты для благоустройства. Об этом сообщает окружной департамент строительства и ЖКХ. Голосование охватило Анадырь, Билибино и Певек. Именно эти города получат новое общественное пространство в следующем году. В столице региона лидирует маршрут к школе номер 1, затем зона отдыха в Устье и Казачке. Также в списке двор за Золотым Ключиком и участок у дома 46А по улице Ленина. Билибинцы активнее всего голосуют за набережную в Восточном микрорайоне. В Певеке пока впереди пешеходная дорожка по улице Обручева. Отдать свой голос можно на госуслугах до 12 июня. Все проекты победители воплотят в следующем году, чтобы в городах появились удобные и красивые места для отдыха. Рособорнадзор утвердил список нарушений, из-за которых участников ЕГЭ смогут удалить из пункта проведения экзамена. В этом случае результаты по предмету сразу аннулируют, и из аудитории придется уйти. Так, основанием для удаления может стать несамостоятельное выполнение заданий и общение с другими выпускниками во время экзамена. Под строгим запретом остаются любые средства связи, фото, аудио и видеотехника, электронные устройства, шпаргалки, записи и справочные материалы. И в завершении выпуска серия книг «Сказочные земли» от издательства «Пресс-код» получила премию правительства России. Источником вдохновения для изданий стал фольклор коренных народов Дальнего Востока и Арктики. Напомню, что среди мифов и легенд, представленных в книгах, истории первых этносов Камчатки, Сахалина, Чукотки, Якутии, Амурской области, Хабаровского края, Ямала и Таймыра. Награду вручили в номинации «Лучший издательский проект для детей и подростков». Эту книжную серию уже не первый раз отмечают эксперты федеральных конкурсов. Отдельные книги становились финалистами премии «Дальний Восток» имени Арсеньева, а в 2020 году сборник «Сказочная Чукотка» был признан лучшим проектом Всероссийской премии «Ключевое слово» за сохранение языкового многообразия. И на этом пока все. До встречи в эфире!

друзья, только многоточие, пускай она Асти плывет, а мы будем продвигаться медленно, но только вперед. 14:06 на часах, и в студии с этого момента я, Арина Перепелкина, и да, радио.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы приходите в гости и не спрашиваете, а где Иванов. Вы просто зовете «Марк, ты дома?», потому что здесь никто не носит фамилий. Ни в паспорте, ни на почтовом ящике, ни в школе. Только имя и все, что оно несет. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про сообщество, где фамилия считается пережитком, а человек – это больше, чем его род. Речь о реальных местах, от эко-деревень в Германии до духовных общин в Индии, от островных поселений Финляндии до арт-кооператива в Калифорнии, где люди добровольно отказались от фамилий. Не из протеста, а потому что решили – имя – это уже достаточно, чтобы быть собой. В одной общине под Берлином все жители называют друг друга только по имени. Даже официальные документы оформляются так – Анна – дочь Лены или Томас – сын Йорга. «Фамилия делит людей на семьи», – говорит одна жительница. «А мы – одна семья. Зачем нам границы внутри?» А на одном острове Финляндии, где живет всего 40 человек, фамилии исчезли еще в 80-х. Все носят только имя и отчество. Почта приходит в общий ящик для Элины, дочери Майи. Школа ведет журнал без фамилий, ведь мы и так знаем, чей ребенок плачет в саду, улыбается учитель. И да, это меняет общение. Нет высоких и низких фамилий. Никто не судит по происхождению, а если двое с одинаковым именем, то придумывают прозвище. Например, Лукас садовник и Лукас музыкант. Конечно, бывают сложности. С госслужбами приходится долго объясняться. Кто-то из детей впервые в городе удивляется, почему у всех два имени. Один раз курьер потерял посылку, потому что на коробке было написано просто «София, дом у ручья». Но жители говорят одно – когда тебя зовут просто по имени, ты чувствуешь, что тебя видят. Не твою историю, не твой статус, а только тебя. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А если бы вы жили в таком месте, вы бы смогли избавиться от своей фамилии?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

голова-то пойдет или только ноги? Ученые тут из Торонто 12 недель следили за студентами и выяснили штуку, от которой у всех офисных работников сейчас, я уверена, дернется глаз. Представляете, оказывается, продуктивность — это не сила воли и не третий кофе. Это умственная острота. Состояние, когда мозг реально пашет. И вот что интересно, в хорошие дни вы выигрываете до 80 минут чистого рабочего времени. 80, представляете, это почти целая серия сериала, между прочим. Но есть нюансы, и он больно знакомый. Лучше всего мозг работает утром, после нормального сна. А вот недосып, переработки, плохое настроение, и вы уже не продуктивный сотрудник, а человек, который просто сидит и делает вид, что работает. Ученые прямым текстом говорят, в такие дни не дави на себя, снизь планку, выспись, не добивай, ну и работу постарайся кому-нибудь отдать. Либо перенести на следующий день. Так что, друзья, омега, конечно, правы, ноги несут, но если голова в тумане, вы просто ходите кругами. Знаете, что тогда начинается? Правильно, то самое чувство, о котором будет петь Джонни. Называется оно «Дежавю».

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Хочешь отрастить длинные волосы? Научись правильно ухаживать за короткими. И это не пустые слова. Вы не добьетесь роскошных волн за плечами, если волосы будут сечься, выпадать и истончаться. Ваша первостепенная задача – научиться их правильно мыть. У каждого из нас свой гормональный фон, который регулирует работу сальных желез. Кому-то достаточно мыть голову раз в 4 дня, у других волосы уже на второй день выглядят несвежими. В попытках растворить кожное сало многие из нас моют голову горячей водой. Но это как раз большая ошибка. Если вы не пользуетесь укладочными средствами с силиконом, то температуры в 40 градусов будет вполне достаточно. К тому же намыливайте только корни. Основную длину волос можно промывать стекающей пеной. Ну а что касается шампуня, ищите средство, в котором нет агрессивных моющих веществ, вроде содиум-лаурил-сульфата. Он может вызывать зуд, перхоть и даже выпадение волос. Более мягкая моющая основа – содиум-коко-сульфат. Этот сульфат разрешен европейскими сертификатами натуральной и органической категории. Косметики. Занятными выводами поделились немецкие психологи. Они утверждают, что голодные мужчины предпочитают пышных женщин. Группа ученых в течение месяца пыталась определить мужские сексуально-гастрономические привязанности. Оказалось, что оголодавшие представители сильного пола подсознательно видят в упитанных дамочках идеальных продолжательниц рода. Но даже легкий завтрак в корне меняет картину. Мужчины моментально переключают свое внимание на стройных красавиц. Девушки, спросите-ка на досуге своих избранников, так ли это на самом деле? Может быть, это исследование и яйца выеденного не стоит.
0: Территория женщин.

Юра 312, поющие про невидимку, как будто бы их никто не видит. Но, друзья, теперь это официально. Если вам до 39, то вас видно, и вы еще и молодежь. Минздрав сказали, все, главный гериатр Ткачева объяснила, люди медленнее стареют, дольше активны, хорошо выглядят, поэтому являются молодыми. То есть, если, например, вам 38, то вы еще молодежь. А вот, мне кажется, это самое оно. Оказывается, вы в самом расцвете. Ну и, между прочим, те, кому за 40, не расстраивайтесь, вы просто винтажная молодежь. Классика или лимитированная серия. И знаете, что тут идеально? Смысловые галлюцинации, которые давно все поняли и спели песню «Вечно молодой».

0: Не учи ученого.
1: Искусственный интеллект может сократить число экспериментов на животных. ИИ моделирует данные экспериментов, заменяя часть опытов на животных. Технология уже прошла тестирование на модели рассеянного склероза. При разработке лекарств новые вещества тестируют на животных наряду с многочисленными другими экспериментальными методами. Ученые хотят изменить это из этических соображений и при этом сохранить надежность результатов. Профессор Йорн Ледж, специалист по анализу данных и клинический фармаколог из университета имени Гёте, в сотрудничестве с профессором Альфредом Ульчем, специалистом по информатике из университета имени Филиппа в Марбурге, создали генеративный искусственный интеллект Дженсен, который основан на сети из тысячи искусственных нейронов и позволяет моделировать большее количество животных в эксперименте, чем было использовано фактически. Для обучения искусственного интеллекта взяли данные исследования на мышах из института Фраунгофера. Дженсен умеет генерировать новые точки данных, как будто они получены в реальных экспериментах. Важной особенностью является встроенный мониторинг ошибок. Система отслеживает инфляцию ошибок, когда шум и случайные вариации усиливаются и могут привести к ложноположительным результатам и останавливается до того, как пострадает научная достоверность. Практическое испытание провели на данных исследования по рассеянному склерозу. Изначально в нем участвовали 26 мышей, разделенных на три группы. Ученые сократили набор до 18 животных, по 6 в группе, и эффекты лечения исчезли. Статистические тесты не показали значимости, но после того, как Дженсен дополнил данные, эффекты вновь проявились на исходном уровне значимости, без существенных ложноположительных результатов. Альтернативные методы искусственного интеллекта в этом случае не сработали. По словам ученых, с Дженсом количество животных в исследованиях можно сократить на 30-50% при сохранении научной достоверности. При этом ИИ обучается только на данных реальных экспериментов, а произвольно уменьшать число животных в опытах нельзя. Если их изначально слишком мало, генеративный ИИ может лишь усилить случайные результаты и сделать эксперимент бесполезным. Тем не менее, технология способна заметно сократить число экспериментов на животных в доклинических исследованиях.
0: Не учи ученого!

Мне кажется, песня спета у ребят, но никак не у нас с вами, потому что все самое интересное впереди. Да, Ева Польна и Звонки сказали до свидания так, будто завтра точно не вернутся. Но мы-то знаем все эти «Hasta la vista». Через 5 минут снова в эфире. Пока же 14:53 на часах, друзья. Вторник продолжается, не переключайтесь. Кстати, серьезная тема на подходе. Чукотское отделение общества знания после перерыва снова заработало на полную. Лекция, встреча, просвещение. Директор Павел Перминов расскажет у нас в эфире, чем живут и как туда попасть. Слушайте сразу после 15-часовых новостей. Будет интересно, обещаю вам я. Ну, а пока до новостей предлагаю послушать немного красоты, раз нету песен, которые вы заказываете. Иногда, наверное, забываете, что это можно делать через наш номер 924-789-2222. Не пропустите свежий хит от Анны Немченко «По городам» и заглядываем в лужи в поисках звезд вместе с проектом, который называется «3002». Конечно.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке прогнозируют рост экономики на фоне новых проектов. В окружной думе представили отчет правительства региона за 2025 год. Доходы бюджета составили более 68 миллиардов рублей. Это на 9,8 миллиарда больше, чем год назад. Основу дают крупные добывающие проекты. Это Баймская рудная зона, месторождение Кикура, Майская и Коральвеи. К запуску готовят прокакайские штокверки и Савинная. Начальник департамента соцполитики Любовь Брянцева в своем докладе подчеркнула, что главной задачей правительства остается поддержка семей.
2: Благодаря проводимой политике, направленной на стимулирование семей к решению о рождении детей, регистрируется рост рождения третьих и последующих детей, и число многодетных семей в регионе непрерывно растет. По данным Федеральной службы государственной статистики, за 2025 год Чукотский автономный округ занимает первое место по Дальневосточному федеральному округу и шестое место среди субъектов Российской Федерации по значению суммарного коэффициента рождаемости, а также первое место по Дальневосточному федеральному округу и восьмое место среди субъектов Российской Федерации по значению суммарного коэффициент рождаемости третьих и последующих детей. В 2024-2025 годах в регионе открыто два семейных многофункциональных центра. Это в поселке Угольные Копи и в городе Певеки, которые позволяют организовать предоставление комплексной социальной помощи семьям с детьми. В текущем году будут открыты еще два семейных МФЦ в Билибино и в городе Анадыре.
1: Также в округе сохранят все действующие меры помощи для участников СВО. Сейчас их 54. Это денежные выплаты, льготы и содействие в трудоустройстве. Особое внимание власти намерены уделить вернувшимся домой бойцам и их близким, чтобы помочь им с работой и адаптацией к мирной жизни. Почти 4000 жителей Чукотки уже выбрали объекты для благоустройства. Об этом сообщает окружной департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Голосование охватило Анадырь, Билибино и Певек. Именно эти города получат новые общественные пространства в следующем году. В столице региона лидирует маршрут «Школе номер один», затем зона отдыха в устье реки Казачка. Также в списке двор за Золотым ключиком и участок дома 46А по улице Ленина. Билибинцы активнее всего голосуют за набережную в Восточном микрорайоне. В Певеке пока впереди пешеходная дорожка по улице Обручева. Отдать свой голос можно на портале госуслуг до 12 июня. Все проекты-победители воплотят в следующем году, чтобы в городах появились удобные и красивые места для отдыха. Депутаты Государственной Думы хотят внедрить систему поощрений для учащихся отличников и их педагогов. В частности, речь идет о бесплатных путевках в детские лагеря для школьников, а также о федеральных выплатах учителям. Кроме того, предлагается ввести федеральную выплату за получение золотой медали. На данный момент в России уже действуют выплаты для учащихся, которые набрали 100 баллов по ЕГЭ, а также для победителей всероссийских олимпиад. Но, по словам авторов инициативы, мало внимания уделяется поощрению именно золотых медалистов. В продолжении темы школьного образования эту новость можно лаконично описать поговоркой «Сделал дело, гуляй смело». В этом году летние каникулы для учащихся невыпускных классов увеличат на 5 дней. То есть отдыхать дети уйдут уже с 27 мая. Как пишет ТАСС, это связано с рекомендацией Минпросвещения закончить учебный год 26 мая, чтобы качественно и вовремя подготовить пункты приема экзаменов. По словам экспертов, это предложение с одной стороны не будет расстраивать родителей и детей, что в какой-то школе каникулы начались раньше. С другой же, в стране единая дата начала каникул синхронизирует подготовку к экзаменам и отдых школьников. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Прямой эфир.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире, в прямом эфире, Дмитрий Кувшинчиков. И я вам рад представить нашего сегодняшнего гостя. Это директор Чукотского регионального отделения Российского общества знания Павел Перминов. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые гости и жители Чукотского автономного округа.
1: Ну вот, собственно говоря, мы с вами встретились в нашей студии. И могу сказать, что буквально на прошлой неделе губернатор округа Владислав Кузнецов встретился в Москве с генеральным директором общества знания Максимом Древалем. И они, в общем-то, поговорили о том, что это очень важно, насколько я понимаю, работа общества знания. И был период, когда это общество немножко у нас на Чукотке вот, да, ушло в тень на некоторое время, а сейчас довольно активизировалось. Поэтому мы сегодня поговорим о том, что же это такое.

0: Когда было создано, для чего, для каких целей?
1: Да, конечно. Российское общество знания ведет свою историю с далекого 1947 года. 21 апреля 2021 года в рамках послания Федеральному собранию Владимир Владимирович Путин призвал перезапустить общество на современной цифровой платформе, чтобы знания вновь стали одной из главных ценностей нашего общества. Сегодня знания – это крупнейшая просветительская организация России с богатой историей и традициями. Главная площадка страны для открытого диалога между молодежью и выдающимися людьми. Особое внимание в просвещении, в мероприятиях нашего общества уделяется темам, которые связаны с сохранением исторической правды, противодействием фейкам, чтобы сохранить память о победе в Великой Отечественной войне и доносить достоверную информацию об СВО, воспитывать чувство гордости за нашу Родину. Регулярно организуются встречи молодежи с героями России, ветеранами, военными корреспондентами и волонтерами. Сегодня обществу заслуженно есть чем гордиться. По всей нашей стране свыше 32 тысяч человек являются лекторами, среди которых такие известные и уважаемые люди, как Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев, Святейший Патриарх Кирилл, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, среди актеров Владимир Машков, Константин Хабенский. За годы нового существования общества проведено свыше 256 тысяч лекций по всей России. Просветительский контент, его количество просмотров свыше 2,5 миллиардов и такого контента 8,1 тысяч часов. Если вы разделите на часов в сутки, это смотреть почти год.
0: Ничего себе, да. Но это вот как бы общероссийское, да,
1: то, что да, называется? Да, это то, как бы главные заслуги общества за время его нового существования.
0: Что у нас на Чукотке со знанием?
1: Со знанием на Чукотке, безусловно, все хорошо, должно стать еще лучше. Но если немного цифр еще, то активно общество действует с 23-го года. За это время проведено порядка 200 мероприятий, и количество оцифрованных слушателей достигло 2200 человек. Небольшой перерыв, о котором вы вначале сказали, это был с ноября 25-го по март 26-го года. Некоторые организационные моменты были. Сейчас, начиная с середины апреля и по текущий момент, мы активно работаем. Уже больше 25 мероприятий проведено, и порядка 300 слушателей активно принимали участие в наших мероприятиях.
0: Но это сейчас речь идет только об Атандере, или другие населенные пункты тоже вовлечены во все это?
1: На данный момент, кроме Анадыря, активно работает Анадырский муниципальный округ, особенно угольные копи. И на прошлой неделе подключился Билибинский муниципальный округ.
0: Понятно. Как, что за вот вы называете мероприятие, как это выглядит все? То есть, что они себя представляют?
1: Большинство, 85% мероприятий – это лекции. Лекции на абсолютно разные темы, начиная от календарных инфоповодов, например, 9 мая, либо 12 апреля, день космонавтики, либо у нас в эти выходные день славянской письменности, 24 мая. И, соответственно, лекция посвящена вот этому инфоповоду. Либо эти мероприятия могут быть связаны с абсолютно разными темами, например, достижения России в науке, достижения России в культуре, в других областях. Исторические факты, которые не связаны с инфоповодами, а просто могли бы быть интересны молодежи, естественно, ну и повысить, так сказать, просвещение детей и взрослых.
0: Вот, кстати, вы сказали, что были бы интересны молодежи. А вообще целевая аудитория, вот, общества знания кто?
1: Начинаем со школьников, далее студенты среднего профессионального образования в этом году разрешили их в отдельную аудиторию выводить. Раньше они

0: школьникам приравнивались. Соответственно, студенты высшего образования, далее работающая молодежь, люди от 18 до 35 лет, далее родители школьников, ну или взрослое трудоспособное население. Соответственно, отдельной категорией идет ветераны СВО и члены их семей, пенсионеры и сотрудники государственных или федеральных органов исполнительной власти. Это тоже отдельная категория.
1: Ну, то есть, по сути, вообще все люди, все население Чукотки, я правильно понимаю?
0: Да, да, и лекции, конечно, поделены в том смысле, что для взрослых как бы одни темы в рамках тех же инфоповодов, а для детей более так, по-простому упрощенный вариант, который был бы понятен подрастающему поколению.
1: А кто выбирает вот эти темы? Как, и на какой срок там, вот, вы планируете их?
0: Существует общероссийская, так сказать, база, создана руководителями подразделения в московском регионе, то есть, так сказать, федеральными уровнями, лекторами. Эти презентации все собраны, и мы их выбираем с лекторами, то есть, ну, грубо говоря, я знаю, что на следующей неделе в лицее там планирую мероприятие. Я нахожу лектора, мы с ним смотрим, что у нас, какая дата, либо прошла буквально вот, либо предстоит через несколько дней. Если даты календарно нет, выбираем, что было бы интересно, то есть даем в лицей несколько тем, и лицей в том числе участвует в выборе, что было бы интересно услышать детям. Такая же методика примерно и для взрослого населения.
1: Вот интересно, как дети реагируют на подобные лекции? Они с интересом на них идут, или же там, опять очередная там обязаловка, куда-то нам надо ходить?
0: Я могу говорить только за те мероприятия, на которых лично был, и хочу отметить, что вот из 25 проведенных большинство детей не просто с интересом слушали лекторов, но и даже задавали вопросы и активно участвовали в обсуждении. То есть интерес виден отчетливо.
1: Понятно. Вот что делать со теми, кто не живет в Анадыре, а в отдаленных населенных пунктах на Чукотке? Как им присоединиться к подобным лекциям, к знаниям?
0: У нас, в принципе, на Чукотке есть проблема во многих муниципалитетах до сих пор с цифровой связью, с интернетом. Поэтому здесь вопрос делится на две части. С одной стороны, допускается проведение онлайн-мероприятий, когда люди могут, если позволяет связь, опять же, смотреть контент в записи. То есть лекции, которые уже записаны, и достаточно их просто посмотреть. С другой стороны, мы сейчас активно сотрудничаем с Департаментом образования Чукотского автономного округа. И речь идет о том, чтобы в таких муниципалитетах, как Эгвикинот, Чукотский муниципальный район, Проведение, Певек, которые до сих пор пока не задействованы вот, в части лекторов активных, ну и неактивных даже, то есть их там нет, для того, чтобы подключились там лекторы, стали членами нашего общества и проводили уже офлайн мероприятия для своих всех категорий, ну, в первую очередь для детей.
1: Вот вы сказали, чтобы стали членами вашего общества. Кто вообще является членом общества? То есть те люди, которые несут это просвещение, или те, кто его получают, хотят получать, или те и другие?
0: Я думаю, любой человек, который хотел бы рассказать что-то и может это сделать интересно для детей, для взрослых, кому это внутренне самому интересно, любой человек может стать лектором. Для этого на сайт общества необходимо зайти, и там есть две выделенные большие кнопки «Стать лектором» или «Стать членом общества». И дальше там несложные анкеты. Я думаю, любой нормальный человек с этим разберется при желании. Главное, еще раз подчеркну, желание что-то рассказать, донести что-то светлое до населения.
1: Вот интересно, сейчас кто-то нас слушает, да, и подумает, я бы с удовольствием присоединился как слушатель. Что ему для этого нужно? Как узнать о том, какие лекции будут вот в ближайшие там,
0: на сайте,
1: месяцы?
0: На сайте общества есть также функционал, который позволяет... То есть выбираешь свой населенный пункт, и там есть список запланированных мероприятий в этом населенном пункте, включая те мероприятия, которые проводятся онлайн, то есть которые можно посмотреть в записи. Угу. Заходишь, выбираешь, например, город Анадырь, и дальше в списке. Ну, выбираешь в списке либо офлайн, либо онлайн мероприятия.
1: И, ну и сколько вот сейчас, например, если зайти, сколько там можно найти мероприятий в ближайшее время, которые будут у нас проводиться?
0: В Чукотском автономном округе офлайн сейчас пока, наверное, от 3 до 5 будет выпадать, а лекции в записи, они не привязаны к какому-то конкретному муниципалитету, их просто вот база, как тот же YouTube раньше или Рутюб сейчас. То есть просто тебе большой список по темам, можно отсортировать, какие интересны. История, наука.
1: А да, вот приоритетные темы какие? Вот сказали, история, наука, там, а по математике могут быть лекции, например, по природоведению, по нашим птицам, зверям, которые у нас здесь живут?
0: По орнитологии и по зоологии, возможно, сомневаюсь, что прям по точным наукам есть отдельно. Это же не образование, как у нас же есть 2 министерства, Министерство образования и науки, да, а есть uh-huh. Министерство просвещения. То есть образование нас учит, а просвещение просвещает. То есть дает те знания, которые не то, что в школе не дают, а, так сказать,
1: более расширенно, да?
0: В расширенном uh-huh. формате, да. Поэтому скорее это дополнительное что-то, что человека делает более знающим, да, более осведомленным mm-hmm. в каких-то областях.
1: Ну, наверное, вот история сюда прям очень хорошо, да, ложится.
0: История, в первую очередь, история, наука и достижения России. Плюс мы с вами живем сейчас в непростой период, важный, ответственный для нашей страны и для будущего. Поэтому отдельный блок – это не просто какие-то факты о героях специальной военной операции, а, например, что будет дальше. То есть стараются в доступной форме лекторы рассказать, что нас ждет в будущем. Естественно, после того, как мы одержим победу.
1: А кто вот эти лекторы? Кто они?
0: Ну, часть из них я называл уже до этого. Плюс даже сам материал создают не они в первую очередь, а другие люди, которые не напрямую являются сотрудниками общества, а это в том числе ученые, работники высших учебных заведений по всей стране, которые пишут саму лекцию, то есть они не создают ее какую-то наглядное пособие, да, они пишут текст угу. о чем. Таких людей очень много и гораздо больше, чем самих лекторов.
1: Понятно. Вот несколько лет назад, когда было, по-моему, 80-летие трассы Алсип, мы с Ольгой Борисовной Расторгуевой, да, когда она возглавляла в то время тоже наше общество знания, делали цикл радиопередач, где рассказывали о том, как вот происходило строительство трассы, как была перегонка самолетов, да, из Соляски к нам сюда. И Ольга Борисовна вот откапывала как раз такие факты, которые просто так в интернете не найдешь. Да? То есть это вот книги, материалы, которые хранятся в нашем музее, какие-то воспоминания и так далее. Это было очень интересно и было востребовано. Вот у нас, например, на радио люди, которые слушают нас по всей Чукотке, и не могут прийти лично на какую-то такую лекцию. Они слушали это через радио. Мы сейчас с вами можем что-то подобное планировать, там, предположить, чтобы это было через радио, работало так же, как вот раньше?
0: Да, Дмитрий. Во-первых, огромное спасибо за такое предложение. Это было бы очень интересно, я думаю, не только для меня, как для человека, который призван увеличить как раз и число слушателей, и число просветительских мероприятий в округе, но и для нашего
1: населения,
0: для нашего населения и для нашего контингента, как, да, как просветительских мероприятий. Я думаю, мы с вами можем в процессе отдельного общения договориться на какое-то ближайшее время, подготовить материал соответствующий, и давайте вернемся к данному формату с удовольствием.
1: Угу, отлично. Будем ждать, и если это будут интересные темы, а мы только такое стараемся, да, давать у нас в эфире, то это будет здорово. Я хочу... Да, пожалуйста.
0: Заодно, может быть, попросите, если слушатели, может быть, вы могли бы написать в комментариях, что вы хотели,
1: да? Да,
0: что бы вы хотели услышать. Потому что помимо истории и всего остального, я, наверное, пропустил такой момент, что сейчас также готовятся лекции по, например, современным каким-то темам в плане искусственного интеллекта, нейросети, вот такого плана. Ну, может быть, вы добавите что-то еще. Безусловно, рассмотрим, подготовим, постараемся подготовить и заодно посмотрим, что будет интересно аудитории.
1: Угу. Почему нет? Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях директор Чукотского регионального отделения Российского общества знания Павел Перминов. Мы говорим как раз о работе общества у нас на Чукотке. Если у вас есть какие-то вопросы, темы для лекции, для встреч, то, пожалуйста, выходите на связь, пишите нам, будем рады поговорить об этом. Вот на встрече нашего губернатора Владислава Кузнецова с директором общества знания общероссийским Максимом Древолем обсуждался такой вопрос, насколько я знаю, о создании в округе Дома знаний. Вот расскажите, пожалуйста, что вы знаете об этом? Что это такое? Как это будет выглядеть? Есть какая-то информация?
0: Да, конечно. Это был один из главных вопросов на этой встрече. Что такое Дом знаний? Дом знаний — это просветительское пространство, которое может быть связано с деятельностью различных организаций и учреждений. В контексте общества знания и образования такие площадки часто организуют мероприятия, направленные на углубление знаний, развитие навыков анализа социальных процессов, повышение гражданской активности. Российское общество знания продолжает создавать сеть таких домов знаний в разных регионах России. На текущий момент дома знаний существуют в 14 регионах, включая территории Донбасса и Новороссии. Вот. Поэтому Владислав Гаревич, это была его инициатива, насколько я знаю, о создании такого дома на территории Чукотского автономного округа.
1: Но это такое как бы виртуальное, да, понятие дом? То есть не будет отдельное здание какое-то построено, да, а на базе чего-то, скорее всего?
0: Конечно, ну, в рамках Анадыря мне пока вообще сложно представить, что можно отдельное здание построить. Ну, поэтому, на мой взгляд, это будет на базе существующего чего-то. Ну, то есть это место, куда можно будет прийти не только там, грубо говоря, погреться зимой, да, когда пурга, но и узнать для себя что-то новое и послушать в плане, то есть какую-то лекцию или, может быть, аудиоформат какой-то будет. Я не сомневаюсь в этом, даже современные технологии. Ну и плюс...
1: Я бы сказал, даже аудиовизуальные какие-то, да?
0: Да, да. Скорее всего, что-то подобное. То есть пока... Информации какой-то точной прям нет, ни по срокам, ни по насыщенности, функционалу. Я думаю, она появится в ближайшее время.
1: На сегодняшний момент у вас уже сколько, вот какой горизонт планирования, скажем так, ваших лекций и мероприятий? Это месяцы, годы?
0: Пока горизонт идет в разрезе ближайшие 2 недели.
1: А, вот так даже прям.
0: Да, потому что цель, одна из целей сейчас, которую активно стараюсь достичь, это привлечь новых лекторов. У нас с вами регион, ну, не очень большой, конечно, но население почти 48 тысяч человек, и на эти 48 тысяч человек у нас только 7 активных лекторов. Если можно, я прям пофамильно назову. Хотелось бы этих людей прям поблагодарить за очень активное и плодотворное сотрудничество. Это Кулик Николай Иванович, уполномоченный по правам предпринимателей Чукотского автономного округа. Романова Ирина Ивановна, сотрудник музейного центра наследия Чукотки. Расторгуева Ольга Борисовна, насколько я знаю, сейчас руководит театром нашим. Это вот, если брать город Анадырь, то вот эти 3 человека, по сути, самые активные из всех. Ну и еще 4 людей, это Рябкова Дарья Борисовна, Рябков Артем Валентинович, Фан Людмила Леонидовна и Кучукова Гульнара Наримановна. Это сотрудники образовательного центра «Угольные копи». И я говорил вначале, что мы Билибина подключили, Саганова Елена Николаевна, это... значит, сотрудник Билибинского техникума. Поэтому получаем 8 человек. Вот огромное им спасибо. Они очень активно себя проявляют, участвуют, читают лекции. И, по сути, вот все эти 25 мероприятий, которые за этот год проведены, это на их плечах, можно так сказать.
1: Ну, мне кажется, вам надо еще работать со всеми, наверное, сотрудниками музеев в наших населенных пунктах и в Проведении, и в Певеке прекрасно, и в Иглокиноте, да, есть музеи, сотрудники которых, мне кажется, были бы идеальными лекторами. Они столько всего знают интересного про свои и музеи, про свои районы, поселки. Потом те же самые сотрудники библиотек, наверное, тоже, да?
0: Ну вот я тоже ранее говорил, что с департаментом образования большое спасибо Арёне Мунко-Жаргаловне налажено плотное взаимодействие, и с ее помощью сейчас активно ведется работа по привлечению новых лекторов, которые могли бы как раз расширить количество проводимых и планируемых к проведению мероприятий.
1: Какие-то... сотрудники спец... ну, не, сотрудники разных организаций, как то, например, там, прокуратура, там, ФСБ, Росгвардия, не знаю, привлекаете таких подобных каких-то, да? Ведь тем сейчас очень много, вот то же самое противодействие там, мошенникам, борьба с экстремизмом.
0: Ну вот,
1: они могут быть, наверное, не постоянными лекторами, да, такими как бы разовыми.
0: Но здесь скорее сотрудники этих организаций не привлекаются там в части лекторов, а наоборот являются слушателями.
1: А, вот так даже.
0: То есть...
1: Но мне, а почему? Наверное, лекторами тоже на какие-то определенные темы, если они специалисты в этой области.
0: Ну, мне кажется, если это силовое какое-то ведомство, и если сотрудникам этого ведомства не запрещена такая деятельность их служебными обязанностями, да, и то, я думаю, все зависит от желания. Если человек хочет, то, воспользовавшись кнопкой на сайте Общества знания, стать лектором, любой сотрудник ведомства, если не запрещено, может стать лектором.
1: Ну, одно дело, им надо об этом знать, да, другое дело, что вы можете прийти к ним также и, ну, рассказать о том, что вы существуете, да, и что вы приглашаете стать лекторами, потому что, ну, вот, хорошо нас сейчас услышат в эфире, например, да, кто-то захочет стать лектором, а кто не услышит и просто не узнает об этом.
0: Ну, вот как раз, возвращаясь к целевым аудиториям, если брать работающую молодежь, то на этой неделе, в конце недели, в пятницу запланирована лекция для сотрудников федерального казначейства. Отдельное спасибо Крычкиной Алле Геннадьевне, руководителю за предоставленную возможность.
1: И какая-то тема будет у них?
0: Или сейчас, сейчас она выбирается как вариант один из, скорее всего, она будет. «Сила единства. История и будущее России». Это для сотрудников именно казначейства, которые в категорию «работающая молодежь» попадают. Вот. И также на этой неделе запланирована лекция для сотрудников Росгвардии «Ценностные основания принятия государственных решений в Российской Федерации». Поэтому здесь тоже отдельная благодарность начальнику нашего управления Федеральной службы войск Национальной гвардии по округу Хитрунову Михаилу Николаевичу.
1: Понятно, интересно. Павел, тут вот приходит сообщение от наших слушателей. Сейчас прочитаю. Планирует ли общество проводить лекции или открытые встречи с участием успешных предпринимателей, ученых, которые работают на Чукотке, чтобы молодежь могла видеть реальные примеры карьерного роста именно здесь?
0: Такой формат обсуждается и обсуждался и с сотрудниками аппарата губернатора, которые также взаимодействуют с нашим обществом, и с сотрудниками департамента образования. На текущий момент могу сказать только то, что это все пока в планах и подбираются, так скажем, темы, которые можно было бы донести, это раз. Во-вторых, люди, которых можно пригласить, это два. И в-третьих, где это все можно провести. То есть у нас регион самый северный и самый восточный, у нас холодно больше половины года, и, естественно, на первый вариант, который может быть, это коворкинг-центр, да, но для этого надо договориться, выбрать время, ну и соблюсти ряд других мероприятий, да, ограничений, мероприятий, собрать, подобрать, вот как раз эта работа сейчас ведется, то есть да, но не могу сказать, когда. В ближайшее время, надеюсь, конец мая, начало июня. Вот так.
1: Ну, осталось-то не так много времени до конца мая и начала июня. Вот еще комментарий тоже. Хотелось бы цикл лекций «Чукотка-2035». Какие профессии будут востребованы и как к ним готовиться сейчас? Вот прям запрос от слушателей.
0: Большое спасибо. Лекции по востребованным профессиям и как к ним готовиться уже есть. Сейчас тоже в том числе идет работа для того, чтобы федеральную лекцию, да, немножко дополнить нашими чукотскими нюансами, так сказать. И вот уже эти лекции доносить до слушателей.
1: Угу. Ну да, и, честно говоря, надо вам как-то активизироваться тоже вот в плане донесения информации до ваших потенциальных слушателей, да? То есть одно дело сайт, ну, на сайт люди зайдут, не зайдут, непонятно. Вот. Как-то соцсети активизировать, различные каналы, может быть, собственный канал заводить.
0: Ну, я думаю, все к этому идет, и вполне вероятно, что в следующем месяце появится такой канал, где будут не только анонсы мероприятий, но и
1: полезности какие-то.
0: Полезности, да? В виде тех же календарных инфоповодов и интересных фактов про текущий день, предстоящий день. Вот что-то такое подобное.
1: Угу. Ну, замечательно. Будем очень ждать и обязательно подпишемся на эти каналы, когда они появятся. Павел, еще вот такой момент. Я где-то видел, тоже, по-моему, по встрече губернатора вместе с генеральным директором общества знания, такие понятия, как знание лекторий, знание карьера. Вот, можете рассказать об этом, что это такое, чем одно отличается от другого?
0: Знание лектории — это категория внутренняя, так сказать, категория, подразумевает под собой мероприятия, проводимые в виде лекций. То есть знания лекторий школьники. То есть лекции, направленные на просвещение школьников. Знания лекторий работающая молодежь. Знания лекторий ветерана СВО. Ну, то есть название лекции, так, по сути. Знания карьеры – это мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию. Естественно, это большая часть это то же самое просветительское мероприятие, как лекция, либо семинар вполне возможно. То есть что-то, которое, что-то, что поможет человеку профориентироваться, выбрать, направить себя.
1: Мне кажется, это вообще очень важная вещь, да, особенно для подростков, когда они вот еще не понимают, какую профессию выбрать, да, что можно вообще, что нельзя, какие профессии здесь у нас можно, не уезжая никуда, получить, да, на материк, или же, наоборот, уехать и получить перспективную какую-то профессию.
0: Ну вот, к сожалению, с одной стороны, к сожалению, у нас сейчас предстоят большие летние каникулы. Для детей это счастье и радость, они на материк уедут. Но для тех, кто останется, насколько я знаю, в городе на базе общеобразовательной школы, это, как в народе говорят, верхняя, на базе верхней школы две смены лагеря планируются. Угу. И вот для оставшихся в округе детей вполне возможно, и так и будет, часть лекций будет направлена на как раз профессиональное ориентирование. То есть, начиная уже со школьной скамьи, можно это делать.
1: Да, причем, чем раньше, тем лучше это начинать. Здорово. Ну, давайте резюмируем, наверное, наш сегодняшний разговор. Итак, к чему готовиться нашим слушателям в плане взаимодействия с Чукотским отделением общества знания?
0: К расширению просветительских мероприятий, к расширению охвата, к включению новых целевых аудиторий, то есть не просто уже для школьников, а активно включать студентов среднего профессионального образования, работающую молодежь. Со своей стороны, пользуясь возможностью, хотел бы попросить, если какие-нибудь руководители наших чукотских предприятий слушают нас сейчас и хотели бы своих работников, да, профессионально и просветительски, так сказать,
1: прокачать,
0: то всегда открыты и готовы к сотрудничеству. И были бы признательны за такое взаимодействие, во-первых, как площадка, то есть чтобы лектор к вам на территорию пришел, да, в установленное вами время, чтобы работников не отрывать, именно чтобы они куда-то уезжали, а то есть на вашей территории можно было бы провести такие мероприятия и подключить к нашей деятельности.
1: Ну что ж, спасибо большое за ваш подробный рассказ. Я хочу напомнить, что сегодня в прямом эфире у нас был директор Чукотского регионального отделения Российского общества знания Павел Перминов. Будем ждать появления ваших каналов в соцсетях, да, чтобы следить за тем, какие лекции будут в ближайшее время и, возможно, присоединяться к ним.
0: Большое спасибо, Дмитрий, за приглашение и возможность быть у вас и рассказать о нас. И большое спасибо всем, кто нас слушал.
1: Ну что ж, на этом все. Всего доброго, до свидания.
0: До свидания. Прямой эфир.

0: Минутка здоровья.
1: Названо неожиданное простое средство понижения давления. Древнекитайская практика Будуань-цзинь оказалась эффективным средством для снижения артериального давления у пациентов с гипертонией первой стадии. Клинические испытания подтвердили, что регулярные занятия дают результат, сопоставимый с медикаментозным лечением или активной ходьбой. Клинические испытания, проведенные специалистами из Университета традиционной китайской медицины Фуцзяни, показали, что древняя практика Бодуань-цзинь эффективно борется с гипертонией первой стадии. Результаты исследования подтвердили, гимнастика позволила пациентам достичь значимого снижения давления всего за 3 месяца регулярных занятий. Гипертония является основным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Традиционно врачи рекомендуют изменение образа жизни и аэробные нагрузки, такие как быстрая ходьба. Однако многие пациенты не могут придерживаться интенсивных тренировок из-за возраста или сопутствующих заболеваний, что создает потребность в более мягких методах коррекции давления. В ходе эксперимента взрослые пациенты практиковали Бодуань-цзинь, мягкую систему оздоровления, зародившуюся около 800 лет назад. Эта практика объединяет 8 последовательных упражнений, которые выполняются плавно и медленно. Результаты подтвердили, что по своей эффективности в нормализации давления эта практика не уступает ежедневным энергичным прогулкам. Одним из главных преимуществ системы является отсутствие необходимости в специальном оборудовании или посещении спортзала. Пациенты могут выполнять упражнения практически в любом месте, что значительно повышает приверженность лечению. Ученые отметили, что сочетание физического движения и контроля дыхания благотворно влияет на нервную систему, снижая уровень стресса. Эффект от занятий оказался на удивление устойчивым. Положительная динамика сохранялась у участников в течение целого года наблюдений. Специалисты резюмируют, что Бодуань-цзинь может стать отличной альтернативой классическому спорту для пожилых людей или тех, кто имеет медицинские ограничения. Включение этой практики в стандарты помощи гипертоникам может существенно улучшить качество их жизни.
0: Минутка здоровья.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В Анадыре начали выпускать местный лимонад. Компания «Чукотопторг» запустила в Анадыре новый цех безалкогольных напитков. Как сообщили в Департаменте промышленной политики, первые партии кваса, воды без газа и с газом вышли в январе этого года. Теперь в продаже появилась и новая линейка лимонадов под маркой «Новомариинский». Это лимонады «Буратино», «Тархун», «Дюшес» и «Крем-сода» в бутылках по 1,5 литра. Сейчас их можно купить в торговом центре. Цена одной бутылки 165 рублей. Директор предприятия Алан Соколов отметил, что за год завод хочет выпустить до 120 тысяч литров лимонада. В этом году новинку будут продавать в Анадыре и угольных копях. Если спрос будет высоким, поставки расширят. В Анадыре почтили память военнослужащих. Две мемориальные таблички появились в окружной столице. Их установили в честь бойцов СВО, которые погибли при выполнении боевых задач. В память о Викторе Тымкина и Владимире Бенедицком мемориальные знаки установили на домах по улице Отки, где жили бойцы. В церемонии приняли участие родственники и друзья военнослужащих, а также представители городских властей. Виктор Тымкин родился в селе Лорино, получил образование геолога, работал на месторождении «Двойное». На военную службу был призван по мобилизации. Погиб 12 февраля 2025 года. Ему было 34 года. Владимир Бенедицкий родился в Днепропетровске. С детства жил на Чукотке. Работал водителем. В зону специальной военной операции отправился добровольно. Погиб 15 января 2025 года под Великой Новоселкой. Ему было 46 лет. Посмертно награжден орденом мужества. Украинские беспилотники атаковали Ярославскую область. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что власти перекрыли движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Чиновник призвал жителей не ездить в этом направлении и выбирать объездные пути. Угроза новых атак сохраняется. Силовики продолжают работать. Сегодня ВСУ также пытались ударить по столице. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы ПВО сбили 4 дрона на подлете к городу. Кроме того, этой ночью в Курской области из-за атаки беспилотника погиб мирный житель. Беспилотник попал в частный дом. Российский рынок антидроновых технологий к концу года может вырасти до 200 миллиардов рублей. За 3 года он вырос с 2-3 миллиардов до 100. Об этом на форуме цифровой индустрии рассказал управляющий инвестдиректор ВПРФ Булат Хабриев. Сейчас Россия производит более 30% мировых решений в этой сфере и занимает 1/4 глобального рынка. При этом главная проблема не нехватка технологий, а недооценка рисков бизнеса. Ситуация меняется. Если раньше стартапы выживали на личные деньги и авансы, то в 2026-м крупные компании увидели в ударе дрона не точку для службы безопасности, а реальный риск полной остановки производства. Эксперты считают, что скоро защиту от беспилотников начнут оценивать наравне с кибербезопасностью при выдаче кредитов на крупные инфраструктурные проекты. И в завершении выпуска: в Подмосковье акция «Ночь в музее» превратилась в сказку. Впервые прямо среди экспонатов сыграли свадьбы. 10 пар связали себя узами брака. Факелы, старинные интерьеры и отсутствие дневной суеты добавили церемонии магии. Главной площадкой стал Егорьевский историко-художественный музей. Там также бракосочетание приняли в Серпуховский музей, Зарайский и Дмитровский Кремли. Дом-музей Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде. Министр соцразвития Андрей Кирюхин пообещал, что теперь это станет доброй традицией. На этом пока все. До встречи в эфире.
2: Радио.

жены снежной кожи, тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах, и больше я не ревную.

кстати, если день был слишком натянут, как в песне «Равнодушие» у Мальбека и Сюзанна, мы неравнодушны, мы следим за вашим настроением. 16.07, да, уже 17 час, а значит, можно немножко расслабиться, хотя бы ненадолго сделать перерыв. В Анадыре сегодня погода с северным характером, облачно, плюс 3, ощущается как минус 1. Но главное, что сегодня есть дата, которую я бы, например, вспомнила. 19 мая, день пионерии. Именно в этот день, в 22-м году прошлого столетия, появились первые пионерские отряды. Горные, барабаны, взвейтесь кострами, красные галстуки и знаменитая «Будь готов». Целая эпоха, друзья. Так что всех, кто помнит пионерское детство с праздником, а всем остальным не терять любопытство, энергии и умение загораться новыми идеями. Загораться будем обязательно новыми песнями. Начнем с группы «Моя Мишель».

0: Ваш.
1: Как сохранить деньги?
2: Нинкри Рутас Алкы Мани.
1: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
2: Раку мани трешей год нынтакине тэнцем какинену. Худ ергас от интернет вешет курата, тэшэн пэшкантэва нынтакинет кисит ультэм тарау. Теукесу витны кашей патхана тэнхуна тэшэн пэшкантэва кисит ультэм тарауа. Оператора жены урнинен пешкан теухенет вешет курауте мазэта кисит ультим. Пуру урайс атанинен пешкан теухенет операторы тэм хамсам какинену. Оператор сервиса сыуманиесет кушанын кэн банка, а сыуманиесет кушан организациям, калей паттвашан реестрак банка к России. Эттри храмен атэ, мани перезет кальты наркурат сэпэ наяк сервис лмгэура, мани трэсет кока, инэр курэт сатангэн пашкан тауха кэзит ульты пассан, нкама эвны ахасэнэт кэн кунэм, ртэн мэсава мани трэлька мэкэрэн пэлкэн тэунгнина тэнкама нараштрафаваннэн. Нверин кэнэта епатак вэлхэргэтэн нэнц авэлэу юкэн кайвэлэма инэр курэт лам амсам хакэнэну нинэн пэлхэнтэу кэнэт кэлэд ультэн. Мани трэлхэргэт штрафэта ваны мэкэнат ванат хликэна проценталом асэнэкэм эур асэнэт мэкэ нирэ хликэн мэнгэкэн тэйшэчтэм. Рээлхэнт асэу мани переоргэкэнатэн мэсэтэн инкуна банка танк ама микрофинансовэ организация тэтэн мысо анальхиркнета асынат ураэл энеура расыв мани перенэлэн. Катэнгитэр книгкэнэт вахэнат амаль вангвал эт мани трэлхэргэт вэлэвэл эпэм. Нкэкэнэт вахэнат амаль вангвал эт закона тэнкам нхэната тангита юскэлтэм. Теукэл хэтр палхэнтау макэн кэлит ульти минкэмэл мукэл ура палхэнтау юскэлтэм калэй патэнгук. Хуитер книжка сайта Банка к России на каждой паттвахе на триестра кинхуна оператор мюсер тенмас аншаркан закону етем. Тенмас охальхир книжка синит кинет мандик вутеор метиве та кинхуна ар тенмас аве энкимльтеу карамани трешет кунтакам. Кевне перекет ара асанга танг аркеутем. Ханамгшаур книжка синит кинет энкам тунгат.
1: Как сохранить деньги?
2: Минкри Рутас Алкы Мани.
1: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: Реклама на Радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Ну что, друзья, очень манифестично я остаюсь, чтобы жить без пафоса, но твердо. Потому что есть ради чего. Песня про выбор. Не сбежать, не выключиться, а остаться и проживать по-настоящему. И вообще иногда все начинается с простого решения остаться. А иногда с маленького символа, например, с наливного яблочка. В сказке, кстати, это не просто фрукт, а знак начала большой любви и исполнения желания. У Татьяны Куртунковой героиня долго держит оборону, но стоит принять яблочко, и сердце уже не каменное, потому что в наших культурах, культурных даже кодах, яблоко – это про судьбу, про встречу, про то, что все обязательно сложится. Так что остаемся жить, влюбляться и верить в хорошие знаки.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: 19 мая 1979 года, Лондон.
5: Церемония, посвященная добровольному лишению холостяцкой свободы Эрика Клэптона.
4: Спасибо, спасибо. Спасибо, дорогие коллеги, музыканты. Господа, ну что вам скромничать? Проходите, проходите сюда. А господин, ну то есть сэр Пол Маккартни, проходите, не стесняйтесь. Большое человеческое спасибо. Спасибо вам за щедрый подарок. Изумительный комплект нейлоновых струн. Давно мечтал.
6: Эрик, привет.
4: О, кого я вижу? Джордж Харрисон, лучший друг.
5: Здравствуй, Эрик. Хари Рама. Как так сказать, Хари Кришна. В общем, поздравляю и желаю счастья в личной жизни.
4: Да, спасибо. Это, конечно, понятно. Да, спасибо. Так, а подарок? Где подарок?
5: Разуй глаза, дружище. Подарок рядом.
4: Рядом в смысле? Ну где?
5: Экс-Битл мистифицировать не собирался. Подарок действительно был рядом. По правую руку от жениха.
4: 19 мая 1979 года Эрик Клэптон женился на Патти Бойд, которая ранее, как известно, была законной супругой Джорджа Харрисона.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
7: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
8: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
7: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: всю дорогу подпевала Сани, но это была Кая, которая пожелала всего хорошего. И судя по свежим исследованиям, многим это сейчас очень нужно. Представляете, Москва и Санкт-Петербург признаны самыми стрессовыми городами страны. Люди жалуются на бешеный ритм, нехватку времени, вечное ощущение, что ты уже куда-то опаздываешь. Ну и главные причины тревоги – деньги, здоровье и новости. Причем новости иногда идут отдельным видом кардиотренировки. А вот самым спокойными регионами назвали Калининградскую область, Татарстан и Тюменскую область. Чукотке в список не попало, но у нас хотя бы пробки не доводят до нервного тика. Так что, друзья, сейчас можно немного выдохнуть и просто ехать туда, где спокойно.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

1953 году все жители поселения Туманского перекочевали на 100 километров на юг. Там, неподалеку от горняцкого поселка Беринговский, образовалось село Алькатваам, где радио «Пурга» вещает на частоте 104,7 FM.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Если предстоит скучная или сложная задача, которую не хочется начинать, используйте метод 15 минут. Заставьте себя поработать над ней всего четверть часа, а затем остановитесь. Сделайте перерыв или займитесь другим делом. Несколько таких подходов в день, и дело будет продвигаться с минимальным стрессом.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Реклама на Радио Бунта.
1: Планируете пройти диспансеризацию? По Трудовому кодексу РФ работодатель обязан предоставить сотрудникам для этих целей оплачиваемый выходной один раз в три года, а лицам от 40 лет и старше – один день ежегодно. Работающим пенсионерам и лицам предпенсионного возраста положены два дня на диспансеризацию. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagasdefismed.ru. ООО «Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32301 от 30.07.2024 года.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Sugar, да, вот именно так нужно произносить. Группа «Акцент» of Abigail и песня, конечно, с намеком про красивую жизнь, дорогие жесты людей, которые очень любят фразу «я все решу». Но, как показывает практика, друзья, никакие деньги не помогут найти человека, который действительно твой. Тут уже другая история, посложнее и подороже эмоционально. На часах 16:53 сейчас будет трек как раз про это. Баста умеет говорить о чувствах без лишнего глянца, просто, спокойно и так, что цепляет. Я найду тебя через века или через ВК. Я так и не определилась, каким образом он будет ее искать, но это уже почти музыкальное обещание. Если человек важен, расстояние и время не работают. Так что слушаем.
1: Радио номер один на Чукотке.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке определили получателей стипендии губернатора. Как сообщил Владислав Кузнецов, имена 8 студентов определили по итогам конкурсного отбора. 6 человек учатся на специальностях электроэнергетика и электротехника и информатика и вычислительная техника. Это студенты Чукотского филиала Северо-Восточного федерального университета имени Амосова. Еще 2 получают образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Их направление – бизнес-информатика и экономическая безопасность. Все они получают первое высшее образование и показали высокие результаты в учебе, науке и общественной работе. Также ребята заключили соглашение о трудоустройстве на территории округа. Напомню, в прошлом году размер именной стипендии увеличили вдвое. Теперь талантливые студенты получают 10 тысяч рублей ежемесячно. На Чукотке будущих оленеводов учат работе в тундре. В проведение студенты второго курса Северо-Восточного техникума вышли на практику. Базой стала местная ветеринарная служба. Здесь ребята осваивают главные навыки своей будущей работы по специальности оленевод-механизатор. Как сообщили в администрации техникума, они учатся разводить оленей, содержать специальных собак для стада и работать с мясом после забоя. Важная часть программы связана с ветеринарией. Студентам объясняют, как проводить осмотр животных, как предупреждать болезни и как соблюдать чистоту и безопасность при обработке продукции. Практику ведут опытные специалисты. Такой курс помогает будущим работникам оленеводства быстрее войти в профессию и понять, как устроена работа в условиях Чукотки. Этим летом прямых рейсов из России за рубеж станет меньше. Без пересадок можно улететь в 32 страны. Для сравнения, зимой таких направлений было 43. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Причина – сезонность, геополитика и ближневосточный кризис. Из расписания пропали Куба, Венесуэла и Сейшелы. Однако спрос на зарубежные перелеты не падает. За 4 месяца этого года международный пассажиропоток вырос почти на 9% и превысил 4,5 миллиона человек. По прогнозам Минэкономразвития, по итогам года иностранных туристов может стать на 13% больше, чем в прошлом году. Основной рост дают Китай, Туркменистан и Саудовская Аравия. Но если вы не полетите за границу, а решите отдохнуть в России, о безопасности тоже не стоит забывать. И тут на помощь приходит новинка. Российские ученые создали навигатор, которому не нужны спутники. Разработка поможет волонтерам находить людей в глухих лесах, где GPS-навигаторы могут выйти из строя. Прибор похож на камеру и крепится на одежду. Внутри датчики и алгоритмы машинного обучения. Устройство само отслеживает каждый шаг человека и строит точную карту перемещения. Погрешность минимальна. Эту технологию уже создавали для геодезистов, которые работают в каньонах и под землей, но теперь она пригодится спасателям. Систему уже испытали в кемеровских лесах. Для правоохранителей и волонтеров разработка особенно важна. По данным Следственного комитета, только за прошлый год в лесах России заблудились более 100 тысяч человек. В планах ученых связаться с отрядом «Лиза Алерт» и предложить технологию добровольцам. На этом пока все. До встречи в эфире.

Радостные минуты настали, потому что 17.06, а значит, у кого-то через час закончится рабочий день. А еще потому, что за окном погода, под которую хочется прогуляться. Несмотря на то, что пасмурно, ощущается как минус один, все равно уже плюс три, друзья. У нас весна с характером, и это замечательно. И немного занимательных дат, между прочим, сегодня день рождения кубика Рубика. Вечером не заскучайте, если дома есть этот предмет, можно головоломкой заняться, ну или хотя бы порассказывать кому-нибудь, как вы пытались собрать его в детстве, разбирая на отдельные квадратики. Вообще, конечно же, удивительный Эрне Рубик в 70-х годах придумал кубик для студентов, чтобы объяснять теорию групп. В итоге получилось объяснить только одну. Собрать одну сторону и еще не победа. Так что всем желаю, чтобы в жизни все складывалось хотя бы чуть легче, чем кубик Рубика после случайного перевешивания. Ну и да, предлагаю этот экспонат перевести в музыкальную часть.

0: Реклама на Радио Бунда.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Иванушки только что разрешили официально, если хочется, реви. И иногда это дешевле, чем психолог, и безопаснее, чем читать комментарии в интернете. А вот японцы, например, сейчас не ревут, они массово покупают роботов-волков, чтобы отпугивать медведей. Это не фантастика. После серии нападений фермеры ставят у домов и полей огромных механических монстров с красными глазами, зубами и жутким воем. Некоторых делают самостоятельно. Стоит такой зверь больше $4000, и спрос такой, что люди ждут по несколько месяцев. Причем скоро обещают еще и мини-версии для велосипедистов, рыбаков и школьников. Представляете, идешь утром в школу, а рядом у тебя личный кибер-волк отпугивает всех, кто пытается к тебе подойти. Мне кажется, это просто удивительная история. Такая могла произойти где-нибудь только в сказочном Египте. Хотя, я думаю, в наше время такие истории уже не сказочные, а актуальны.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. В Mitsubishi рассказали о поставках автомобилей и обязательствах. Great Wall Motor отказался от поставок пикапов King Kong Puer в Россию. А Cherry и Nissan начали обсуждать совместную сборку машин. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Закон Вежи.
1: На май текущего года японский бренд Mitsubishi продолжает вести деятельность в России, за исключением официальных поставок машин. Об этом сообщили в ООО «ММС РУС». В компании также добавили, что в полной мере осуществляется техническая поддержка российских клиентов в рамках гарантийных обязательств. В августе прошлого года в головном офисе Mitsubishi Motors Corporation заявили, что не готовы принимать решений насчет возможности возвращения на российский рынок, но продолжают послепродажное обслуживание и выполнение гарантийных обязательств, соблюдая при этом санкционные нормы.
0: Это бизнес.
1: Поставки в Россию новых китайских пикапов Great Wall, King Kong, Puer прекращены. Об этом рассказали в пресс-службе российского представительства Great Wall Motor. Также в компании подчеркнули, что она продолжит нести обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию и поставке запчастей для автомобилей, приобретенных у официальных дилеров. Продажи Great Wall, King Kong, Puer начались в 2023-м. Автомобиль базируется на той же платформе, что и стандартный Puer, но отличается дизайном и другими кузовными панелями. Пикап предлагается с 2-литровым бензиновым турбодвигателем на 190 лошадиных сил и турбодизелем того же объема на 150 лошадок. Во всех версиях Puer King Kong был оснащен 6-ступенчатой механикой.
0: Двигатель прогресса.
1: Китайский автоконцерн Cherry провел переговоры с японской компанией Nissan о возможности выпуска автомобилей на заводе японцев в британском Сандерленде, сообщает The Financial Times со ссылкой на свои источники. Издание пояснило, что завод Nissan в Сандерленде сейчас загружен примерно на 50% мощности, а еще недавно было менее 30%. При этом Cherry стремится расширить присутствие в Европе и предпочитает партнерство с автопроизводителями. Так компания экономит на строительстве собственных заводов. В Европе концерн продает машины под брендами Cherry, Amoda и JQ. Одна из моделей концерна, кроссовер JQ7, который в России известен как JQJ7, в марте стала самым продаваемым автомобилем Великобритании, опередив, например, Ford Puma, Nissan Qashqai и Kia Sportage. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и соблюдайте скоростной режим.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Да, вот это заявка. Легкий флирт, немного ностальгии по нулевым и ощущение, что лето уже где-то рядом. Five Star Family, группа 2345. И про лето захотелось кое-что рассказать, потому что тут климатологи говорят, что в Москве скоро можно будет менять березы на пальмы. Глобальное потепление делает столичный климат все более южным. Представляете, у них завтра плюс 35. Мягкие зимы, жара и другая сезонность. Через 5 лет почти как Воронеж, а дальше, глядишь, и до Сочи недалеко. Так что, если вдруг на Красной площади появятся загары и кокосы, мы вас предупреждали. Ну а пока Москва еще с характером, с ее пробками, ритмом и самоиронием, предлагаю послушать «Признание столицы».
1: Радио «Пурга».

Москву, остался ровно час. И этот час я проживу так далеко от вас. В такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт

0: Не учи ученого.
1: Искусственный интеллект может сократить число экспериментов на животных. ИИ моделирует данные экспериментов, заменяя часть опытов на животных. Технология уже прошла тестирование на модели рассеянного склероза. При разработке лекарств новые вещества тестируют на животных наряду с многочисленными другими экспериментальными методами. Ученые хотят изменить это из этических соображений и при этом сохранить надежность результатов. Профессор Йорн Ледж, специалист по анализу данных и клинический фармаколог из университета имени Гёте, в сотрудничестве с профессором Альфредом Ульчем, специалистом по информатике из университета имени Филиппа в Марбурге, создали генеративный искусственный интеллект Дженсен, который основан на сети из тысячи искусственных нейронов и позволяет моделировать большее количество животных в эксперименте, чем было использовано фактически. Для обучения искусственного интеллекта взяли данные исследования на мышах из института Фраунгофера. Дженсен умеет генерировать новые точки данных, как будто они получены в реальных экспериментах. Важной особенностью является встроенный мониторинг ошибок. Система отслеживает инфляцию ошибок, когда шум и случайные вариации усиливаются и могут привести к ложноположительным результатам и останавливается до того, как пострадает научная достоверность. Практическое испытание провели на данных исследования по рассеянному склерозу. Изначально в нем участвовали 26 мышей, разделенных на три группы. Ученые сократили набор до 18 животных, по 6 в группе, и эффекты лечения исчезли. Статистические тесты не показали значимости, но после того, как Дженсен дополнил данные, эффекты вновь проявились на исходном уровне значимости, без существенных ложноположительных результатов. Альтернативные методы искусственного интеллекта в этом случае не сработали. По словам ученых, с Дженсен количество животных в исследованиях можно сократить на 30-50% при сохранении научной достоверности. При этом ИИ обучается только на данных реальных экспериментов, а произвольно уменьшать число животных в опытах нельзя. Если их изначально слишком мало, генеративный ИИ может лишь усилить случайные результаты и сделать эксперимент бесполезным. Тем не менее, технология способна заметно сократить число экспериментов на животных в доклинических исследованиях.
0: Не учи ученого!

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Знаете, что делает человека героем?
2: Джонни Кейдж, тебя избрали для Mortal Kombat.
1: И осознание, что оно было в тебе. Всегда.
3: Отправьте меня назад, прямо сейчас!
4: Правила турнира просты. Наши судьбы решаются не численностью армий, а исходом битв. Один на один.
1: Я не великий воин.
3: Неопытный боец.
2: Это война за судьбу твоего мира.
5: Mortal Kombat 2. Для зрителей старше 18 лет.

ковбойский шансон в лучшем его проявлении. Элла Лэнгли выбрала Техас, ну и у каждого есть свое место силы. Кому-то прерии, ковбойские сапоги, а кому-то чай на кухне и вид на сопке. Вообще песня про выбор иногда между человеком и свободой, и иногда между чувствами и здравым смыслом. И как показывает жизнь, навигатор тут обычно бессилен. На часах 17:53, для меня это уже финальная прямая сегодняшнего эфира. Спасибо, что были рядом на радио Пурга. Ну и напоследок предлагаю послушать пару треков, которые вас удивят, иногда удивляют, иногда очень часто. Это я про Филатов и Карас, которые умеют ставить точки там, где нужно. Ну и Митчелл скажет, что уже все в завершении этого часа. Ну и, конечно же, не переключайтесь, потому что впереди вас ждет все самое интересное, в том числе и выпуск новостей на чукотском языке в начале часа.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Jeddak palumtelhut kpangalti nanamgalaul aum annagruulhrun faengak nakit onat marauqlaulti ngira qaren makelit gaipallinat namatvara kravitkhrok otken minkganamatvallinat Viktor Tymkinon ama Vladimir Beneditsky uingen ashish atmaravanvak humekellinat khlaulin sinitkine tumgutin kam namnamkine termet Viktor Tymkino urellina urek igulellin geologano gemigsirellino tagaimas Anton двойное. Маравангок епиришин мараухлаушо. Уингеген эшин мангиткин нирак парушкаус асанч орга кетур. Анак катвашин атхликин мангиткин нирак паруш гивит. Владимир Бенедицких урешин Днепропетровскак, гемейн эшин Чукоткак. Гемейк сирешин тлес откуш у мараванвет эшкашин синит тэгьянге. Уингеген эшин кшинкау. Он пошел к тур Великая Новоселовка Каса. Она как пошел от Мирахликина на машинен паруш гивит, а шон гине перешин пошлингаш ин ордината. Турочет шесен вешен в этом амкашет коракин техника ренап керевнгатек в кнотахте наматваш от муниципалитета какашет ешен от программа ты инициативное бюджетирование. Минкренил хенером Владислав Кузнецов Мутинкиеве как в кноташ от якит подкиши ушен от программа кемряку романе тешнгат мексер тенмас эты. Как в кнотах рантен мавнгат вак отваван вот раватьхарах Ленинан ам кит оквак и уж Тинкината, тар аньгаш эты, сама тайка ёшкаш тенгирак, ngатваш эн атсатваван вот лес эн вешен вак. Анг амрер курнга тамаш ванг ваш эт я, нангат кашет куралты ваш эт ванкаремак, кангерга кек вакан нота кэнг ам омвамак. Нрок мургнутекин намнамак умекешин этого специалиста маминка, ведь хау гешкешин грокен гнинг тырган. Гомакаттин маушенат Маркова, кушусикан кам кайши утек минка гавить хаушенат мексирш эт нутэгн литрш эт. Гомекешин эт га специалиста ма макан ирахшикен мангыткенак гнил нытрш эт. Департамент тайпы природных ресурсов и экологии пангаштешер кат. Танг ведь хау гешкешин эр эну тайк ёшкаш. Кат ингап ук кейнгак сама гнил нытк инат ашот мексирш э гат вошенат. Мургину такие кешин это мы Россиякин акция ты ночь музеев. Гена нергопавшин соседки нуте нутен а мамаш вангвайратен сосед нота ощущать кирган музейный центр ты наследие Чукотки акция ты кешин это кмекнракшекин ораешь от гавар гаварган кашеровшин атен кеш о ораешь от айванаш от тувинаш от якуташ от ам таньварат Уврешкина музея кантин маушен вангеш эн гьёшен кашерок вырган. Пейки катвашен энан кашерок вырган, а чё молчат шедеврын, ам ведька уешкешен культура. Билибино кан кашеровшен зал победы. Катвашен гьёшен кашерок вырган, нананагты народные мотивы, ам еташ от шгевир, аш от гевишел тэт кушенет. Мутки тэгнакат эс ата ошк твитагнетым.
2: Радио Пурга. Радио Пурга.
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Барри Грандели в этот вечер с музыкальным приветом и напоминанием, что первое, о чем надо думать, это наша жизнь. Крутая, разнообразная и, разумеется, неповторимая во всех аспектах и у каждого. Потому бережем, планируем и вспоминаем о таких интересных вещах вместе с Радио Пурга. Кстати, мы говорим вам тоже привет. Ну и не только, еще и хорошего вечера желаем вдогонку. Пускай все будет максимально хорошо. Ну и пускай уже будет точно такой же. Отличное и только лучше.

0: я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга», и я Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте скромности, когда в знакомом деле мы вдруг решаем, что это же просто, и забываем, насколько сами в этом хороши. Вы годами готовите бабушкин борщ, гости в восторге, вы машете рукой, да тут ничего сложного, сварит любой. Хотя помните, как в первый раз пересолили, пережарили свеклу и испортили бульон. А сейчас делаете все на автомате, и поэтому кажется, что это легко. Не потому что так думаете о других, просто свое мастерство уже не чувствуется как достижение. Или вы отлично разбираетесь в компьютерах, коллега спрашивает, как ты это делаешь? А вы отвечаете, да ерунда, любой бы справился. Хотя помните, как сами неделю разбирались с этой же проблемой 2 года назад. Просто теперь знание стало частью вас, и вы перестали его замечать. Мозг здесь не лукавит, он адаптируется, когда навык переходит в автоматизм. Мозг перестает считать его подвигом. Это экономия внимания, чтобы не хвалить себя за каждую чашку кофе, которую правильно вы сварили. Но иногда эта скромность мешает, особенно когда нужно заявить о себе или попросить прибавку. Вот вам совет на день. Вспомните одну вещь, в которой вы явно разбираетесь лучше других. И вместо «да это же просто» скажите себе «это просто мне, потому что я вложил в это время». Не для гордости, а чтобы не обесценивать свой труд. Иногда достаточно признать «я хорош в этом». Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто перепутал привычно с обычно.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

Ну а сколько нужно времени, чтобы человек смог исцелиться от разного рода неприятных ощущений? Ну, как минимум, грубо говоря. Ну, там уж зависит от ситуации, конечно, от человека. Мы же можем пожелать, чтобы у вас не было ничего подобного неприятного, на что следовало бы тратить время. Ну а если случилось, то пускай это занимает как минимум. Может быть, прямо за пару часов все уйдет и будет хорошо, дабы ничего не забивало голову и позволяло смело идти вперед, шагая с гордо поднятой головой и, конечно, открытыми ушами. Дабы можно было услышать Holy Flame, ведь она тонет. И не просто так, а в куче эмоций, а еще в глазах. В них часто тонут. Благо, очень хорошо все заканчивается. Ну, по крайней мере, зачастую.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас, друзья, в нашей программе «Вместе далеко пойдем». Сегодня я приглашаю вас в путешествие не на край света, а в самое сердце России, в место, где сказка становится былью. Наш маршрут – городок с удивительным и забавным названием Мышкин, что в Ярославской области.
2: Погружаемся в историю.
1: Мышкин. Знаете ли вы, почему у города такое имя? Легенда гласит, что когда-то давным-давно князь, отдыхавший на берегу Волги, уснул, а на него уже поползла змея. Но маленькая мышка-проказница подбежала, укусила князя за палец, он проснулся и успел отбиться от гадюки. В благодарность князь приказал основать на этом месте город и назвать его в честь своего маленького спасителя. С тех пор весь город – это дань уважения маленькому грызуну. Он буквально пропитан духом приключений, дружелюбия и, конечно, мышьего любопытства. Здесь, в тишине старинных улочек, вы почувствуете, как время замедляет свой бег.
2: Время семейных эмоций.
1: Для юных искателей приключений в Мышкине есть настоящий клад – музей мышек. Здесь собраны игрушки и экспонаты со всего мира, рассказывающие удивительные истории о легендарном грызуне. А в музее русских валенок дети смогут увидеть, как мастера создавали уникальную зимнюю обувь наших предков. Тем, кто любит погрузиться в прошлое, советую заглянуть в интерактивный музей «Дом Мельника». Здесь воссоздана атмосфера начала 20 века. Запах свежесмолотой муки, старинные инструменты и живые рассказы о жизни на мельнице. Не забудьте о соседних поселках, которые делают поездку еще более запоминающейся. Вятская порадует вас архитектурными памятниками, а Карабиха – живописной природой и домиком Некрасова, где великий поэт находил вдохновение.
2: Конец пути.
1: Ну а чтобы поездка состоялась, давайте о главном. На автомобиле из столицы это примерно 4,5 часа в приятной дороге. Если же предпочтете общественный транспорт, то ваш путь лежит через Рыбинск или Углич. Оттуда до Мышкина рукой подать. Итак, друзья, пакуйте багаж и свое любопытство. Живой, дружелюбный и сказочный Мышкин ждет вас. Это тот самый уголок России, куда хочется возвращаться.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Если весь мир на ладони, то значит ты оптимист, если ты именно так думаешь. Да и в целом это довольно удобно, ведь практически все можно увидеть. Правда, понадобится микроскоп. Ну и в целом это значит, что у вас хорошая фантазия. А это очень важно и помогает в трудную минуту. Особенно в очереди. Очень длинный, неприятный, вечерний, когда надо закупиться продуктами на ужин. Да, можно нафантазировать себе всякое, пока просто стоишь и смотришь на пачку сухариков. Как-нибудь поможет. Я надеюсь, что такие ситуации будут редки в этот день, вернее, в этот вечер. Ну и сверху еще удачи пожелаем в виде приятного соуса. Ну а также хай-фай. Да, группа уже здесь, и она кричит «За мной».
1: И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

А это у нас Терри Свимс и мистер, который знает все. Ну а чтобы вы тоже знали чуть побольше, а может быть просто вспомнили кое-что, напомню. Возможности писать сюда приветы и поздравления. Все по тому же номеру 924-789-2222. Привет, поздравления, куча приятных слов. Все это зачитывается и песня пожелания ставится. Ну а прямо сейчас ночь на кухне вместе с Анной Асти.

Я таке в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В селе Тавэвэам появится современный арендный дом. О планах застройки объявили во время мониторинга дворовых территорий в городском округе Анадырь. Он прошел в рамках губернаторского контроля, пишет информагентство «Чукотка». Комиссия осмотрела расселенный дом номер 23 на Колхозной. Это деревянное здание признали аварийным. Жильцы получили новые квартиры. В мае начнется снос дома. Площадку готовят к передаче застройщику. В новом пятиэтажном здании предусмотрено 40 арендных квартир. Жилье предназначено для учителей, врачей, многодетных семей, ветеранов СВО. Арендная плата для них будет заметно ниже рыночной. Также комиссия проверила дороги Анадыря. У ледового катка и спортшколы уложат бетон и обустроят две парковки на 13 и 25 мест. Тротуары в этом районе тоже отремонтируют. На Чукотке прогнозируют рост экономики на фоне новых проектов. В окружной думе представили отчет правительства региона за 2025 год. Доходы бюджета составили 68 миллиардов рублей. Это на 9,8 миллиарда больше, чем год назад. Основу дают крупные добывающие проекты. Это Баймская рудная зона, месторождение Кикура, Майская и Коральвеем. К запуску готовят прокакайские штокверки и Савинные. Начальник департамента соцполитики Любовь Брянцева в своем докладе подчеркнула, что главной задачей правительства остается поддержка семей.
2: Благодаря проводимой политике, направленной на стимулирование семей к решению о рождении детей, регистрируется рост рождения третьих и последующих детей, и число многодетных семей в регионе непрерывно растет. По данным Федеральной службы государственной статистики, за 2025 год Чукотский автономный округ занимает первое место по Дальневосточному федеральному округу и шестое место среди субъектов Российской Федерации по значению суммарного коэффициента рождаемости, а также первое место по Дальневосточному федеральному округу и восьмое место среди субъектов Российской Федерации по значению суммарного коэффициент рождаемости третьих и последующих детей. В 2024-2025 годах в регионе открыто два семейных многофункциональных центра. Это в поселке Угольные Копи и в городе Певеке, которые позволяют организовать предоставление комплексной социальной помощи семьям с детьми. В текущем году будут открыты еще два семейных МФЦ в Билибино и в городе Анадыре.
1: Также в округе сохранят все действующие меры помощи для участников СВО. Сейчас их 54. Это денежные выплаты, льготы и содействие в трудоустройстве. Особое внимание власти намерены уделить вернувшимся домой бойцам и их близким, чтобы помочь им с работой и адаптацией к мирной жизни. Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу в Якутии. На борту находилось 8 человек, сообщили в МЧС. Инцидент произошел с самолетом, вылетевшим из села Теплый Ключ. Сейчас к месту происшествия направляются спасатели. По данным, спустя некоторое время после вылета самолет развернулся и направился обратно на аэродром вылета. По пути с ним резко пропала связь. Позднее экипаж передал координаты судна и сообщил, что борт совершил аварийную посадку в лесу. Пассажиры покинули салон и самостоятельно направились в сторону поселка Теплый Ключ. Спасатели уже в пути. Они окажут помощь пассажирам и разберутся в обстоятельствах произошедшего. С начала сезона более 84 тысяч россиян пострадали от укусов клещей. За последнюю неделю число обращений выросло вдвое. Ранее Роспотребнадзор называл цифру в 43 тысячи. Основной удар пришелся на регионы Сибири и Урала. Кемеровскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую, Томскую, Новосибирскую области и Красноярский край. Риск заражения энцефалитом сохраняется в 49 регионах страны, включая отдельные районы Подмосковья и Санкт-Петербурга. С начала года от энцефалита привились более 2,5 миллионов человек, а акарицидные обработки охватили 72 тысячи гектаров земли. На этом пока все. До встречи в эфире.

Дмитрием Маликов и нахождение вне времени. Ну а что же там делать? Правильно, наслаждаться моментом, возможно, секунды или минуты, которая слишком долго растянулась, и спланировать свои следующие действия. Мы, если что, уже все спланировали и будем слушать Ваня Дмитриенко «Мир наизнанку», Дона Диабло, а после Эрика Клэптона. Дайте, ребята, не дадут вам заскучать. В общем,

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы приходите в гости и не спрашиваете, а где Иванов. Вы просто зовете «Марк, ты дома?», потому что здесь никто не носит фамилий. Ни в паспорте, ни на почтовом ящике, ни в школе. Только имя и все, что оно несет. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про сообщество, где фамилия считается пережитком, а человек – это больше, чем его род. Речь о реальных местах, от эко-деревень в Германии до духовных общин в Индии, от островных поселений Финляндии до арт-кооператива в Калифорнии, где люди добровольно отказались от фамилий. Не из протеста, а потому что решили – имя – это уже достаточно, чтобы быть собой. В одной общине под Берлином все жители называют друг друга только по имени. Даже официальные документы оформляются так – Анна – дочь Лены или Томас – сын Йорга. «Фамилия делит людей на семьи», – говорит одна жительница. «А мы – одна семья. Зачем нам границы внутри?» А на одном острове Финляндии, где живет всего 40 человек, фамилии исчезли еще в 80-х. Все носят только имя и отчество. Почта приходит в общий ящик для Элины – дочери Майи. Школа ведет журнал без фамилий, ведь мы и так знаем, чей ребенок плачет в саду, улыбается учитель. И да, это меняет общение. Нет высоких и низких фамилий, никто не судит по происхождению, а если двое с одинаковым именем, то придумывают прозвище. Например, Лукас садовник и Лукас музыкант. Конечно, бывают сложности, с госслужбами приходится долго объясняться. Кто-то из детей впервые в городе удивляется, почему у всех два имени. Один раз курьер потерял посылку, потому что на коробке было написано просто «София, дом у ручья». Но жители говорят одно – когда тебя зовут просто по имени, ты чувствуешь, что тебя видят. Не твою историю, не твой статус, а только тебя. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А если бы вы жили в таком месте, вы бы смогли избавиться от своей фамилии?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: Радио

была Валерия, и мы вместе. Да, круто, когда все вместе, им есть что обсудить, есть что посмотреть, может быть, даже послушать вместе и иногда поиграть. Особенно, если речь идет о том, что можно делать по очереди. И да, кубик Рубика приходит на помощь. А все потому, что сегодня 19 мая, и у него сегодня праздник, день рождения кубика Рубика. Наверное, каждый знает об этом замечательном квадрате, который крутится-вертится, и, наверное, каждый, кто брал его в руки, пытался сделать так, чтобы все было собрано, но у многих не получалось. И ведь, правда, это сделать не так-то просто. Надо обладать какими-то знаниями, которыми лично я не обладаю, но хотелось бы. И на этой ноте желаем удачи всем тем, кто учится, а тем, кто не знает, что это такое, попробовать хотя бы раз. Ведь это увлекательно и занимает достаточно много времени, чтобы развлечь себя хоть чем-то. Ну а прямо сейчас мод одинок.нет.

0: Touch and Go. Would You со знаком вопроса на волнах Радио Курган. Песня о том, что происходит в мире постоянно, а именно неловкость, смущение, которые не позволяют смелости выбраться вперед и сделать первый шаг навстречу чему-то, что нам нужно. Ситуаций множество, может быть, тысячи или даже миллионы, потому, наверное, надо пожелать всем быть немножко храбрее, и в случае чего скромность не всегда выставлять наперед. Иначе ничего не получится. Не сделаешь первого шага, не начнется дорога. А может быть, это дорога к мечте, кто его знает? Потому делаем шаги, смелее, будем храбрыми и слушаем Джакса Джонса следующей песни.
1: Радио номер один на Чукотке.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет! С вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Настроены на готовку? Тогда приступим. Сегодня приготовим очень легкий овощной перекус – такос из кукурузы. Это очень вкусно! Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять. Что нам нужно? 1 банка консервированной кукурузы, 100 граммов твердого сыра, пару ложек творожного сыра, листья салата, свежий огурец и помидор. Как готовим? Кукурузу аккуратно высыпаем на пергамент, формируя 4 кружочка. Это будет нашей лепешкой. Чтобы зерна держались вместе, сверху посыпаем тертым сыром. Запекаем в заранее разогретой до 180 градусов духовке 20 минут. Обязательно даем остыть, чтобы не развалились. Каждый круг смазываем творожным сыром. Сверху кладем слайсы огурца, листья салата и помидор, нарезанный кружочками. Вот и все, такос готов. Теперь с удовольствием хрустим свежим и сочным перекусом. Приятного аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Светлана Сторож. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. В Анадыре почтили память военнослужащих. Две мемориальные таблички появились в окружной столице. Их установили в честь бойцов СВО, которые погибли при выполнении боевых задач. В память о Викторе Тымкина и Владимире Бенедицком мемориальные знаки установили на домах по улице Отки, где жили бойцы. В церемонии приняли участие родственники и друзья военнослужащих, а также представители городских властей. На Чукотке определили получателей стипендии губернатора. Как сообщил Владислав Кузнецов, имена 8 студентов определили по итогам конкурсного отбора. 6 человек учатся в Чукотском филиале Северо-Восточного федерального университета имени Амосова. Еще 2 получают образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Также ребята заключили соглашение о трудоустройстве на территории округа. Теперь талантливые студенты получают 10 тысяч рублей ежемесячно. В Анадыре начали выпускать местный лимонад. Компания «Чукотопторг» запустила новый цех безалкогольных напитков. Как сообщили в Департаменте промышленной политики, первые партии кваса, воды без газа и с газом вышли в январе этого года. Теперь в продаже появилась и новая линейка лимонадов под маркой «Новомариинский». Это лимонад, буратино, тархун, дюшес и крем-сода в бутылках по 1,5 литра. Сейчас их можно купить в торговом центре. Цена одной бутылки – 165 рублей. На Чукотке прогнозируют рост экономики на фоне новых проектов. В окружной думе представили отчет правительства региона за 2025 год. Доходы бюджета составили 68,3 миллиарда рублей. Это на 9,8 миллиарда больше, чем год назад. Основу дают крупные добывающие проекты. Это Баймская рудная зона, месторождение Кикура, Майская и Коральвеи. К запуску готовят Паркакайские штоперки и Савинные. Попытка сэкономить на комиссии обернулась потерей денег для жителей Квикенота. Как сообщили в полиции региона, он планировал поездку в Москву и нашел удобный вариант аренды жилья через приложение. Вскоре ему позвонила женщина и сказала, что бронь лучше оформить в мессенджере. Она объяснила это тем, что сервис берет слишком большую комиссию. В переписке мужчине предложили снять квартиру за 6300 рублей и внести залог еще 2000. Когда мужчина приехал в Москву, оказалось, что квартиры нет. Деньги ему не вернули. Сейчас правоохранители выясняют, кто стоял за этой схемой. Почти 4000 жителей Чукотки уже выбрали объекты для благоустройства. Голосование хватило Анадырь, Билибино и Певек. Именно эти города получат новое общественное пространство в следующем году. В столице региона лидирует маршрут к школе номер 1, затем зона отдыха в устье реки Казачка. Также в списке двор за золотым ключиком и участок дома 46А по улице Ленина. Билибинцы активнее всего голосуют за набережную в Восточном микрорайоне. В Певеке пока впереди пешеходная дорожка по улице Обручева. Дать свой голос можно на портале госуслуг до 12 июня. Все проекты победителей воплотят в следующем году. И в завершении выпуска округ присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году ее тема «Родной дом и общие ценности народов России». В музейном центре «Наследие Чукотки» мероприятие посетили около 80 гостей. Им представили традиции чукчей, эскимосов, тувинцев, якутов и русских. В Провиденском музее берингизского наследия провели мастер-класс по шитью эскимосского меча и показ программы «Клуб путешественников». Для жителей Певека прошли экскурсия «О чем молчат шедевры» и «Диалог о культуре». А Билибинский краеведческий музей представил выставку «Зал Победы». Мастер-класс для детей «Народные мотивы» и провел фотосессию в национальных костюмах. И на сегодня это были все новости. До встречи в эфире.
0: Радио.

Ну, а это Крылова и свой сердец сразу сотня. Ну, а почему бы и нет? Зачем мелочиться? На самом деле и одного достаточно. Своего, а может быть, еще вдобавок другого, того, что по душе, и с кем можно провести время. Ну, а сами Радио Пурга и сразу куча сердец уже летит к нам исполнять. Виа Волга-Волга, любой спасет мир, Парагида и Диджей, Save Me. Ну, а после минутка здоровья. Там говорят о том, как сохранить здоровье сердца и не только.

0: Минутка здоровья.
1: Названо неожиданное простое средство понижения давления. Древнекитайская практика Будуань-цзинь оказалась эффективным средством для снижения артериального давления у пациентов с гипертонией первой стадии. Клинические испытания подтвердили, что регулярные занятия дают результат, сопоставимый с медикаментозным лечением или активной ходьбой. Клинические испытания, проведенные специалистами из Университета традиционной китайской медицины Фудзяни, показали, что древняя практика Бодуань-цзинь эффективно борется с гипертонией первой стадии. Результаты исследования подтвердили, гимнастика позволила пациентам достичь значимого снижения давления всего за 3 месяца регулярных занятий. Гипертония является основным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Традиционно врачи рекомендуют изменение образа жизни и аэробные нагрузки, такие как быстрая ходьба. Однако многие пациенты не могут придерживаться интенсивных тренировок из-за возраста или сопутствующих заболеваний, что создает потребность в более мягких методах коррекции давления. В ходе эксперимента взрослые пациенты практиковали Бодуань-цзинь, мягкую систему оздоровления, зародившуюся около 800 лет назад. Эта практика объединяет 8 последовательных упражнений, которые выполняются плавно и медленно. Результаты подтвердили, что по своей эффективности в нормализации давления эта практика не уступает ежедневным энергичным прогулкам. Одним из главных преимуществ системы является отсутствие необходимости в специальном оборудовании или посещении спортзала. Пациенты

0: Пациенты могут выполнять упражнения практически в любом месте, что значительно повышает приверженность лечению. Ученые отметили, что сочетание физического движения и контроля дыхания благотворно влияет на нервную систему, снижая уровень стресса. Эффект от занятий оказался на удивление устойчивым. Положительная динамика сохранялась у участников в течение целого года наблюдений. Специалисты резюмируют, что Будуаньцзинь может стать отличной альтернативой классическому спорту для пожилых людей или тех, кто имеет медицинские ограничения. Включение этой практики в стандарты помощи гипертоникам может существенно улучшить качество их жизни.
1: Минутка здоровья.

0: моя Мишель и все происходящее на малиновой луне, на которой очень долго она ищет своего человека. Да, вот ради встречи готова забраться даже так далеко, в свою фантазию. И там можно найти на самом деле кого угодно, в каком угодно количестве, в какое угодно время. И почему бы не сделать так, а просто пытаться воплотить это в жизнь, если там не слишком все сказочно и нереализуемо. Ну, а мы же пожелаем, как обычно, чтобы все получалось даже в нашем мире. Сложно, но можно.
1: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
2: Число 12 уникальное в отличие от других чисел, поскольку у него есть собственное имя – дюжина. Но почему именно оно получило особое внимание? Ответ кроется в его необычных свойствах и особенностях древней торговли. Слово «дюжина» пришло в русский язык из французского, а сама 12-ричная система счета считалась более гибкой и удобной задолго до того, как 10-ричная стала популярной. В отличие от числа 10, которое делится всего на 4 числа – 1, 2, 5 и 10, дюжина обладает 6 делениями. 1, 2, 3, 4, 6 и 12. Это делает ее идеальной для расчетов и разбиений на различные равные части. Торговцам в древности было куда проще мыслить такими долями, ну, например, половина дюжины, треть дюжины, четверть, а также 5 дюжин и даже дюжина дюжин. В повседневной жизни такие термины упрощали торговлю. Яйца, свечи или хлеб часто продавали именно по дюжине.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: До скорой встречи, группа «Звери» и волшебство, которое работает. Да, тут и ностальгия, тут и хорошее настроение, да и просто воспоминания, которые по-любому связаны с чем-то приятным. Может быть, это вечера с друзьями под подобные песни, а может, просто какой-то этап и случайный фон, который и прямо сейчас может сделать, создать что-то приятное. Даже если не пускай какое-то определенное действие в эти минуты, но как минимум время, которое было неплохим. Ну а сейчас время станет еще более темным, ведь вечер прогрессирует, и впереди еще один вечерний час, так что ждем его и готовимся протянуть руку.
1: Радио Пурга.

0: Новости на радио Пурга.
1: Еттік. Пашым тешкіт кіпіңілте нанам ғышауыл әуім анна ғырғош қырғыңа. Мүкін күшкін қшек кенак мексіртен мұз үтірден үтві үкені тваурғын округы көветхау ғешкішіне тома қанмав әңік. Ежі үл үтпартия кедіні Россия есть результат. Янұрғат вүшен әтір ән өткетей кіпшет көшін народный программа ғыет тен мав ё 2021 ғевейпі
2: Второй курс от северо-восточный техникум ГПГ мощен от мехсирта ангатко. Катина и нагуючаварка над мехсирета корагандет механизатор ану. На тангатко канат мехсиранвак ветеринарная служба. Техникум акин администрация и ППНШТЕЛЬРКАТ. Нина нагуючаварка над гитетку коратанк ам аттатшок тесхиргатанк ам текисхин мехсилка катфатко плиткок. Нина нагуючаварка тангам гаттап мехсиршат. Аннин пашан ремиксир гуюшэнгат рамагтын кенат коран ретэшэт микэнти рэкит пыш аннят рамагтэты эм нунгэ. Нам кугольные копии гиргаван ванташлен турыш антаронгран. Сит мексерчаева маморог нотагты гавы квытте шашлен таранганок авантан номгыш ан еп 2016 гивик. Гатаранган очен атам 2022 гевейпы. Нрок геветашама гетей кышлен майнга оттаран минка тангромакау кратвангат нир амышлен кшеккен мангиткен орайшат. Амыш эты гетей кышлен выквы Эва Санкт-Петербург, рекак, кашпиратор, кат нрок, сельшопыш вантыш от куполте. Крысман шама, нерен эйнгэ унгэнэт, кашпираш от нир амышлэнгэн мэйнгэ вэнит. Рэнутэты, ренмиксирэ унгэт электронны кэнтэ миннинэнгэ. Амыш о етыш от тинэн кэтпэгнинэ такашка губернаторын Павел Каргаполовна. Анан енвэшэн кэкулшэнэт сама таранэш от. Муткэтэгнэкэт эс атау хэргаттаунэтым.

Громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно. И

0: Реклама на Радио Бунта.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Леди Гага, Дойче и Ранэвэй на волнах радио Пурга. Пробежались по музыке, пробежались по хитам, а также по их исполнителям. Ну а теперь пробежимся по праздникам 19 мая, пока день вообще не ушел. А, кстати, это произойдет довольно скоро. И да, сегодня день пионерии, день рождения пионерской организации. Ведь все помнят, правильно, никто не забывал этих замечательных людей, которым все помогали, да и в целом их, считайте, сравнивали с понятием юного сапера, роль которого в современности была обозначена как роль строителя для светлого будущего. И это было. Но вместе с тем, из более маленьких, сегодня день ландыша, русской печи, на которой можно было полежать и не только, да и парусов на горизонте тоже, ведь они нужны. Раньше без них вообще практически невозможно было. Потому поздравляем вас со всем, что перечислили. И летим дальше. Летам Earth and Wind. Фантазия.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Как же мы полюбили промышленные маски для волос с тех пор, как они появились на прилавках. Больше не нужно, как наша мама, наносить на голову смесь из яйца и кефира. Достаточно открыть благоухающую баночку и нанести на волосы состав, который через 3 минуты превратит их в гладкий шелк. Однако это скорее маскировка несовершенств, ведь в ход идут силиконы, которые придают желанный блеск. А вот истинное питание волос в натуральном уходе. Целебные травы в аптеке продают круглый год. Почему бы не вспомнить о полезных ополаскиваниях отварами. Скажем, один из самых популярных отваров у наших бабушек – это крапива. Это чудо-трава, без преувеличения. Она помогает при выпадении волос, усиливает рост, делает волосы крепкими, мягкими, блестящими. И, конечно, не забывайте про питание с помощью натуральных масел. Скажем, на ночь можно наносить на секущиеся кончики масло облепихи. Само собой, при условии, что утром вы будете мыть голову. Поверьте, время сна для ваших волос не пройдет даром. Здоровое питание, как известно, основа красоты. Стоит только что-нибудь упустить из своего рациона, как у нас начинают слоиться ногти, сечься волосы и пятки становятся похожими на наждачную шкурку. Как уверяют медики, в списке продуктов красоты всего лишь несколько позиций. Это то, что никогда не должно исчезать из вашего холодильника. Итак, во-первых, не забывайте про лосось. Содержащийся в нем жир возвращает коже эластичность. Черника – тоже верный страж красоты, а также киви, который стимулирует выработку коллагена, так что сокращает мелкие морщинки. Идем дальше. Видим шпинат, который защищает клетки кожи от старения. Ну и, наконец, почуйте себя несладким йогуртом. Он стимулирует пищеварение, а горький шоколад нейтрализует действие вредного ультрафиолета. К тому же, поднимает настроение.
0: Территория женщин.

Чай вдвоем и довольно желанное. Может быть, судьба, может быть, человек, а может, кто-то еще. Вариантов супер много, и для каждого он будет своим. Я же пожелаю поближе быть к тому варианту, который вам действительно нужен, необходим и хочется прямо сейчас. Ну, а вместе с тем и хорошего вечера. Тоже такое пожелание, которое, ну, можно применить в любом месте, но только в это время. А также я с вами прощаюсь и говорю... До встречи в эфире!

0: Не учи ученого.
1: Искусственный интеллект может сократить число экспериментов на животных. ИИ моделирует данные экспериментов, заменяя часть опытов на животных. Технология уже прошла тестирование на модели рассеянного склероза. При разработке лекарств новые вещества тестируют на животных наряду с многочисленными другими экспериментальными методами. Ученые хотят изменить это из этических соображений и при этом сохранить надежность результатов. Профессор Йорн Ледж, специалист по анализу данных и клинический фармаколог из университета имени Гёте, в сотрудничестве с профессором Альфредом Ульчем, специалистом по информатике из университета имени Филиппа в Марбурге, создали генеративный искусственный интеллект Дженсен, который основан на сети из тысячи искусственных нейронов и позволяет моделировать большее количество животных в эксперименте, чем было использовано фактически. Для обучения искусственного интеллекта взяли данные исследования на мышах из института Фраунгофера. Дженсен умеет генерировать новые точки данных, как будто они получены в реальных экспериментах. Важной особенностью является встроенный мониторинг ошибок. Система отслеживает инфляцию ошибок, когда шум и случайные вариации усиливаются и могут привести к ложноположительным результатам и останавливается до того, как пострадает научная достоверность. Практическое испытание провели на данных исследования по рассеянному склерозу. Изначально в нем участвовали 26 мышей, разделенных на три группы. Ученые сократили набор до 18 животных, по 6 в группе, и эффекты лечения исчезли. Статистические тесты не показали значимости, но после того, как Дженсен дополнил данные, эффекты вновь проявились на исходном уровне значимости, без существенных ложноположительных результатов. Альтернативные методы искусственного интеллекта в этом случае не сработали. По словам ученых, с Дженсен количество животных в исследованиях можно сократить на 30-50% при сохранении научной достоверности. При этом ИИ обучается только на данных реальных экспериментов, а произвольно уменьшать число животных в опытах нельзя. Если их изначально слишком мало, генеративный ИИ может лишь усилить случайные результаты и сделать эксперимент бесполезным. Тем не менее, технология способна заметно сократить число экспериментов на животных в доклинических исследованиях.
0: Не учи ученого. И олени пасутся под музыку. Радио Бурка.

0: знаете ли вы?
1: Лошади, которые сегодня считаются дикими, являются одичавшими. Так, мустанги – это потомки лошадей, которых в 16 веке в Америку завезли испанцы. Единственный вид этих животных, который никогда не был приручен человеком, это азиатские дикие лошади.
0: Теперь буду знать.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. В Mitsubishi рассказали о поставках автомобилей и обязательствах. Great Wall Motor отказался от поставок пикапов King Kong Puer в Россию. А Cherry и Nissan начали обсуждать совместную сборку машин. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Закон Вежи.
1: На май текущего года японский бренд Mitsubishi продолжает вести деятельность в России, за исключением официальных поставок машин. Об этом сообщили в ООО «ММС РУС». В компании также добавили, что в полной мере осуществляется техническая поддержка российских клиентов в рамках гарантийных обязательств. В августе прошлого года в головном офисе Mitsubishi Motors Corporation заявили, что не готовы принимать решений насчет возможности возвращения на российский рынок, но продолжают послепродажное обслуживание и выполнение гарантийных обязательств, соблюдая при этом санкционные нормы.
0: Это бизнес.
1: Поставки в Россию новых китайских пикапов Great Wall, King Kong, Puer прекращены. Об этом рассказали в пресс-службе российского представительства Great Wall Motor. Также в компании подчеркнули, что она продолжит нести обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию и поставке запчастей для автомобилей, приобретенных у официальных дилеров. Продажи Great Wall, King Kong, Puer начались в 2023-м. Автомобиль базируется на той же платформе, что и стандартный Puer, но отличается дизайном и другими кузовными панелями. Пикап предлагается с 2-литровым бензиновым турбодвигателем на 190 лошадиных сил и турбодизелем того же объема на 150 лошадок. Во всех версиях Puer King Kong был оснащен 6-ступенчатой механикой.
0: Двигатель прогресса.
1: Китайский автоконцерн Cherry провел переговоры с японской компанией Nissan о возможности выпуска автомобилей на заводе японцев в британском Сандерленде, сообщает The Financial Times со ссылкой на свои источники. Издание пояснило, что завод Nissan в Сандерленде сейчас загружен примерно на 50% мощности, а еще недавно было менее 30%. При этом Cherry стремится расширить присутствие в Европе и предпочитает партнерство с автопроизводителями. Так компания экономит на строительстве собственных заводов. В Европе концерн продает машины под брендами Cherry, Amoda и JQ. Одна из моделей концерна, кроссовер JQ7, который в России известен как JQJ7, в марте стала самым продаваемым автомобилем Великобритании, опередив, например, Ford Puma, Nissan Qashqai и Kia Sportage. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и соблюдайте скоростной режим.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Твое радио.
1: Твое радио.
0: Радио Бурка.

Амгуэма – самое отдаленное село Чукотки, куда проложено регулярное круглогодичное наземное сообщение. От Эгвекинота до Амгуэмы – 91 километр. Подъезжая к Амгуэме, не забудьте снова включить радио на той же частоте, что во всех населенных пунктах городского округа Эгвекинот – 101.6 FM. На Чукотке 23 часа.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Перекись водорода – маленький аптечный флакон с неожиданно большими возможностями. Ею легко обновить потемневшую затирку между плитками в ванной и на кухне. Она быстро убирает стойкие неприятные запахи с кухонных губок и тряпок. А еще пара взмахов, и в холодильнике становится намного свежее и чище. Металлические стеклянные вещи снова начинают блестеть как новые, если использовать перекись. Даже зубные щетки можно за минуту аккуратно продезинфицировать. Перекись водорода – недорогое средство из аптеки, а ощущение свежести и порядка во всей квартире.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы отправимся туда, где сама Земля дышит, где Земля парит, гудит и бросает в небо фонтаны кипятка. Наша цель – легендарная Камчатка и ее два главных чуда – долина гейзеров и кальдера Узон.
2: Продолжаем наше приключение.
1: Представьте, вы садитесь в вертолет в Петропавловске-Камчатском, и под вами проносятся бескрайние тундры и заснеженные вершины вулканов. Это не просто перелет, это начало приключения. И вот вы приземлились. Воздух пахнет серой и влажной землей. Вокруг долина гейзеров. Это настоящий природный котел, где из-под земли с шипением и грохотом вырываются столбы горячего пара. А совсем рядом кальдера Узон. Там огромная котловина. Это все, что осталось от гигантского древнего вулкана. Дно этой чаши кипит жизнью. Грязевые котлы, разноцветные водоросли и вечные пары.
2: Время погрузиться в новое.
1: Лучшее время для такого путешествия – лето, с июня по август, когда природа Камчатки раскрывается сполна. Но поверьте, впечатление стоит каждого потраченного часа и каждой минуты полета. По словам эксперта-путешественницы Евгении Поляковой, Камчатка – это место, где начинается Россия. Летом вас ждут восхождения на вулканы и встречи с китами в океане, а зимой можно заняться экстремальным катанием на лыжах и погрузиться в горячую ванну термальных источников.
2: Готовимся к полету!
1: Конечно, райские места требуют подготовки. Чтобы попасть в долину гейзеров, билеты на вертолет нужно бронировать заранее. И будьте готовы к капризам погоды. Она здесь очень переменчива, как у нас на Чукотке. Но как только вы окажетесь на этом месте, все поймете. Это не просто поездка. Это прикосновение к чему-то изначальному, к самой силе планеты. Это пешая прогулка по другому миру, где ландшафт больше похож на марсианский. Так что, друзья, если вы готовы к настоящим впечатлениям, которые останутся с вами на всю жизнь, собирайте рюкзак, надевайте прочные ботинки и вперед навстречу дыханию Земли на Камчатке. До новых встреч!
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Летят по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой. Я хочу!

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. 18 лет. Столько женщина рискует провести на кухне, если бытовую рутину никак не упрощать. Поэтому делюсь с вами полезными лайфхаками, которые облегчат вашу жизнь и готовку. Чтобы не плакать, когда режете лук, снимайте шелуху под струей воды или опустите его в кипящую воду на 2-3 минуты. Чтобы исправить пересоленный суп, насыпьте в марлю рис, опустите сверток в кастрюлю с супом и проварите в течение 20 минут. За это время крупа впитает лишнюю соль. Чтобы избавиться от неприятного запаха у разделочной доски, используйте раствор 1 столовой ложки лимонного сока и 2 столовых ложек соды. Нанесите смесь и смойте через 15 минут. Храните домашнее печенье в контейнере с долькой яблока, так оно дольше останется мягким. Пищевая пленка будет меньше прилипать к рукам, если хранить ее в холодильнике. И если вам нужно убрать с посуды засохшие или пригоревшие кусочки еды, а под рукой нет металлической губки, просто скатайте из пищевой фольги шарик и воспользуйтесь им. Запоминайте, пробуйте, пользуйтесь и до новых встреч в эфире.
0: Сели, поели!

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не водятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

Это просто я, это просто ты. Но вокруг такой прям взрослый мир. И да, бывает нам не просто с ним, вопрос лишь с кем. Грузить эту планету как на доске. Ловить моменты даже те, что на волоске. Даже в тоске.

Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы знаете, какой звук вы услышали самым первым? Доподлинно нет, но наверняка уже догадались. Если нет, то знаете, что примерно с 16 по 18 недели беременности вашей мамы, то есть еще вашей внутриутробной жизни, вы уже начали слышать. А к 25 неделе начали различать голоса и реагировать на различные звуки. Но первым звуком, который вы услышали, было сердце матери. Именно этот мощный постоянный ритм сформировал ваше аудиальное восприятие в жизни. Кстати, помимо сердца, младенец начинает улавливать и другие звуки. Дыхание и голос матери, а также шум крови. Приглушенные голоса и звуки извне. Но именно ритм сердца остается фоном его первых месяцев внутри. Более того, именно этот ритм запечатляется в теле и психике.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Ревнивые жены вскоре смогут спать спокойно. Представьте себе, немецкие ученые изобрели спрей от супружеских измен. Они гарантируют, что даже если все красавицы будут у ног мужчины, то он все равно сможет удержаться от соблазна. Достаточно одного пшика в нос. Спрей сделан на основе окситоцина, гормона любви. Следовательно, чем больше этого гормона в крови, тем более привлекательными становятся жены в глазах мужей. Действует спрей, как рассказывает руководитель проекта, безотказно. В Боннском университете собрали 40 добровольцев, им закапали в нос и показали фотографии сексапильных незнакомок, а также их жен. Ни один налево даже не посмотрел. На вид этот спрей кажется не сложнее обычного назального ингалятора. Помещается в карман, и никаких побочных эффектов, кроме пылкой страсти к своей единственной супруге. Американские специалисты призывают нас активнее заниматься домашними хозяйственными делами. Оказывается, они вполне могут заменить поход в спортзал. Специалисты подсчитали, сколько калорий позволяют сжечь привычные домашние хлопоты. Заправляя кровать, человек сжигает 70 калорий. Это эквивалентно 20 минутам пилатеса или одному печенью. Стирка отнимает 148 калорий. Это 40 минут силовой тренировки с отягощениями или один средний бокал вина. Гладя белье, вы избавляетесь от 157 калорий – это одна пачка чипсов или 30 минут водной аэробики. Вытираете пыль, сжигаете 160 калорий – один маленький шоколадный батончик. И такой же результат вас ждет по итогам 20 минут аэробики. Так что за уборки, девушки, что тут еще скажешь?
0: Территория женщин.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: А знаете ли вы?
1: Хомяки бывают очень разными. Длина их тела варьируется от 5 до 34 сантиметров. Однако любого представителя этого вида легко узнать по хорошо развитым защечным мешкам. Этим они напоминают бурундуков.
0: Теперь буду знать.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Управлять телефоном на зимней улице – та еще задача. Перчатки мешают, а голые руки быстро замерзают. Если под рукой нет умных варежек, есть нестандартное, но рабочее решение. Чтобы срочно ответить на вызов или набрать текст, попробуйте прикасаться к экрану кончиком носа. Это не шутка. Метод действительно выручает в критичный момент. Главное немного потренироваться для точности движений.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Ничего я никому не скажу, ничего никому не скажу. Ничего я никому не скажу, ничего не скажу. И не надо жужу,

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Минутка здоровья.
1: Найден главный источник стресса на рабочем месте. Масштабный анализ научных трудов с 1964 по 2024 год выявил три ключевых источника профессионального стресса – размытость обязанностей, ролевой конфликт и перегрузка. Компании смогут использовать эти данные для создания благоприятных условий труда. Новое крупное исследование, в котором проанализировали данные за последние 60 лет, показало, неопределенность в отношении должностных обязанностей является основным источником стресса работников. Она негативно сказывается как на сотрудниках, так и на работодателях. В центре исследования оказались три ключевых источника профессионального стресса. Размытость обязанностей, когда сотрудник не до конца понимает свои задачи и требования руководства. Ролевой конфликт, возникающий при необходимости выполнять противоречащие друг другу поручения. Рабочая перегрузка – ситуация, при которой количество задач объективно превышает физические и временные возможности работника. Многолетние наблюдения подтвердили, что именно отсутствие четкого понимания своих задач сильнее всего подрывает психологическое состояние сотрудников. Если человек не осознает критерии оценки своей деятельности и не видит перспектив развития, ему приходится постоянно гадать, на чем сфокусировать усилия. Такая хроническая неясность со временем разрушает веру в собственные силы и снижает желание качественно выполнять работу.
0: Минутка здоровья. Весна не за горами.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если ты качественно тренируешься и следишь за питанием, то, конечно, в курсе, что организму нужны не только повышенные порции белков, но и достаток витаминов. Так что добавь к куриной грудке какой-нибудь приличный салат. В мире есть не только помидоры и руккола. Рекомендую тебе обратить внимание на репу и белую редьку дайкон. Эти корнеплоды уникальны по содержанию полезных веществ. Простая репка содержит много клетчатки, а также железа и фосфор, кальций и магний, натрий и калий. А дайкон практически все витамины. Белая редька оказывает благотворное влияние на иммунитет, сердечную мышцу и развитие мускулатуры. Кроме того, есть и косметический бонус. Ее регулярное употребление заметно улучшает состояние волос, зубов и костей. Итак, редьку и репу очищаем от кожуры, натираем на крупной терке, добавляем немного соли, масла, посыпаем зеленью. Приятного аппетита и будь здоров!
0: Территория мужчин.
1: Классический темно-синий блейзер давно стал британской классикой. Эта вещь поможет выглядеть стильно каждый день, причем как на работе, так и после нее. Правильный блейзер отличает неширокий покрой, среднего размера лацканы и наличие не более чем трех пуговиц. Создать с таким пиджаком эффектный образ проще простого. Скажем, блейзер охотно примет в компанию бежевые брюки чинос или же темно-синие джинсы. Тут главное правильно подобрать модель, в меру узкий, но при этом не облегающий. А если сочетать блейзер с простой белой рубашкой и коричневыми ботинками Оксфордами, то сможешь отправиться в таком виде и на службу, и в бар после нее. Кстати, летний льняной блейзер допустимо носить даже с шортами. Конечно, в таком виде будешь выглядеть по-хипстерски, но если этот стиль по душе, нет вопросов.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Дарова «Радио Пурга». Привет, Чукотка. На связи эвенская певица «Гявук». Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Реклама на радио Бурга.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы стоите на замерзшем озере и вдруг слышите музыку. Не пение птиц, не ветер, а глубокий вибрирующий звук, идущий прямо из-под ваших ног. Как будто лед играет на скрипке размером с целое озеро. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про лед, который не молчит, а поет. Речь о реальном феномене – звучании льда, который можно услышать на больших водоемах в сильные морозы или при резкой смене температуры. Когда лед расширяется или сжимается, он трещит, гудит и даже поет, и тем самым создает звуки, похожие на низкий орган в соборе, вибрафон в джазовом ансамбле или даже голос кита под водой. Самые известные поющие озера – это Байкал в России, Абрахам Лейк в Канаде и озеро Сайма в Финляндии. Там лед особенно чистый, толстый и упругий. Это идеальный резонатор. Ученые называют это «фростквейкс», но местные просто говорят, что лед проснулся. Как это происходит? Ночью температура падает до минус 30 градусов, лед сжимается и трескается, а трещины заполняются воздухом или водой, и тогда каждый разлом становится трубой, струной или мембраной, издающей звук. Иногда гул такой мощный, что его слышно за километры. Один рыбак на Байкале рассказывает: «Я думал, лед ломается подо мной, а потом понял, он просто поет мне спокойной ночи». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели услышать, как поет лед?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: И олени пасутся под музыку. Радио «Пурга».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: В эфире «Вместе далеко пойдем». Друзья, сегодня я приглашаю вас в путешествие, полное уюта и мурлыканья. Мы отправимся на берега Балтийского моря, в город Калининградской области, который по праву называют столицей кошек России. Встречайте, Зеленоградск.
2: Отправляемся в путь.
1: Представьте, вы гуляете по брусчатке старинных улочек, а вокруг море. Воздух пахнет солью и соснами. Но главное сокровище этого города – его пушистые жители. Здесь кошки – настоящие хозяева. Изящные бронзовые фигурки сидят на лавочках, заглядывают в окна, а настоящие живые кошки лениво гуляют повсюду. Охотно позируют для фотографий и с радостью принимают знаки внимания от туристов.
2: Следующая точка назначения –
1: апогеем этого кошачьего праздника жизни стал уникальный музей «Мурариум». Он расположен в старинной исторической башне и является самым большим кошачьим центром в Европе. 4000 экспонатов, картины, скульптуры, предметы быта – все посвящено нашим любимым мурлыкающим питомцам. Это место, где просто невозможно не улыбнуться.
2: Время семейных эмоций.
1: Но Зеленоградск – это не только кошки. Любителям природы советую заглянуть в музей «Философия», где вас познакомят с мудрыми филинами и совами. А для тех, кто ищет активностей, есть сюрприз. Прямо на Балтийском побережье работает школа серфинга «Кёнинг Сёрф Клаб», где научат стоять на доске даже самых маленьких путешественников.
2: Путешествие без преград.
1: Добраться до этого уютного уголка проще простого. Самолет из Москвы до Калининграда занимает всего 2.5 часа, а оттуда короткая поездка на электропоезде или автомобиле. И вот вы на месте. Так что если вы ищете место, где можно отдохнуть душой, подышать свежим морским воздухом и найти новых пушистых друзей, ваш путь лежит в Зеленоградск.
2: Вперед к неизведанным местам!
1: Упакуйте в чемодан не только вещи, но и хорошее настроение. Вас ждет город, где вас встретят морской бриз и мурлыканье самых гостеприимных хищников на планете. Приятного путешествия по этому удивительному краю.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином, кто с аспирином. Им хочется немного крепленого столового, а можно и ерша, чтоб вздрогнула душа.

нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Ну да. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Вот девочки красивые, Петровны да Васильны, в окошко мне летят. И так меня хотят.

нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.

0: Календурь.
1: Календурь.
2: 20 мая 1899 года. Лексингтон-авеню в Нью-Йорке.
3: Сержант дорожной полиции Джон Роуд. Выйдите из автомобиля.
4: Да, выхожу, да.
3: Документы, будьте любезны.
4: Да, пожалуйста.
3: Так, значит, гражданин Джейкоб Джерман. Нарушаю, значит?
4: Да, виноват, извините.
3: Извините, на хлеб не намазывай.
4: Да я понимаю. Сколько, командир, сколько?
3: Сколько положено. Так что ты, братан, извини, штраф придется заплатить, но официально. Ну и еще и на нарах посидишь чуть-чуть.
4: На нарах? Ну, может, не надо.
3: Надо, Джейкоб, надо.
2: 20 мая 1899 года он стал первым водителем, арестованным за превышение скорости.
5: Он несся на своем автомобиле по Лексингтон-авеню со скоростью 12 километров в час.
0: Ежедневная,
6: как бы историческая программа.
0: Календурь.
1: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Восемь часов утра на Чукотке. Время новостей на радио «Пурга». Сегодня среда, 20 мая. В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин прилетел в Китай на 2 дня с официальным визитом. Эта поездка уже вторая за год встреча российского лидера и Си Цзиньпина. Поводом стал двойной юбилей – 25 лет договору о добрососедстве, 30 лет стратегическому партнерству. Как пишет Мир-24, Владимир Путин прилетел в Пекин вечером. Встречал его министр иностранных дел КНР Ван И. Для президента России это первая зарубежная поездка в этом году. Его сопровождает большая делегация. 5 вице-премьеров, 8 министров, главы регионов, директора госкорпораций, руководители банков. Ожидается, что стороны подпишут около 40 документов. На Байкале опрокинулась аэролодка с людьми. ЧП произошло в Прибайкальском районе Республики Бурятия. На борту находились 18 пассажиров. 5 человек погибли. По сообщению местной прокуратуры, глиссер перевернулся примерно в 30 метрах от берега. Предварительной причиной стал перегруз. Согласно техническим характеристикам, эта модель рассчитана максимум на 10 человек. Министерство просвещения приступило к созданию государственного учебника по физической культуре для школ. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Как рассказал министр, единая образовательная программа по этому предмету уже утверждена. Теперь предстоит разработать и сам учебник. Кравцов отметил, что к реализации школьных программ смогут подключиться различные спортивные федерации. И в завершении выпуска самую длинную в России гирлянду из баранок начали собирать туристы в Ленобласти. Работа идет в рамках акции «Русские традиции делать добро». До 30 сентября гости туристического комплекса смогут поучаствовать в создании гирлянды из баранок будущего рекорда России. Все собранные деньги направят на развитие программ адаптивного спорта для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Отмороженное утро на волнах радио Пурга начинается. У микрофона Екатерина Трегуб
1: и Иван Семиклетов.
0: Каждому из вас прямо в ушки через ваши приемники.
1: Доброе утро!
0: Та-та-та-та-та! Просыпайтесь, середина недели, среда, маленькая пятница, она же да!
1: Я, друзья, на своем примере могу вам сказать, что нет ничего сложного сделать для начала очень бодрый вид. Потому что я сегодня проспала, встала в 7.43, такая, дети, мы проспали, в общем-то, не опоздала даже на работу, при всем при этом я умыться успела, одеться нормально, не в пижаме принеслась, и вроде как уже даже вполне бодрячком. Так что...
0: Вы понимали, она закрытыми глазами сейчас все это говорит.
1: Так что, если вы сейчас просыпаетесь и не можете никак встать с кровати, просто поставьте себе будильник еще на полчаса, потом, когда вы проснетесь через полчаса и поймете, что вы опаздываете, вы просто сделаете все молниеносно быстро и будете максимально бодры.
0: Да, легкий приступ паники обеспечен, да, может быть, пара седых волосин будет, но зато вы будете очень бодры. Веселы? Не факт. Но бодры 100%.
1: Да и вроде бы ничего.
0: Да. Ну а если хотите...
1: Чтобы быть веселыми, нужно подключаться к нам, и все будет.
0: Я просто хотел сказать. Если хотите быть бодры и веселы, то тогда прямая дорога к утреннему шоу «Отмороженное утро». Это мы здесь, чтобы вас разбудить и сделать так, чтобы ваше утро было очень классным. А может быть, даже еще и с подарочком каким-нибудь.
1: Ну не может, а точно, но кто-то из вас не все, конечно.
0: Ну подожди, точно, вдруг как все проиграют сегодня.
1: Да ладно, что за настрой с утра, Иван?
0: Я вдруг говорю.
1: Не
0: мы
1: вдруг.
0: Же не можем отрицать этого. Бывают такие моменты? Бывают. Хотя
1: ладно,
0: моя
1: ладно.
0: Викторина, скорее всего, вообще как орешек, как фисташка максимально расщелканная.
1: Такая. А у тебя звонковая?
0: Нет, у меня сегодня телеграм-викторина.
1: Ну вот видите, вообще уже сразу легче гораздо.
0: Да. Ну а легче вам станет или наоборот как-то... сделаете после этого. Не знаю. Прогноз погоды будет сейчас. Он разный. Там по-прежнему есть как плюсы, так и минусы.
2: Погода на радио Пурга.
0: В Билибино сегодня плюс 5, плюс 7. Небольшая облачность без осадков.
1: В Ванинске плюс 6, плюс 8. Облачно, осадков не ожидается.
0: В Певеке плюс 1, минус 2. Малооблачно, без осадков.
1: На Юне минус 3, минус 5. Облачно, осадков не будет.
0: В Игвикиноте минус 1, плюс 2. Пасмурно, осадков не будет.
1: В Биллингсе минус 6, минус 8. Облачно и без осадков.
0: В Марково плюс 6, плюс 9. Облачно, без осадков.
1: В Беринговском плюс 1, плюс 3. Пасмурно, ожидается слабый снег.
0: В Проведение плюс 1, плюс 3. Пасмурно, слабый снег.
1: Лаврентия 0, минус 2. Значительная облачность, местами слабый снег.
0: Малооблачно сегодня в Анадыре, без осадков. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 1, плюс 3.

0: Тема дня.
1: А вот сейчас мы узнаем, что там таится на дне вашей корзины.
2: А вряд ли. Я, например, вот не знаю.
1: Что творится на дне твоей
2: корзины. Я понимаю, что нужно как бы расхламлением заняться, да, поудалять все ненужное. Но это же надо время, чтобы зайти, долистать эту корзину в самый низ. У меня она битком всегда.
1: Битком?
2: Да. Я когда мне говорят, я пытаюсь добавить какой-то товар в корзину, мне говорят, извините, но там уже некуда. И тогда я захожу в корзину, вот так чуть-чуть, один раз листаю, сколько долисталось вниз, я там удаляю немножко что-то. Возвращаюсь и добавляю заново.
1: Свою почту сортирую. Да? Просто на какую-нибудь пятую страницу захожу, но это мне наверняка точно не надо.
2: Вот у меня так с корзиной.
1: Я вчера, когда мы придумали тему дня, а я на... Напомним, точнее, подробнее расскажем, что мы говорим про корзину в маркетплейсах, различных интернет-магазинах. Потому что очень часто, давайте будем откровенны, женщины, наверное, почаще все-таки захламляют эту самую корзину, накидывая туда то, что нам надо. Кавычки показываю, нам
2: Но
1: надо.
2: Но на самом деле это очень хороший способ сохранить денежки. Не сразу заказывать бездумно. Увидел, заказал. А ты думаешь, я закину в корзину, потом подумаю, нужно ли, посмотрю, отзывы почитаю, а потом проходит время, ты просто об этом забываешь,
1: да,
2: ну, значит,
1: а потом
2: не так
1: ты
2: надо
1: смотришь,
2: было.
1: Общая сумма корзины 1 364 000 рубля.
2: Что?
1: Конечно, ты экономишь деньги, у тебя нет их сейчас
2: вот
1: столько.
2: Именно, вот. Так что очень хороший способ сэкономить.
1: И вчера, когда мы придумали эту тему дня, узнать, сколько у вас товаров в корзине, потому что многие даже и забывают. Мы же что-то кидаем, оно там лежит, лежит, уже товар закончился, знаешь, вот это вот.
2: Я знаю людей, которые не кидают ничего в корзину. Вот им нужно вот это. Они зашли, полистали, выбрали купить сейчас вот это.
1: Так вот,
2: вот
1: об этом мы тоже поговорим. Да. Я целенаправленно вчера не открывал ни один
2: я
1: из маркетплейсов.
2: Я тоже не открывала, я и так знаю.
1: Я не знаю, сколько, я вот хранил до сегодняшнего дня. И я сегодня в эфире открою, посмотрю в разных.
2: Ладно.
1: Я сразу говорю, там немного, скорее всего, но что-то там есть. Что не знаю, если нормально, я вам скажу, что...
2: Кстати, давайте еще, знаете, что сделаем? Помимо того, что мы будем делиться, сколько товаров в корзине, вы еще ее полистайте и найдите какой-то самый, я не знаю,
1: необычный
2: товар, может быть, который вы вообще непонятно зачем добавили, но так и не купили, например. И можете поделиться, написать, что это такое. Вдруг там, я не знаю.
1: Притом я понимаю, что это такое. Это, скорее всего, вы где-то листаете короткие видео, там же очень часто еще артикулы оставляют.
2: Да, да, да. Вот или... я жертва этого, просто ужас.
1: Или просто листаете ленту маркетплейсов, и там электрическая бесконтактная яйцевзбивалка. И вы такие, надо.
2: Да.
1: Кидайте, забывайте, она там вот так
2: лежит. Все, точно. Будем. Значит, от вас требуется что?
1: Дождаться поста в нашем телеграм-канале.
2: Посмотреть количество товаров в ваших корзинах на маркетплейсах. И найти в этой корзине, в какой-то из них, какой-нибудь такой забавный, прикольный товар и написать, что это такое.
1: Или скриншот вообще.
2: Или скрин, да. Вот так будет даже получше.
1: То есть мы ждем информацию, сколько товаров у вас лежит. Угу. Не удаляйте ничего, просто вот закрепите эту информацию. И, да, самый необычный товар там. Мы уверены, там целая кладезь всякого любопытного будет. Мы свои тоже, естественно, скинем, если такие найдем. Ну, так как Катя говорит, что у нее корзина уже переполнена,
2: найдем,
1: там 100%
2: что-то есть. Так что, друзья, не пропустите, совсем скоро появится пост в нашем телеграм-канале «Пурга Радио».

0: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп. Овны. Сегодня Овну следует приготовиться к тому, что далеко не все окажется таким, как кажется на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень. К примеру, могут возникнуть неожиданные трудности и пробуксовки в делах, которые Овен считал давно решенными.
2: Тельцы. Сегодня звезды не склоняют Тельца анализировать или вдаваться в подробности. Он может на ходу принимать решения или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву.
3: Близнецы.
1: Сегодня близнецам надо быть трижды осторожными, особенно во всем, что касается рискованных проектов и авантюр. Звезды говорят, что на удачу в этот день полагаться не следует. Есть риск потерпеть сокрушительный крах.
2: Раки. Сегодня энтузиазм рака способен привести к обратному результату. Вместо того, чтобы продвигаться вперед, он со своим усердным рвением сегодня может вызвать у окружающих раздражение, и это будет тормозить все его начинания.
3: Львы.
1: Сегодня звезды советуют Льву расслабиться и как следует отдохнуть. Ему это просто необходимо, чтобы восстановить истощенный запас энергии и жизненных сил. Правда, рассчитывать на понимание окружающих не приходится, а значит, Льву придется придумать, как имитировать деятельность без ущерба для себя и других.
2: Девы. Сегодня Деве необходимо встряхнуться. Такое впечатление, что ей все безразлично. На самом же деле, эмоции Девы притупила рутина, и если она сумеет внести разнообразие в свои дни, то оживит и угасший энтузиазм.
3: Весы.
1: Сегодня любой механизм, винтиков которого являются весы, будь то семья, работа или что-то еще, способен то и дело давать досадные сбои. И хотя эти сбои могут заключаться преимущественно в мелочах, они могут сильно отвлекать весов, мешая сосредоточиться. Встряхнись.
2: Я постараюсь. Скорпион. Сегодня звезды категорически не рекомендуют Скорпиону действовать в одиночку. Это день, когда самостоятельно он ничего не решит, а если попробует, то результат окажется плачевным.
3: Стрельцы.
1: Сегодня стрельцу не следует лезть в авантюры и в работе, и в личной жизни, и в любых других делах. Везде, где он хотя бы чуть-чуть рассчитывает на удачу, его могут ждать сбои. Удача сегодня возьмет себе отгул. Тут встряхивайся, не встряхивайся, от всего. Против отгула не попрешь.
2: Козероги. Сегодня стрельцу не следует лезть в авантюры и в рабочей, и в личной жизни, и в любых других делах. Везде, где он хотя бы чуть-чуть рассчитывает на удачу, его могут ждать сбои, удача сегодня возьмет себе отгул.
1: Ну, стрельцов-то мы поняли, а с козерогами что?
2: Я подняла в конце, что их уже читали. А ты же включил стрельцов от
1: Бику?
2: Нет. Я обещала собраться. Итак. Сегодня Козерогу не стоит полагаться только на себя. Самоуверенность может привести к ошибкам и сбоям. В этот день Козерог может легко не заметить того, что находится прямо у него перед носом, или же ошибиться в элементарном вопросе. Я сегодня Козерог.
3: Водолей.
1: Сегодня Водолею не стоит браться за крупные проекты с участием других. Ему вряд ли удастся их осуществить. То же самое касается и любых совместных начинаний. Единственный человек, на которого сегодня Водолей может хотя бы немного положиться, это он сам.
2: Рыбы. Сегодня звезды советуют рыбам устроить презентацию своего проекта или даже себя самих. Окружающие отлично к этому отнесутся. День склоняет рыб к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций. А это именно тот язык, который все вокруг воспримут на ура.
0: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп.

0: Друзья, вот и появился в нашем телеграм-канале пост с темой дня. Мы сегодня разбираемся, сколько же товаров в корзине у вас находится на маркетплейсах либо интернет-магазинах. Не обязательно говорить, где и сколько. Нет, сколько обязательно.
1: Мы узнаем по корзине, скорее всего.
0: Где не обязательно. Вот на одном из маркетплейсах, там, по-моему, где руки за грибуки были, у меня... Пять товаров в корзине.
1: Подожди, давай для сравнения, раз мы говорим об одном и том же, я тоже там посмотрю. Ты пока рассказывай, я ищу.
0: Один товар закончился, и, скорее всего, уже давно. На общую сумму 30 тысяч лежит, но прям чего-то супер необычного там нету. Там, наверное, только конструктор, Звездные войны, Сокол, Тысячелетия, что-то там тысяча чем-то деталей. Но это я ребенку положил купить. И, конечно же, что сделал? Не купил.
1: У меня 74 товара на этом маркетплейсе. Вау, какие тут штуки прикольные. На самом деле, я сейчас пытаюсь найти что-то необычное. Вот у меня, например, есть постер с автографом. Зачем-то. Это тоже, кстати, это тоже ребенок. Я просто не знаю, можно называть или нет, поэтому я не буду говорить. Новогодние игрушки есть, как бы.
0: А на какую сумму?
1: Так, а где это?
0: Сколько там миллионов?
1: Так, тут со скидонами 87 740 рублей. Ну, не так уж много, да?
0: Да, мелочь какая-то.
1: 74 товара. Мне, ну, считай, там по 1000 с чем-то товарчики недорогие.
0: Понятно, маленькие, небольшие. Я недавно на мем наткнулся, и я очень посмеялся. Спасибо, что вы выбираете наш маркетплейс. Вы заказали товаров на 1 миллиард 386 миллионов 84 тысячи. Ваша скидка 1 миллиард 486 миллионов 84 тысячи. К оплате 85 рублей. И ведь правда, я вот сейчас смотрю на свои товары, что общая сумма 30 тысяч, но скидка 31 тысяча рублей. То есть без

корзины, напишите, сколько товаров сейчас лежит у вас там, да, и самый, ну, интересный, необычный, абсурдный, может быть, который вы когда-либо добавили, он до сих пор там, тоже хотим узнать. В нашем телеграм-канале Пурга Радио есть пост с темой дня, заходите, пишите, присоединяйтесь к разговору.

дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио «Пурга» предупреждает: курение вредит здоровью.

0: слушаете «Отмороженное утро».
1: Но сейчас, конечно, лучше слушать, не знаю, свист ветра в ушах, когда вы бежите на работу, чтобы не опоздать. Либо музыку в автомобиле, пока вы туда не спеша едете. Потому что, ну, пора.
2: Ну, либо наши голоса и музыку на радио «Пурга», где-то дома на вашей кухне. Если вам еще не нужно выходить, например, вы работаете с 10 часов, либо у вас вообще сегодня выходной, вы не спеша готовите завтрак, то, конечно, кайфуйте.
1: Именно так.
2: У нас так сегодня не выйдет.
1: Я не знаю, я кайфую здесь всегда.
2: Ну да, я тоже.
1: Да, хотелось бы, может быть, кайфовать лежа, переворачиваясь с одного бока на другой бок, но что поделать, приходится жертвовать.
2: Хотелось
1: вот
2: бы, нет, мне нормально, кстати, сидеть на стуле, хотелось бы просто кофе, который мы пьем по утрам, чтобы был еще какой-нибудь, ну, я не знаю, там, сегодня, например, там, вафли,
1: нет,
2: картофельные,
1: нет,
2: с семгой и яйцом пашот, это мой завтрак, не перебивай меня.
1: Извините.
2: Пожалуйста. Извинитесь. Вы извинитесь.
1: А я бы, знаешь, что хотел? Я понял, что ты рассказываешь, чего тебе в данный момент не хватит. Нет, мы услышали, вафли, что-то там, картофель, пашот.
2: Пашот.
1: Я сильно захотел, я не очень сильно это люблю, но очень захотел кокос. Этот питьевой, знаешь, когда ты в Азию приезжаешь.
2: Ой, меня тошнит от него.
1: Где вот срезают от верхушку, кокосовый, ставят трубочку, и ты идешь, пьешь. Она почти безвкусная.
2: Ну, если что-то другое налить в кокос, может быть. Так он очень эффектный. А кокосовую воду, не, мне что-то подташнивает.
1: А я вот именно ее в данный момент сильно-сильно захотел. Понравится ли мне, доплю до конца, не факт.
2: Скорее всего, у нас не будет ни того, ни другого, но все-таки мой вариант более вероятный.
1: Ну, а также вероятно, что вы нам напишите совсем скоро комментарии в нашем телеграм-канале «Пурга Радио». Заходите, там есть пост с темой дня, мы вас там ждем, так же, как ждем вас в следующем часе.
2: Ну, а кроме телеграм-канала, вы еще можете написать нам, сколько товаров в корзинах на ваших маркетплейсах или интернет-магазинах, и что там самое необычное вы найдете, какой такой забавный товар, который вы туда положили, но не заказали, на номер телеграм или макс 924-789-2222.

0: продолжается. Мы немножечко расширяемся, и нас не двое, а трое сегодня, потому что мы Полину не отправили дальше делать новости.
1: У нас с Иваном появился третий.
0: Да.
1: Соведущий.
0: А оставили ее здесь со словами «тащи телефон». И никуда не уходи.
1: Коля, тащи телефон.
0: Это он.
1: Заходи в маркетплейс какой-нибудь из, где ты предполагаешь, что у тебя товара в корзине больше.
2: Ну, ВБшка, очевидно.
1: Так, заходи теперь в корзину, говори, сколько там у тебя товаров.
2: Так, сейчас скажу. 136.
0: 136. Это тебя даже переплюнули.
1: На сумму... Так, подожди, вы башку не открывал. У меня там битком. На сумму...
2: 278.
1: Так, рублей? И теперь тысяч? Какой-нибудь, скажи, необычный товар, который у тебя лежит в корзине.
2: Серьги в виде скалопендр. Огромные, великолепные.
1: Фу!
2: Прекрасно.
0: Вопрос тогда такой. Почему так много товаров? Все ли ты выкупаешь, и как долго некоторые у тебя могут лежать там?
2: Ну, я не выкупаю не все, просто я, когда что-то смотрю, выбираю, я закидываю сначала в избранное, а потом уже из избранного я перекидываю то, что больше всего
1: какой
2: понравилось.
1: Какой сложный путь.
2: В корзину.
0: Там и еще избранное есть.
2: Да. Да. И из корзины я потом выбираю. Ну, типа, условно, я заказала... один комплект носков, а еще два, из которых я выбирала, остаются в корзине. Я просто ничего не удаляю, так что там...
1: Вот, я говорю!
2: Да, у меня тоже так работает. Там на дне корзины можно такие ископаемые найти, что вообще...
0: Это, во-первых, ты говоришь, ты что, избранная? У меня пять вещей в корзине лежит. Какое избранное?
1: У меня немножко, кстати, я пользуюсь избранным чуть иначе, чем Поле. Я вот листаю, да, мне что-то нужно купить. Я, например... Ну, например, выбираю я там какой-то спортивный костюм себе. При этом, пока я его выбираю, мне попалась в рекомендациях, например, офигенная футболка какая-то. Я сейчас она мне не нужна, но она мне нравится. Я жмакаю ее, кидаю в избранное. Потом якобы я туда пойду и посмотрю. А уже сам костюм я кидаю в корзину. Если я выбрала там 2-3 штуки, они все идут в корзину, уже из корзины я заказываю. В избранное захожу, как часто я, никогда просто. Что там лежит, я вообще не знаю. Вот честно, никогда не захожу. Я просто зачем-то жмакаю это сердечко, оно такое, добавили в избранное, и мне как будто бы, ну, хорошо. Если вдруг так получится, что мне срочно надо что-то, я вспомню, наверное, об этом и зайду.
2: Может, вот и нет.
1: Может, и нет. Скорее всего, нет.
2: Есть еще один плюс избранного. Я туда закидываю всякую фигню, которая прикольная, но я себе ее не куплю. Ну, там, из разряда... ночник в виде стеклоблока.
1: Вдруг когда-то кому-то тебе вот. Срочно надо будет подарить кому-то что-то, нет?
2: Нет, я составляю виш-листы, чтобы мои друзья не страдали и не выбирали там на день рождения, на Новый год. У меня сразу все вот перечислено, что я хочу. И я из избранного туда периодически
1: перекидываю. Что-то к чему-то Ваня, по-моему, готовится. Он так долго уже молчит, копошится в своем телефоне, загадочно улыбается,
0: простите,
1: на нас посматривает.
0: А где избранный?
1: А я... На самом деле...
0: Я не нашел, наверное, потому что у меня там ничего нет, у меня не появляется эта иконка.
1: Ну, ты просто, когда заходишь в любой товар, у тебя будет, ну, какой-нибудь открой.
0: Ну, нажать любой, сердечко, любой, это я знаю.
1: Нажать сердечко, а потом... А где избранное?
0: Товар в отложенный.
1: Полина, а где
2: ты
1: избранное?
2: Ты переходишь в свой аккаунт,
1: да.
2: И тут получается, ну там,
1: я тоже не нахожу.
2: Всякая такая реклама.
0: Ой, я нашел слово отложенные.
2: Заказы, покупки и отложенные, да.
0: Вот, отложенные, то есть,
1: избранное это отложенные.
0: Все,
1: ну,
0: у меня
1: да, все
0: до
1: есть.
0: Сего момента там не было ничего.
1: У меня 129-то...
0: 129.
2: Сейчас все футболки мира будут заказаны.
1: Какие интересные штуки. 129 товаров. Платья тут всякие. Серёжки. В принципе, то же самое, что и в корзине.
0: Мне кажется, друзья, буквально минуты, они начнут делиться артикулами друг
1: да,
0: с другом.
1: Да, записывайте, значит, ребята.
0: 6, 3, 8, 5.
1: Ключница, рука ведьмы, товарищ.

0: Я, кстати...
1: Ты сейчас 135 рублей.
0: Я, кстати, недавно...
1: Как это вообще попало ко мне сюда?
0: Из избранного заказала странную фигню. Как раз в ПВЗ уже лежит, надо сегодня забрать.
1: Что это?
0: Это диспенсер для мыла.
1: В виде?
0: Автоматически в виде собаки в процессе дефекации.
2: Ой, боже мой.
0: И угадайте, откуда мыло выходит.
1: Я видела такой этот диспенсер для зубной пасты. Мы куда-то не туда увели разговор.
2: Вам надо удалить маркетплейсы, пожалуйста. Это будет хорошо на ваше ментальное здоровье влиять. Ну что ж, друзья, ну а мы ждем ваши комментарии, ваши скриншоты, возможно, может быть, вы сможете переплюнуть Полинины странные и Катины странные вещи, которые они держат у себя в избранном и в корзине. И, конечно же, количество бы тоже хотелось узнать, сколько товаров у вас там лежит. Ну а мы расскажем сейчас не о товарах, а о погоде за окном. Полина, спасибо тебе большое.
3: Погода на радио «Пурга».
1: В Билибино плюс 5, плюс 7, небольшая облачность, без осадков.
2: В Анюйске плюс 6, плюс 8, облачно, без осадков.
1: В Певеке плюс 1, минус 2, малооблачно, осадков не ожидается.
2: На Айоне минус 1, минус 5.
1: Чего?
2: Минус 3, минус 5, облачно, без осадков.
1: Приемлемо. В Эквикиноте минус 1, плюс 2, пасмурно и без осадков.
2: В Биллингсе минус 6, минус 8, облачно, без осадков.
1: В Марково плюс 6, плюс 9, облачно, осадков не будет.
2: В Беринговском плюс 1, плюс 3, пасмурно, слабый снег.
1: Проведение плюс 1, плюс 3, пасмурно и слабый снег.
2: В Лаврентия 0, минус 2, значительная облачность, местами слабый снег.
1: В Анадырь сегодня малооблачно, осадков не будет, ветер северный 5 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 1, плюс 3.

0: вот в сани летом, а телегу с утра.
1: У меня новость тоже связанная с товарами. Нет, это не маркетплейсы, но все-таки я, когда нашел буквально, ну, полчаса назад наткнулся на этот пост, планировал рассказать другой, но он мне так понравился. И я хочу рассказать его тебе и нашим слушателям. Угу. Звучит он так. Немецкий бренд решил забайтить зумеров. Ради буста продаж компания выкатила смузи с милым котенком и розовым японским текстом. Ничего не подозревавшая молодежь ведется на дизайн, но когда покупатели читают состав, они натыкаются на это. Текст. Жертва маркетинга. Для нас все было очевидно. Чтобы наш смузи точно хайпанул, на бутылке обязана быть кошка. И давай на чистоту, ты купил этот смузи уж точно не потому, что тебе безумно захотелось клубничного матча-латте из фруктов. Мы тебя соблазнили на покупку этим милым котиком и розовым шрифтом. С нашей стороны, это довольно крысиный поступок. Мы ведь почти так же. Мы ведь почти такие же манипуляторы, как твой ситуэйшншип. Классно, когда не разговаривают на языке зумеров. Но, возможно, это тебя хоть чему-то научит. Не стоит всегда вестись только на внешность. И ведь так же оно и есть. Ты же заметила,
2: да.
1: Вот сколько, в том числе даже у нас, стало товаров, вот этих вот типа... Японские чипсы какие-то, огромная пачка.
2: Но там. Они же милейшие, у них дизайн всегда, ты хочешь купить только из-за упаковки на самом деле. И ты это понимаешь, что тебе не надо сейчас этот товар, тебе не нужен. Но ты, ой, вообще невозможно, как мило. Особенно если ты, ну я, например, ведусь когда? Когда я хочу что-то приятное сделать кому-то. Ну ты что-то милейшую, какую-то упаковку, не знаю, хрустяшек каких-то там, конфеток или еще что-то. Вот, ты покупаешь, и это... эффект тот, который нужен, как раз-таки производит. Вот, в этом случае, да. Но если, конечно, уже для себя ты начинаешь все это скупать, то тут, конечно, проблемочка. Как
1: я мечтаю, чтобы также забайтил молодежь на покупку бренд соды пищевой. Представляешь, кайф какой. Подходит это... молодежь, что какая было, коробка да. Классная с кисой. Уи, мяу, уи. Вот это вот все.
2: А вот на
1: покупает,
2: самом деле,
1: а там сода.
2: Недавно, ну нет, не недавно, а давно как раз-таки начались эти видосики по поводу соды. Что мы же привыкли, все знают, как выглядит упаковка соды, да, стандартная.
1: Конечно.
2: И было видео,
1: уже
2: когда...
1: вот она прямо у меня перед лицом.
2: Да. Было видео, когда снимали соду в каком-то из торговых центров на материке, в каком-то из магазинов, и мужчина, ему нужно было купить соду, он говорит, да я не могу найти соду, невозможно. А ему потом продавец, ну, консультант подходит, показывает, вот, а там просто какая-то непонятная синяя упаковка, там написано сода, ну, вот сода. Он говорит, вы что мне подсунули, это что такое, где нормальная сода, вот в этой, оранжево-желтая упаковка с белым, вот такую мне,
1: черная,
2: пожалуйста.
1: Надпись, сода пищевая.
2: Да, и на самом деле никто же и, в принципе, не придумывает соде какие-то обалденные упаковки. Они всегда, она всегда в одном и том же.
1: Катя, в мире есть
2: всю жизнь в одном и том же.
1: Два дизайна, которые сразу сделали идеальными, которые никто никогда не менял и не будет менять. И они всегда работают.
2: Это
1: лучше
2: сода,
1: нет, это сода, и у вас буханка.
2: Кстати, да.
1: Десятилетиями ни одного рестайлинга.
2: И цвет даже практически всегда в основном один и тот же.
1: Болотно-зеленый.
2: Серый.
1: Ну и болотно-зеленый, их два.
2: Ну тогда два.
1: Вот, это, говорю, идеальный дизайн, и все лучше, ты уже никогда ничего не придумаешь.
2: Я видела белый, кстати.
1: Но это уже
2: фу,
1: цвет.
2: Что за вот это вот понты? Покрасьте нормальный болотный цвет и не выпендривайтесь.
1: Так что, друзья, если хотите увеличить свои продажи, милые котики и на японском розовом пишите, и все. Вся молодежь ваша.
2: А если хотите увеличить количество комментариев, а мы очень надеемся, что вы хотите, по крайней мере, мы очень хотим, заходите в наш телеграм-канал Пурга Радио и поделитесь с количеством товаров в вашей корзине на маркетплейсах или интернет-магазине каком-нибудь и товаром, который, ну, вот вы считаете самым забавным или необычным, который вы найдете в этой самой корзине. Если не можете зайти в телеграм-канал, пожалуйста, пишите нам на номер Макс 900 24 789 22 22.

0: Стих. Сейчас будет стих. Хоть вы услышали отбивку «Музыкальный беспредел», но будет именно он. Я взял...
1: То есть это слова песни, наверное, текст
0: песни? Я взял текст песни, перевел его на русский язык. Да вы сразу понимаете, что песня иностранная. И вот этот вот текст я прочитаю как стихотворение. Мне кажется, все очень просто. И первый правильно ответивший получит сегодня подарок. Ваша задача написать, как зовут вас, кто исполняет эту песню и как она называется. А ответ мы принимаем на номер Telegram или Макс 924-789-2222. Потому что я когда перевод прочитал, такой, ну это правда стихотворение. Его нужно читать именно так. Поэтому ушки на макушке. Слушаем внимательно. Примерно понимаем, о чем песня, что там поется. Пытаемся в голове это все перевести. Дам сразу же подсказку, ладно, на английский язык. После чего вы понимаете, кто поет, как называется, и пишите. Все, первый правильно ответишь и получает подарок. Тут выглядываешь.
1: Дай ручку, интересно. Пожалуйста.
0: На, держи ручку, пожалуйста. Ты хочешь записывать слова и резко их переводить? Так вот, слушаем внимательно. Верчусь весь день, тружусь всю ночь, оплачивать счета не в мочь. Вот печаль. Я, кажется, как ни крути, всегда без денег и в пути. Очень жаль. А в мечтах все зреет план взять богатея за карман. Работу можно позабыть, зажечь, гулять и всех любить. Деньги, деньги, деньги забавляют в мире богачей. Деньги, деньги, деньги, все сияет в мире богачей. Все, ждем ваши ответы, кто исполняет песню, как она называется. Присылайте номер Telegram или Макс 924-789-2222.

0: Друзья, у нас есть правильные ответы, и они все правильные. Абсолютно. Как я говорил, что в принципе несложно. Все мы знаем эту песню. И вот эти вот слова. Деньги, деньги, деньги забавляют в мире богачей.
1: Money, money.
0: Да, it's funny.
1: Абба исполняет.
0: Правильно, это группа Абба, это песня Money, Money, Money. И
1: даже
0: сегодня...
1: я справилась с заданием.
0: Да это, что ж ты знаешь, так принижаешь
1: себя? Знаешь, как, где это было, сейчас я вспомню. А, наверное, как назывался, Тина Канделаки вела.
0: Самый умный.
1: Самый умный, да. И она там всегда говорила, и все справились с заданием. Вот да. Это сегодня у нас. Так.
0: Все справились с заданием, да, но... Вот кто первый, тот и победил сегодня. А первое у нас
1: тапки.
0: Стало...
1: Тапки
0: мы вам, Татьяна, не обещаем.
1: Я шучу.
0: Татьяна сегодня победила. Первое отправила. Ей отправляет сообщение, где и как она может забрать свой подарок. Я бы хотел прочитать еще один правильный ответ. Ну, подарок он не получает, но просто для, знаешь, как некого шаблона поведения. Когда ты приходишь подписывать бумагу, тебе дают, там, типа, я Иванов Иван Иванович. Как нужно правильно делать? Вот
1: образец.
0: Тут как нужно правильно писать ответы. Нам написала Ольга. Здравствуйте, любимая радио Пурга. Осмелюсь предположить, что это Абба Мани Мани Мани. Ну до чего же мило и вежливо. Ну
1: вообще.
0: Красота. Ольга, если хотите выиграть, конечно, ну, меньше слов, больше дела.
1: Ну вы просто набирайте сразу, пусть будет готово. Или потом дописывайте. Сначала ответ, а потом пишите. Время есть, пишите еще что-то.
0: Очень приятно такое получать. К сожалению, в этот раз у вас не получилось, но мы уверены, что в следующий раз у вас все выйдет, и вы выиграете. Ну и, конечно же, каждому из вас хотелось бы мани, мани, мани, но нет, аплодисменты. А вот мани, мани будет прямо сейчас.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Что случилось?
2: Мы нашли милый жирный одуванчик.
1: Влог мне в бок. Это нерпа. Они живут в озере под названием Байкал.
3: Простите, а что насчет вознаграждения?
1: Если вернуть нерпу домой, дракон исполнит одно желание.
4: Желание!
1: Лео, как ты смотришь на небольшие каникулы?
5: Мы отправляемся на Байкал!
6: Лети и принеси мне детеныша.
1: Вы не захотите с ним связываться?
7: Лео и Тик. Дорога на Байкал.
8: Без возрастных ограничений.

0: А у нас есть комментарий. К нам зашла в комментарии Ксюша и даже отправила нам скриншот того самого товара странного, который есть у большинства в корзине.
1: И что это? Котик!
0: Это котик,
1: мы
0: да.
1: Мы вот буквально обсудили, как мы ведемся на все эти милашные истории, да, и, пожалуйста, подтверждение тут же.
0: Страшноватый безглазый котик.
1: Ну, вообще, да, с дыркой в голове, которая как будто бы рот, да, или что.
0: Притом на карточке, которую нам скинули, написано «фу-фу». Как будто бы...
1: Ну, для меня фу-фу, кстати. Ну, непривлекательно, потому что страшно, что он безглаз.
0: Да, а на самом деле это «фу». Фу. Ну, когда мы дуем на чай, потому что Ксюша нам скинула этот скриншот и подписала. Стараюсь в последнее время осознанно делать заказы, но проскакивают такие вот сумасшедшие штуки периодически. Это вентилятор для охлаждения горячих напитков. Я не смогла пройти мимо. Но когда ты узнаешь, что это такое, а не просто безглазый котик, то да, это прикольно.
1: Я обычно, может быть, Ксения не знает, что можно чуть-чуть не доливать кипятка и из-под крана налить холодный воды.
0: Нет, слушай, кто-то принципиально.
1: Я шучу, конечно, да.
0: Я просто из тех людей, кто тоже из-под крана нальет воды.
1: Ты вообще из тех людей, кто разбавляет кофе, вот это для меня просто. Хотя потом я подумала, а какая разница? Ну, я разбавляю чай, для меня норма. Разбавить кофе, как бы, что? А
0: это
1: потом я думаю,
0: то,
1: все то же самое, просто напиток другой. Я уже привыкла, ну разбавляешь ты. Я уже даже если тебе наливаю, я уже знаю, что нужно не долить. И доливаю холодный сама.
0: Вот. И не надо никаких фу-фу.
1: Да.
0: Не, на самом деле это вот из разряда бесполезных, но забавных. Это так же, как я наткнулся где-то на маркетплейсе. Подогреватель кофе на работе.
1: А, вот эта подставочка под кружку, да?
0: Такая, мне кажется, штука бесполезная.
1: Вообще, да, ну, как бы, если ты кофе не выпил, он уже холодный, то...
0: Греть бесполезно.
1: Я бы вылила, да, свежий лучше.
0: Не, я холодный допью.
1: Ну, ты да, вообще.
0: Я вообще не принципиальный в этом плане. Поэтому, друзья, надеюсь, у вас тоже вот нет принципов вот это «я не пишу на работе комментарии». Не, давайте, заходите, пишите, мы с удовольствием их почитаем. Мы обсуждаем сегодня маркетплейсы, сколько у вас товаров лежит в корзине на данный момент. Там цифры вообще разные бывают, мы тут уже за сотни перешли у некоторых. И какой из товаров самый странный, как вам кажется?
1: Ну и, конечно же, напоминаю, что если вы не можете зайти в Телеграм, пожалуйста, можете прислать нам сообщение на номер Макс 924-789. 22-22.

На юге Чукотки среди бесчисленных сопок спряталось село Алькатваам. Оно совсем маленькое, всего квадратный километр. Национальное село именовали в честь соседней реки Алькатваам. С чукотского языка на русский это название переводят по-разному. Кто-то говорит, что это полноводная река. Другие настаивают, что имя у реки появилось от слияния слов «твердый снег». А ровесница села Ирина Владимировна Кавье считает, что правильнее перевести слово «Алькатваам» как «река, в которой скапливается рыба в ямах». Как бы там ни было, в Алькатваами хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. На Чукотке снова будут спасать одну из самых редких птиц в мире. Ученые будут работать возле Майны Пыльгина и восстановят проект «Путевка в жизнь». Его задача – помочь кулику-лопатню, которых в природе осталось всего около 450. Как рассказал заведующий лабораторией Московского государственного технического университета имени Баумана Егор Локтионов, этим летом команда будет искать гнезда, наблюдать за птицами и готовить новых участников. Руководить новичками будет британский специалист Джоди Клеменс.
2: Иностранный специалист является единственным доступным сейчас носителем опыта по выращиванию лопатней в течение предыдущих 10 лет. Соответственно, она будет обучать новых авикультуристов с учетом резерва на будущие годы, в том числе для возможности расширения вот этой программы выращивания птенцов, то есть увеличения числа птенцов. В этом году мы не планируем выращивать именно лопатней, поскольку нет опытной команды. Будет происходить их обучение на родственных, но не угрожаемых видах, это песочник-красношейка и чернозобик. В этом году, благодаря президентскому фонду природы, у экспедиции появилась возможность приобрести собственную базу, поскольку ранее мы жили и работали, можно сказать, на птичьих правах. Также для того, чтобы обеспечить долгосрочное проведение вот этих работ, с помощью Чукотапторга и лично директора Соколова Алана Алексеевича отправляется контейнер с новым оборудованием вместо выработавшего свой ресурс.
1: Раньше такая программа уже давала результат. За несколько лет специалисты вырастили и выпустили больше 200 птенцов. Потом проект пришлось поставить на паузу, а теперь работу возобновляют. На Чукотке определили получателей стипендии губернатора. Как сообщил Владислав Кузнецов, имена 8 студентов определили по итогам конкурсного отбора. 6 человек учатся на специальностях электроника и электротехника и информатика и вычислительная техника в филиале СВФУ. Еще 2 получают образование в РАНХИКС. Их направление – бизнес-информатика и экономическая безопасность. Все они получают первое высшее образование и показали высокие результаты в учебе, науке и общественной работе. Также ребята заключили соглашение о трудоустройстве на территории округа. Напомню, в прошлом году размер именной стипендии увеличили вдвое. Теперь талантливые студенты получают 10 тысяч рублей ежемесячно. В России готовится ряд дополнительных норм регулирования никотиносодержащей продукции. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, вопросам потребления табака, никотиносодержащих смесей, а также использованию вейпов уделялось большое внимание в ходе дискуссий на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве. Он отметил, что ряд стран уже принимает решение по ограничению продажи подобной продукции, и Россия считает необходимым дальнейшее развитие внутреннего законодательства в этой сфере. И в завершении выпуска житель штата Южная Каролина в США разбогател благодаря своей честности. Вернув чужой выигрышный лотерейный билет, он спустя 2 месяца сам сорвал крупный приз. Мужчина нашел билет на заправке и отнес его управляющему магазина, который вернул его владельцу. Тот, в свою очередь, был так благодарен, что американец интуитивно почувствовал – вскоре ему улыбнется удача. Пророчество сбылось. Через 2 месяца он выиграл почти 600 тысяч долларов. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Действительно, скучать мы вам давать не будем. И в этом части тоже просто еще одна викторина будет. Мы сыграем с вами, разыграем еще один подарок. Конечно же, в надежде, что вы пришлете нам комментарии, мы прочитаем.
1: Пока ты сейчас выпускал новости, я пообщалась с нашей коллегой, и я совсем заболталась, забыла, что хотела позвать ее в эфир. Мы обязательно сделаем это в этом часе, потому что она кое-что мне сказала по поводу маркетплейсов. Я такого еще не встречала человека. Поэтому мы ее обязательно позовем, и я надеюсь, что она расскажет.
0: Интрига. Интрига. Да.
1: Потому что
0: какая.
1: Мы с ней разговорились о том, что, я говорю, у меня корзина с товарами по максимуму, а там можно сколько-то, 250 или что-то такое. Mm-hmm. Она говорит, да, ну, у меня вот 391. Я говорю, как? И вот
0: ладно,
1: она мне сказала,
0: не
1: как.
0: Рассказывай,
1: я не буду
0: как,
1: рассказывать,
0: да?
1: Я просто немножко так вот ввожу в курс действий. Так что в этом часе обязательно позовем и поговорим. Вы пока присоединяйтесь к обсуждению. И в комментариях в нашем телеграм-канале Пурга Радио напишите, сколько товаров в ваших корзинах, что необычного такого в них там есть. Может быть, какой-то товар, который вы туда добавили и не помните даже зачем, для кого, почему, но так и не заказали. Можно прислать фотографии. Не можете, в телеграме пишите нам в Макс 924-789-2222.
0: Вот я сейчас зашел во второй маркетплейс, который там про дикие ягоды рассказывает нам.
1: Так, давай.
0: У меня там
1: тоже пойду.
0: Три товара всего на сумму 26 тысяч рублей.
1: Не позорься.
0: Там разгон, чтобы ты понимала, стульчик для кормления, пыльник Шурса наружный силиконовый на автомобиль и стойка для огромного телевизора с кронштейном.
1: Все.
0: Разгон абсолютно разный.
1: Но
0: да.
1: Свой 171 товар я перечислять не буду на сумму 294 877 рублей.
0: Сколько?
1: 294 877 рублей. Это я почистила, да. У меня было 250 товаров. Короче,
0: да.
1: Конечно же, надо мне много времени, чтобы поискать что-то необычное. Но первое, до чего я долистала, это... Ой, машина шлифовальная угловая, то есть болгарка. У меня есть такое в корзине. Здравствуйте. Зачем? Кому? Но есть.
0: Зачем тебе болгарка? Попытайся вспомнить. Зачем?
1: Вот я не знаю. Болгарка. Также у меня есть в корзине пластификатор преобразовательный. Сейчас загрузится. Преобразователь гипса. Вот. Такой тоже есть зачем-то.
0: У меня в самих корзинах ничего такого нет, но я зашел в заказанное уже, и у меня есть магнитный расширитель для носа 4 размеров с 30 магнитными клипсами-наклейками.
1: Это зачем? А что делать с этим?
0: От храпа. Что, типа, ты...
1: Это тебе жена подкинула в корзину.
0: На самом деле нет, я был в Москве в командировке, и такой увидел, такой, ну а вдруг сработает. Ерунда. Не пользуйтесь никогда.
1: Угадай, пожалуйста. У меня есть товар, который называется «Я твое средство для всего». Что это такое?
0: Давай. Телефон.
1: Нет, это прям реально средство.
0: Это твое средство для всего.
1: Для всего.
0: Как мужчина могу сказать, что это шампунь. Он же гель для душа, он же пена для бритья, он же увлажнитель для кожи.
1: А если как хозяйка сказать?
0: Тряпка.
1: Короче,
0: какая-то.
1: Нет. Кислородный пятновыводитель это. Только он, его можно, у меня есть кто-то такой. Его можно использовать для стирки, и можно

0: Можно мыть вытяжку, и можно мыть пол, обувь. Ну, короче, поэтому от всего.
1: Он омолаживает.
0: О, нет.
1: Ну, это же для всего.
0: Вот так вот.
1: Каких только товаров действительно нет, что мы... Как на нас реклама же работает, да, хорошо?
0: Mm-hmm.
1: Вот мы этому всему верим, мы это все покупаем. Вот я же, когда покупал тот же самый расширитель для носа, я прекрасно понимал, потому что мне знающие люди сказали, тебе надо сходить к врачу, и он скажет, что с этим делать. А я такой, не-не-не, магнитный расширитель за 114 рублей 100%
0: поможет. У меня в корзине есть обложка для документов, на которой написано «Права на метлу» и «Ведьма» нарисована.
1: Заказала ее?
0: Нет.
1: Так куда? Пора уже. Девчонки, ты меня отказывай. Заказывай.
0: Подтверждаешь все, да. Договор.
1: Так что, друзья, тоже присоединяйтесь к разговору. Пишите ваши комментарии в нашем телеграм-канале Пурга Радио или же на номер МАКС 924-789-2222. Сколько у вас товаров в корзине, какой из них самый необычный. Ну а мы, как обычно, прочитаем вам прогноз погоды.
2: Погода на радио Пурга.
1: Билибино сегодня плюс 5, плюс 7, небольшая облачность, без осадков.
0: В Анюйске плюс 6, плюс 8, облачно, осадков не будет.
1: В Певеке плюс 1, минус 2, малооблачно, без осадков.
0: На Айоне минус 3, минус 5, облачно, осадков не ожидается.
1: В Игвикиноте минус 1, плюс 2, пасмурно, без осадков.
0: В Биллингсе минус 6, минус 8, облачно и без осадков.
1: В Марково плюс 6, плюс 9, облачно, осадков не будет.
0: В Беринговском плюс 1, плюс 3, пасмурный и слабый снег.
1: В Проведение плюс 1, плюс 3, пасмурный и слабый снег.
0: В Лаврентии 0, минус 2, значительная облачность, местами ожидается слабый снег.
1: В Анадыре малооблачно, без осадков, ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 1, плюс 3.

0: Теперь буду знать. Время статистики. Именно по той теме, которую мы с тобой сегодня обсуждаем. Почему люди добавляют в корзину так много товаров, но не покупают их?
1: Я же все объяснила. Ну давай.
0: Но есть же научное объяснение.
1: Научное?
0: Конечно же. Есть специальное агентство, которое занимается исследованием маркетплейсов и опрашивает в том числе людей, сколько товаров. Ну, делаем то, что мы сегодня в рамках утреннего шоу, только серьезно. Вот, ну, максимально серьезно. Опрашивают это все и какие-то вот процентные соотношения нам потом выявляют. Так вот, 83% опрошенных признали, что хотя бы иногда добавляют товар в корзину и потом не покупают его. Практически все. 83%. И ведь действительно, что ты, что я, что Полина, которая к нам приходила, что тайная коллега, которая придет к нам в сторону, тоже добавляем, но не покупаем. 19% делают это часто. Это их обычная практика. Это ты.
1: Да.
0: И только 15%, если уж добавили товар в корзину, то для того, чтобы его купить. Это я. Потому что практически все, что у меня в корзине, оно рано или поздно потом купится. Потому что у меня там какие-то куртки лежат, они такие, они мне на осень сейчас не надо, но в августе я их, скорее всего, закажу. Почему же люди так делают, не покупают товар из корзины? 26% просто передумали или в покупке отпала необходимость.
1: Очистить корзину лень.
0: Да, это касается в том числе импульсных покупок. Если сразу не оформили заказ, то потом, включив голову...
1: Ой, это, кстати, я подумав, часто так
0: такие,
1: делаю.
0: А зачем мне рука ведьмы для того, чтобы
1: спасибо.
0: Ключи держать?
1: Ну, я реально не знаю, я даже не помню, почему.
0: Ну, ты же не купила ее.
1: Я не купила, так она у меня в избранном лежит, это даже не корзина, это, понимаешь, отложка. Зачем мне рука ведьмы?
0: Так же ты не знаешь, зачем тебе болгарка?
1: Если у меня есть две...
0: Так же ты не знаешь, зачем тебе болгарка?
1: Нет, ну болгарка, я, ну, в принципе, можно предположить, что, скорее всего, я хотела ее, может быть, кому-то подарить, либо, не знаю, подарить болгарку, тоже странное, конечно,
0: но
1: решение.
0: Ну вот как будто бы да.
1: Но вот.
0: 20% не хватает денег, поэтому не откладывают в корзину, чтобы купить попозже. То есть такой отложенный у них платеж будет. И...
1: Так вы что, не знаете, что есть постоплата, ребят? Заказывайте.
0: Не, пожалуйста, забудьте о том, что есть оплата.
1: Я просто
0: как муж, оплачивающий
1: это.
0: Покупки на маркете, забудьте, это отвратительная вещь. Далее идет большая группа причин, которые в сумме дают 41%. Все они о том, что после добавления в корзину покупатель все еще выбирает среди конкурентов. Это тоже, на самом деле, очень часто. Ты добавил в корзину, а потом полез в другой маркетплейс.
1: Кстати, или да, я могу вот так вот выбрать какой-то другой товар из этой же серии. Если он мне сильно понравится, я прям здесь же купить сейчас, да? И тот, который я ранее добавила в корзину, в принципе, мне уже не актуален, но, как я уже сказала, прибираться я не люблю, поэтому там что есть, то там все остается.
0: Да, также кто-то добавил в корзину, потом товар кончился, нет нужного размера, и он там висит.
1: Пол корзины,
0: да,
1: так
0: вдруг и... Не, на самом деле многие вдруг появятся. Это к защиту на защиту
1: появится...
0: Картера.
1: Есть же для этого лист ожидания, ребята. Там все за нас придумано.
0: Да, друзья, поэтому вот такая вот статистика для того, чтобы понять, зачем все это у вас там лежит. Ну и, кстати... Оказывается, далеко не все пользуются избранным. Это о чем мы сегодня тоже говорили вместе с Полиной. Для добавления понравившегося товара. Это всего лишь 30% пользователей маркетплейсов знают, что такое избранное и как им пользоваться. Другие 30% используют для этого корзину.
1: Я в каких тогда процентах? Я знаю, зачем нужно избранное. Я знаю, зачем нужна корзина, использую как избранное, но и в избранном у меня полно всего, куда я никогда не захожу. Это вообще что такое?
0: Ты понимаешь, это 30.
1: Мне нужен гайд по
0: покупкам. А 40% получается вообще не добавляет в корзину и не добавляет в избранное. Они просто заходят, покупают и уходят.
1: Я знаю человека.
0: Это мой батя.
1: У которого нет ни приложения, ни одного маркетплейса. Он не заходит онлайн на сайт.
0: Он
1: ничего не заказывает.
0: Очень богатый человек, наверное, это. Который, как Скрудж Макдак, накопил вот эти все деньги, которые можно потратить на маркетплейсы, где-то в подвале и ныряет в них.
1: Ни разу не купить товар на маркетплейсе. Это, мне кажется, надо к психологу.
0: Но это уже как будто...
1: Ну, хотя бы один одинешенек можно было купить? Хоть что-нибудь?
0: Один денешенек потратить.
1: Один денешенек, да, потратить. Может, человек, наоборот, очень боится, что он будет как мы потом, как я.
0: Да, он смотрит на нас и такой, не, в эту ловушку я не попаду.
1: Я вспомнила, что я, ну, когда едешь в отпуск, как правило, достаточно много заказываешь, допустим, летнюю одежду какую-то, ну, потому что у нас здесь, как бы, по понятным причинам ее нет. А когда ты едешь всей семьей, я, допустим, если заказываю, то все, мужу, себе, детям, и это просто там пол склада мои, по-моему. И когда я прихожу, такие глаза у сотрудников ПВЗ, они боятся, что я откажусь. А я говорю, да не волнуйтесь, говорю, я все заберу. Они такие, что? Я говорю, абсолютно. Я все забираю, принесу, дом померю, говорю, принесу, если что-то не подойдет. Они такие, спасибо большое, давайте мы вам поможем донести до дома. Я говорю, да ладно, не надо.
0: Это мы также, и ребенка же, когда ты в школе собираешь, там, после летнего отпуска, и мы также заказали чемодан. Мы заказали чемодан у них же. И куча товаров, там
1: все,
0: тоже по позиции
1: чемодан.
0: 70. Они это все выносят, очень грустным видом выносят.
1: Да, они мы думают, такие, ну сейчас одно что-то выберут, остальное
0: да, мы такие
1: остальное
0: забираем, остается. Мы складируем в этот же чемодан, и они такие, что происходит?
1: Да, да, да.
0: Так что, друзья, вот небольшая статистика была, и лайфхаки для вас в том числе.

0: Реклама на Радио Бурда. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: О-о-о! Нащупал!
1: Щуп-щуп!
2: О-о-о! Это значит, что я приготовила для Вани непрозрачный мешок, в который положила что-то, что он будет щупать одной рукой, пытаться понять, что это такое, и будет вам описывать какие-то физические характеристики. И все, да?
1: Технические, моральные.
2: Да. Качество товара.
1: Экзорцизм там пойдет в ход еще.
2: Даже если он догадается, что это такое, он не может вам это назвать, но тогда ему проще будет описать, потому что он может какие-то вам подсказочки давать там намеками, да? Вот, вам нужно будет что? Слушать внимательно, понять, что это такое, и самым первым написать нам правильный ответ на номер Telegram либо Макс 924-789-2222. Поехали!
1: Ну, могу ответить ли только фраза из мема? Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое.
2: Не
1: если
2: бойся.
1: Знали, что это такое.
2: Это не камера и не сова.
1: О, друзья, это штука!
2: Такого у нас еще не было, да?
1: Да. На самом деле, когда в прошлом выходе ты говорила, что у тебя есть, и ты заказала на маркетплейсах средства от всего, у меня на секунду в голове вот этот предмет был. Почему?
2: А,
1: не
2: серьезно?
1: Знаю, да. Так вот, это...
2: все,
1: это
2: давай.
1: По форме цилиндр. Вот прям цилиндр. Я хочу сказать, что этот предмет не полный в данный момент.
2: Как... Не весь.
1: Не весь, да. Когда он целиком весь, этот цилиндр в диаметре, ну, сантиметров, давайте, 20.
2: Да
1: 15!
2: Ты ж, боже, как-то плохо у тебя. Да? Вот почему мужчины все время преувеличивают. Какие 20? 20 это вот, посмотри.
1: Ты полметра показываешь.
2: Да нет, это
1: 20. Ладно, хорошо, 10 сантиметров.
2: 10-12.
1: 10-12 сантиметров в диаметре цилиндр.
2: Я хорошо в сантиметрах разбираюсь.
1: Высоту 10 сантиметров. Внутри.
2: Приемлемо.
1: Да, а вот где диаметр. Там полость сквозная в этом цилиндре. Сама полость, вот я палец засовываю. Она из твердого картона.
2: Ага.
1: А сверху цилиндр мягкий, бумажный. Все. Я рассказал материал, я рассказал что?
2: Ну,
1: материал же надо говорить, надо. Все. Дальше
2: хорошо.
1: Все в ваших руках, как говорится.
2: Я, наверное, думаю, что достаточно все понятно. Не нужно давать подсказку, да?
1: Или нет, нет, нет, не нужно давать подсказку.
2: Но с учетом того, что у нас пока что вот я смотрю, и у нас нет правильного ответа, все-таки я добавлю немножко этот предмет. Есть абсолютно у каждого человека. Вы пользуетесь им абсолютно каждый день. Не может быть такого, что у кого-то этого нет, и он этим не пользуется.
1: Ой, я могу тоже еще одну подсказку дать, просто назвав город. Можно?
2: Давай.
1: Набережные Челны. И все. Если вы знаете, то вы 100%
2: я
1: поймете.
2: Не знаю.
1: Я тебе потом объясню. Тогда ждем ваши ответы. Вспоминаем, что это цилиндр, когда он целиковый, 10
2: сантиметров. Все, понеслась. Готово. Давай, выключай нас.
1: На смысле выключаю? Ну, есть правильный ответ. Давай тогда сразу же.
2: Ну, подожди, мне надо сравнить время. Подожди, сейчас.
1: Сравнительный момент пошел. Сравнительный момент идет. И есть? Так. Или
2: нет,
1: тебе все-таки песня
2: я тебе
1: нужна?
2: Говорил, нет, мне надо сравнить три
1: хорошо,
2: этих. Давай, ждем. Мне нужно искать.

0: Мы посмотрели VAR в замедленном событии, узнали, кто же в долю секунды был первый у нас сегодня.
1: И сегодня первой стала Антонина. Она написала «туалетная бумага», естественно, потому что мы не говорили же, или говорили? Не говорили.
0: Мы не говорили правильный ответ.
1: Это рулончик туалетной бумаги, почему он не весь, потому что как раз-таки там осталось немножко, поэтому Ваня вам пытался объяснить, что, ну, 20 сантиметров, это, конечно, сильно. Хотя есть такие,
0: ну,
1: бобины целые,
0: да.
1: Они, ну, в общественных
0: это
1: местах
0: трехслойные
1: бывают.
0: Вот эти, знаешь, они же тоже такие пушистые.
1: Ну нет, это ты тоже показываешь. Ты какую самую большую рыбу ловил?
0: Вот такую.
1: Вот такой.
0: Это между глаз только расстояние.
1: Я потом еще один вопрос задам, потом поговорим. И что я сказала, да, Антонина у нас была самой первой. И это когда у вас со ведущим такой матч, что я сказала, что я потом задам вопрос, он уже понял какой и показал мне ответ. В общем, еще что хотела сказать, что у нас сегодня, кстати, очень много вариантов. Практически каждый участник накидывал ваза, кружка, стакан, бумажный стаканчик, еще что-то. Был даже пылесос и контейнер для косметики, вещей и так далее. В общем, все очень сильно пытались угадать, что это такое. Подарок получает Антонина, но я надеюсь, что вы, друзья, все не расстроены, так как викторины у нас каждый день, а значит, и не один раз, а значит, каждый день у всех из вас есть шанс его выиграть.

0: Тема дня.
1: Нам сообщение пришло, не комментарий, сообщение.
2: Это самая страшная, кстати, описанная ситуация, которая может, в принципе, произойти с любым покупателем на маркетплейсах.
1: Потому что они коварные. Если вы, а вы сами
2: там
1: в этом виноваты,
2: надо внимательным быть.
1: Привязываете одну из своих карт и потом нажимаете «Оплатить». Маркетплейс такой: ну ты же сам меня привязал, твою карту. Угу. Снимаем денежки. А вот теперь сообщение.
2: Мария нам написала: здравствуйте, у меня подружка случайно заказала все из своей корзины за 230 тысяч рублей. Возврат оказался дорогой. С Чукотки ей пришлось все выкупить и отправить мне в поселок продавать все ее заказы. Слава богу, все продали, теперь мы с ней в корзине лишнее не храним.
1: Теперь мы открыли избранное для себя. И вот буквально Катя разговаривает, это вот многофункциональный человек, она разговаривает со мной, читает сообщения, а параллельно в маркетплейсе что-то заказывает, да?
2: Нет.
1: Свернула.
2: Я сбрасываю вызовы, которые не кстати.
1: А маркетплейсы что там делают?
2: А маркетплейсы... Я просто хотела рассказать про... Ну, я-то долистала до воздушного змея зеленого. В моей корзине я хотела про него сказать.
1: Ну, расскажешь в начале следующего часа, потому что именно туда мы и отправляемся.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Бухта Угольная открывается для судов. Летние навигации в округе стартуют уже сегодня. Как сообщает информагентство «Чукотка», первым судном станет танкер «Парис» с нефтепродуктами. Он уже подошел к поселку Беринговский и после старта сезона встанет под разгрузку. На берег доставят около 2800 тонн топлива. Капитан морпорта «Анадырь» Сергей Майстренко дал разрешение после проверки бухты Угольной. По его словам, льда там сейчас нет, а припай в море судоходству не мешает. Для Беринговского это обычное время начала навигации. В прошлом году ее открыли 21 мая. Тогда первыми в порт пришли суда за углем. За весь сезон гавань обработала 39 теплоходов. Работа завершилась в конце ноября. В селе Тавайвам появится современный арендный дом. О планах застройки объявили во время мониторинга дворовых территорий в городском округе Анадырь. Он прошел в рамках губернаторского контроля, пишет информагентство «Чукотка». Комиссия осмотрела расселенный дом номер 23 на Колхозной. Это деревянное здание признали аварийным, жильцы получили новые квартиры. В мае начнется снос дома, площадку готовят к передаче застройщику. В новом пятиэтажном здании предусмотрено 40 арендных квартир. Жилье предназначено для учителей, врачей, многодетных семей и ветеранов СВО. Арендная плата для них будет заметно ниже рыночной. Также комиссия проверила дороги Анадыря. У ледового катка и спортшколы уложат бетон и обустроят две парковки на 13 и 25 мест. Тротуары в этом районе тоже отремонтируют. Паводок на реке Лена затопил 13 сел в Намском районе Якутии. На местах уже работают спасатели и техника, сообщают местные власти. Сложная ситуация в поселке Жатай. Там уровень воды поднялся на 3,5 метра. Местами, по сообщениям очевидцев, дома в воде по самой крыше. Этот поселок находится в пригороде Якутска. В районе ЧП в целях безопасности отключили электричество. Спасатели сутками дежурят на берегу Лены. Восемнадцать тонн медикаментов и санитарных средств направила Всемирная организация здравоохранения в Конго. Там стремительно растет число жертв эпидемии лихорадки Эбола. По последним данным, зарегистрировано уже больше сотни смертей. В составе гуманитарного груза средства индивидуальной защиты, палатки и кровати. Они были отправлены из Кении, Сенегала и Киншасы. Напомню, в воскресенье ВОЗ объявила вспышку Эбола чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения. И в завершении выпуска сборные России по муай-тай вернули право выступать с флагом и гимном на международных соревнованиях. Такое решение приняла Международная федерация ассоциаций муай-тай, заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев. Он уточнил, что уже в июне сборная России по муай-тай в полном составе выступит на чемпионате и первенстве мира в Малайзии. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио номер один на Чукотке. Радио.

0: Друзья, это отмороженное утро, 11.06 на часах студийных, уже чуть-чуть и день, а там и до обеденного перерыва осталось совсем немало. И вот как только вы отправитесь на обед и вернетесь, все, вы перешагнули через экватор рабочей недели, и дальше мы будем двигаться в сторону выходных.
1: Как это всегда приятненько звучит.
0: Двигаться в сторону выходных?
1: Двигаемся в сторону выходных.
0: Да.
1: Под
0: да,
1: музыку да. На радио «Пурга».
0: Это вообще не обсуждается.
1: Красота.
0: И, конечно же, там, когда на выходных много времени, главное не заходить в маркетплейсы, а то ваша корзина еще больше пополнится.
1: Я вот, кстати, двинулась в сторону нашего поста в телеграм-канале «Пурга радио», а там, вы знаете ли, ни одного комментария не прибавилось. Хотелось бы, друзья, не надо делать вид, что у вас тоже, как у того одного моего знакомого, нет маркетплейсов, и вы ничего не заказываете.
0: Да, хотелось бы комментариев столько же, сколько товаров в корзине у Кати.
1: Ну или хотя бы...

0: А вот является ли маркетплейсом приложение, у которого белый фон и 4 круглых шарика? Зеленый, голубой, красный, фиолетовый. Там еще Авито написано.
1: Это какое?
0: Думай, думай. Но это маркетплейс все-таки или...
1: Да нет, наверное, это агрегатор считается какой-то сервис, не знаю, вряд ли маркетплейс там только... Хотя нет, там и услуги бывают.
0: Там тоже есть карточки, там тоже есть корзина, как будто бы.
1: Ну пусть будет... Купить можно? Можно. Мы обсуждаем сегодня все, что можно купить. А есть там корзина?
0: Есть корзина.
1: Ну вот, все,
0: я зашел, туда.
1: Там можно купить квартиру,
0: Да, да, там можно купить все. Я вспомнил, чем я пользуюсь на Авито, и у меня 10 позиций в корзине на сумму 1 миллион 356 тысяч рублей. Потому что я туда закидываю камеры, объективы, штативы, которые мне интересны, потому что магазины разные для сравнения, и у меня именно там лежат те, которые самые интересные. Конечно, все это я покупать даже близко не буду. Алло, откуда у меня столько денег, вы чего? Но вот этот сам факт, что...
1: Неплохой вишлист у тебя.
0: Да, в одном маркетплейсе у меня там 5 товаров на 20 тысяч, в другом у меня там 4 товара на 20 тысяч, и просто миллион с чем-то.
1: И это даже не машина и не... кусочек квартиры, понимаете?
0: Да, насколько же они разные, да, и для разных целей нужны. Угу. Но при этом я зашел еще на другой маркетплейс, переводится он как «Быстрый Али».
1: У меня, кстати, два штуки назад маркетплейсы закончились, а ты все это...
0: У тебя «Быстрого Али» нету?
1: Да есть, я ничего там не заказываю, потому
0: что... Вот я тоже, я даже не вошел и не авторизован там, я не знаю, зачем он мне нужен, я 1000 лет не заходил туда.
1: Я вообще так много лет ничего там не заказывала, мне даже интересно, мне кажется, у меня есть, вот он сейчас, я посмотрю. Так, уведомления включать не надо, тут же есть корзины же тоже, да?
0: Да.
1: И сейчас мы, что ты мне постоянно что-то предлагаешь? Так, корзина.
0: А что ты постоянно все сохраняешь?
1: В корзине ничего нет.
0: Вот и все. И я посчитал, у меня 6 маркетплейсов разных, которыми я пользуюсь. Но они все для разного. Ну, кроме вот Озон Вайлдберрис, они плюс-минус одинаковые. Там просто разные суммы всегда на один и тот же товар. Они такие конкурируют между собой. А вот остальные тоже для разных целей абсолютно.
1: На Авито, кстати, ничего не делаю вообще.
0: Никогда?
1: Ну, нет, я заказываю там жилье.
0: Кстати, да.
1: Ну да, бронирую, заказываю. Привезите квартиру по такому-то адресу.
0: Я к вам не хочу, вы ко мне, пожалуйста, приедьте со своей квартирой и поселите меня.
1: Ну а так, чтобы покупать через Авито, кстати, я ни разу еще не покупала.
0: Ну что ж, всегда что-то бывает в первый раз, и когда мы, возможно, поднимем эту тему, потом расскажешь, как оно, сколько у тебя там товаров появилось в корзине и прочее.
1: Хорошо.
0: Также мы ждем вашу информацию по этому поводу, а пока ждем, расскажем о погоде за окном.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино плюс 5, плюс 7, небольшая облачность без осадков.
0: В Анюйске плюс 6, плюс 8, облачно, осадков не будет.
1: В Певеке плюс 1, минус 2, малооблачно, осадков не ожидается.
0: На Айоне минус 3, минус 5, облачно, без осадков.
1: В Эквикиноте минус 1, плюс 2, пасмурно, осадков не будет.
0: В Биллингсе минус 6, минус 8, облачно, без осадков.
1: В Марково плюс 6, плюс 9, облачно, осадков не ожидается.
0: В Беринговском плюс 1, плюс 3, пасмурно и слабый снег.
1: В Провидение плюс 1, плюс 3, пасмурно и снежно.
0: В Лаврентия 0, минус 2, значительная облачность, местами слабый снег.
1: В Анадыре малооблачно, осадков не будет, ветер северный 5 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 1, плюс 3.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Тема дня.
1: Катя обещала пригласить таинственную коллегу, которая скажет о таинственном способе забить свою корзину всем.
2: По максимуму. Да. Наташа Ковалева пришла к нам в гости делиться супер лайфхаками, как ее окрутили на одном из маркетплейсов. Доброе утро, Наташа.
3: Доброе утро, ребята, доброе утро всем. Но я не могу сказать, что меня окрутили. Просто
2: вот я могу.
3: Я просто поверила. На самом деле...
1: Я спросила, не мошенники ли они, они сказали нет.
3: Но там выгодные условия, наверное, какие-то были. Я так думаю, что... Правда, я их еще не почувствовала, но, возможно, там
1: 300%
3: что-то
1: будет. 300% годовых.
2: Расскажи,
3: в общем, на одном маркетплейсе есть такая вещь, как клуб.
1: Так.
3: В общем, надо в него вступить. Да. Мне предложили, я вступила.
2: Клуб покупателей,
3: все.
2: Да?
3: Да. И вот, там...
2: Наташ, ты же знаешь, что он платный?
3: Ну, возможно, что-то списывается.
1: Теперь уже знаю.
3: Надо проверить. И там, получается, вот корзина, вот она там на 200 товаров была, а теперь она увеличилась, скорее всего, я еще до максимума не дошла, но, возможно, до 400 товаров. Не знаю, для чего это нужно.
1: А у тебя сколько сейчас?
3: Вот, я, кстати, сделала статистику. У меня 300. Ты подготовила. Она выписала, посмотри.
2: Да, я даже выписала.
1: Обожаю вообще.
3: У меня... Так, у меня в корзине 396 товаров. Да. Причем 396 товаров на сумму 907 550 рублей. А на балансе у меня лежит 463 рубля. Как я рассчитываю,
1: алло, психолог, приходите, пожалуйста.
2: Вы можете оказать услугу на 453 рубля?
3: Вот, из всего вот этого моего товара меня, видимо, разбрасывают в разные стороны, когда я что-то выбираю, и обычно это по вечерам. Оказывается, да, там многие даже психологи...
2: меня, говорят.
3: Да. А психологи говорят, что по вечерам вообще ничего нельзя заказывать, потому что это самое время, импульсивный когда хочется покуп.
1: То есть она еще три психолога слушает?
3: Я психолог, потому что я чувствую, что проблема существует, и надо с ней бороться.
1: Откуда?
2: Как ты это поняла? Что натолкнуло тебя?
3: Вот я не знаю, скорее всего, вот что-то меня натолкнуло, что слишком много у меня всего там. И вот, какой интересный разброс. У меня есть там книга Ницше, которая называется «По ту сторону добра». Я не знаю, что я ее собралась читать.
2: Это просто был бриллиант. Я не зря себя позвала сегодня. Так, дальше.
3: Потом что-то опять со мной произошло. Я вспомнила, что я очень сильно в баню, видимо, хочу. И у меня там есть подспинник для термополитена. И еще абажур соляной, панно для бани тоже есть. Куда я собралась с этим
2: абажур
3: идти? Да, куда я собралась идти с этими
2: подспинник
3: вещами?
2: Подспинник в баню обычно другое покупают.
3: Ну да, там какие-то чехлы, ну там под одно место, понятно.
2: Под
3: чехол. Ну абажур для чего я в баню собралась принести? Это было бы странно, наверное,
2: меня больше смешит подспинник.
3: Подспинник, да. И он такой, ну типа красивый.
2: О, меня болят.
3: С деревьев. Ну, скорее всего, он был очень сильный. Сильно красивый. И кокошник у меня есть.
2: Я представляю, Наташа в бане с кокошником возле абажура сидит, читает Ницше.
1: Подспинник.
3: В общем, зачем мне это непонятно, но что-то, видимо, меня такое подталкивало, чтобы положить хотя бы в корзину. И хорошо,
2: слышала,
3: что я это не заказала.
2: Мы сегодня читали комментарий, сообщение от Марии, которая рассказывала, что ее подругу тоже что-то вот такое неведомая сила подтолкнула заказать полностью все товары в корзине на 230 тысяч рублей. А когда они все пришли, оказалось, что очень сильно дорого стоит доставка, если их все вернуть. Ой, вот представь, все твои 391 товар мы будем... всем коллективам радио Пурга продавать подспинники Ницше и абажури, кокошники.
1: Она себя обезопасила. 431 рубль на карте.
3: А там же можно же потом оплату сделать.
1: Отложенный платеж.
2: Это будет первый случай, когда... Нет, на самом деле в отложку нельзя больше, по-моему, 30 товаров или больше, чем на 30 тысяч.
3: Ну ладно, хорошо.
1: А можно прямо сейчас проверить? У тебя 396 товаров.
3: Один, да. 396.
1: 396.
2: А, да?
1: Пяти товаров не хватает, чтобы проверить, ну, лимит 400 все-таки.
2: Можешь
1: или больше?
2: Пожамкать еще что-нибудь, 5 штук
1: добавить? Просто
2: добавь.
1: Рандомно, да, 5 штук. Тык-тык-тык
3: каких-то
1: делай.
3: Разных
2: товаров. Да, любых просто добавь. Вот так.
1: Сейчас. Не просто... выбирай.
2: Покайфуй сейчас, добавить.
3: Ну, прям вы мне такое удовольствие сегодня доставляете.
1: Давайте вообще лотерея. Наташ, закрой глаза и тыкай в маркетплейс. Через сколько ты купишь все.
2: Да любые, что ты... Она выбирает еще, посмотри.
3: Я не могу, это инстинкт просто, понимаете? Выбирать, сидеть там.
2: Так, тапочки мне не надо, а вот этому мне надо.
1: С кем я работаю?
2: Давай.
3: С больными людьми, Ваня, ты работаешь.
2: Эфир не резиновый, пожалуйста. Там 5 штук всего надо было добавить. Наташ, не выбирай, пожалуйста.
3: Бля, я все подряд.
1: Все? Да, ну, в принципе, есть? Получилось?
3: Нет, еще, видимо, есть безграничные возможности.
1: Нам хотя бы понять, за 400
2: перешагнул. Нет, ну 401 уже ты добавила?
3: Да.
1: А, ну все.
2: Все, Наташа,
3: да, все, мы перешагнули. В общем, оказывается, еще больше можно заказать.
1: И сейчас такое... Списание элит-клуб.
3: Сейчас меня еще там, скорее всего, да, куда-то там добавят. В общем, друзья, надо думать,
2: будто это что-то классное.
3: Нет, на самом деле у меня какие-то вот шкивают в разные стороны. То хочу что-то заказать, то не хочу. На самом деле должна быть все-таки рациональность. Я вот откладываю, я хочу сказать, но не всегда все заказываю. Поэтому...
2: А то есть она считает, что она рационально еще тут все распределяет.
1: 396 штук. Я не всегда все заказываю. То есть у тебя дома склад?
3: Вот знаешь, вот забывается потом, что ты заказывал, и опять заказываешь, возможно, даже то же самое.
1: Ты просто хочешь открыть свой ПВЗ, но не знаешь, Наташ, как правильно заказывать
3: я
1: туда
3: товар.
2: Наташ, я не знаю, что тебе подсказывает, что есть проблема, но она подсказывает правильно.
1: Слушай свое сердце и, пожалуйста, удали маркетплейс. Ничего хорошего из этого не выйдет.
3: Ты что, я такое не сделаю, я не смогу его удалить. Мне тогда придется вообще и телефон
2: с собой не брать. Человека из жизни удалить или маркетплейс, Наташ?
3: Лучше, наверное, все-таки человек.
1: Ну вот, мы и определили. Спасибо, Наташа, большое. Это было великолепно. Тут уже ничего не перебить. Тем самым, ни количество товаров, ни наполнение.
2: Ни позицию жизненную.
1: Тоже

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня Овну следует приготовиться к тому, что далеко не все окажется таким, как кажется на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень. К примеру, могут возникнуть неожиданные трудности и пробуксовки в делах, которые Овен считал давно решенными.
1: Тельцы. Сегодня звезды не склоняют Тельца анализировать или вдаваться в подробности. Он может на ходу принимать решения или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву.
2: Близнецы.
0: Сегодня близнецам надо быть трижды осторожными, особенно во всем, что касается рискованных проектов и авантюр. Звезды говорят, что на удачу в этот день полагаться не следует. Есть риск потерпеть сокрушительный крах.
1: Раки. Сегодня энтузиазм рака способен привести к обратному результату. Вместо того, чтобы продвигаться вперед, рак со своим усердным рвением сегодня может вызывать у окружающих раздражение, и это будет тормозить все его начинания.
2: Львы.
0: Сегодня звезды советуют льву расслабиться и как следует отдохнуть. Ему это просто необходимо, чтобы восстановить истощенный запас энергии и жизненных сил. Правда, рассчитывать на понимание окружающих не приходится, а значит, льву придется придумать, как имитировать деятельность без ущерба для себя и других.
1: Девы. Сегодня деве необходимо встряхнуться. Такое впечатление, что ей все безразлично. На самом же деле эмоции девы притупила рутина. И если она сумеет внести разнообразие в свои дни, то и оживит угасший энтузиазм.
2: Весы.
0: Сегодня любой механизм, винтиком которого являются весы, будь то семья, работа или что-то еще, способен то и дело давать досадные сбои. И хотя эти сбои будут заключаться преимущественно в мелочах, они могут сильно отвлекать весы, мешая сосредоточиться.
1: Скорпионы. Сегодня звезды категорически не рекомендуют Скорпиону действовать в одиночку. Это день, когда самостоятельно он ничего не решит, а если попробует, то результат окажется плачевным.
2: Стрельцы.
0: Сегодня стрельцу не следует лезть в авантюры и в работе, и в личной жизни, и в любых других делах. Везде, где он хотя бы чуть-чуть рассчитывает на удачу, его могут ждать сбои. Удача сегодня возьмет себе отгул.
1: Козероги. Сегодня Козерогу не стоит полагаться только на себя. Самоуверенность может привести к ошибкам и сбоям. В этот день Козерог может легко не заметить того, что находится прямо у него перед носом, или же ошибиться в элементарном вопросе.
2: Водолей.
0: Сегодня Водолею не стоит браться за крупные проекты с участием других. Ему вряд ли удастся их осуществить. То же самое касается и любых совместных начинаний. Единственный человек, на которого сегодня Водолей может хотя бы немного положиться, это он сам.
1: Рыбы. Сегодня звезды советуют рыбам устроить презентацию своего проекта или даже себя самих. Окружающие отлично к этому отнесутся. День склоняет рыб к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций, а это именно тот язык, который все вокруг воспримут на ура.
3: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

0: У нас есть сообщение и комментарии, чему мы безумно рады. Комментарий очень короткий, написала нам его Марина, и звучит он так. А в моей корзине чаще всего лакомство для кошечки. Я вот, к сожалению, не могу такого себе позволить, потому что у меня собака-конь, и лакомство такого размера не доставляют.
1: Да ладно, иногда-то можно, есть же маленькие.
0: Ну и чего, смысл тогда? Это знаешь, когда тебе канапешку принесли, когда ты не кушала весь день, такие, ну на, и все. Самое.
1: Есть у нас от Алексея сообщение по поводу маркетплейсов. Красно-синий и ягодный. Это болезнь, но нужная. Все можно найти и купить. В одном было 500 товаров. Что?
0: 500 товаров.
1: Это мужчина пишет. Ага. Недавно удалил. И на втором тоже. Но поудалял, потому что все нужно, все надо. Бредятины тоже достаточно всякой. То в машину какая-нибудь ненужная вещица.
0: Вот это, кстати, самое тоже опасное для мужчин. Это в машину что-то.
1: Ага, то для работы какой-нибудь инструмент, который не нужен совсем. А потом посчитал, сколько на это за этот год потратил и обалдел. Нужно сдерживать свои хотелки. Но как же приятно, когда приходит сообщение, готово к выдаче. Бросаешь все и бежишь забирать свой товар. Но нужно бросать это дело. Поздняк скоро в отпуск. Пойду что-нибудь докуплю, кого-нибудь попрошу, чтобы потом забрали. В общем, это такая стандартная история для очень многих на самом деле.
0: Я ловил себя на мысли, у меня был какой-то период, я тоже что-то заказывал, вот не сильно-то и нужно. Там что-то в машину, что-то домой, какие-то безделушки. И я поймался на мысли, вот оно мне приходило там раз в неделю стабильно, там по несколько. Я поймался на мысли, что я перестал получать удовольствие от тех товаров, которые мне приходят. Это как будто бы превратилось в рутину. Как сходить за покупками, за продуктами. Ты же уже не кайфуешь от того, что
1: нет,
0: ты купила сыр.
1: Нет, я кайфую еще.
0: А у меня нет.
1: Нет, от сыра нет, я имею в виду.
0: Я понял. Я поймался на мысли, типа, а зачем тогда это все? И последний раз я, наверное, заказал что-то месяца два назад на маркетплейсе. То у меня вот все это лежит в корзине.
1: Нет, я вот сейчас в Москве отрывалась.
0: Ну нет, там да.
1: Особенно
0: там
1: кайфуешь
0: понятно.
1: От того, что ты вечером заказал, уже на следующий день пошел, забрал. У нас есть еще одно сообщение. Здравствуйте, впервые вас слушаю, нахожусь на вахте. Вот не знаю, насколько странная находка на маркетплейсе. Пылесос с высокой мощностью всасывания. Такой какой-то агрегат большой. А у меня на 96 тысяч товаров. Все точно не куплю, но еще там есть дорогой букв в корзине. То есть, ну, наверное, немного, в принципе, ага. товаров, только на сумму. Большую. Вот так вот.
0: Это как у меня на Авито тоже. Там 10 товаров, но за миллион ушло. Есть еще что-то? Или заканчиваем?
1: Как будто бы я все прочитала, что пришло. Я очень надеюсь, что ничего не пропустила. Если пропустила, не волнуйтесь. Мы, если не в эфире, то сами потом обязательно прочитаем. Но мне кажется, все, мы все прочитали. Ничего больше нет у нас.
0: Но на самом деле, смотри, мы все прочитали, мы все обсудили.
1: Главное, все не купить.
0: И ты до дна корзины своей долистала.
1: Да, я даже поудаляла уже частично.
0: Так что уже плюс.
1: Да.
0: Мы сделали, мы санитары ваших корзин сегодня.
1: Может быть, кстати, очень надеюсь, что раз уж вы обратились к своим корзинам, вы сделаете то же самое, проведете там ревизию, поудаляете все, что уже ничего уже нет в наличии, и, скорее всего, не будет, потому что, как правило, если долго ты хранишь этот товар, он исчезает, там меняются карточки, артикулы, в общем, удаляйте вообще, даже не надейтесь на это, почистить нужно всем сегодня свои корзины и хотя бы сегодня ничего туда не добавлять. Вообще, как хотите, конечно.
0: Простите, пожалуйста.
1: Да.
0: Так что, друзья, спасибо за ваши сообщения, за ваши комментарии, за то, что вы слушаете, участвуете, вовлекаетесь в наши темы дня. Мы завтра к вам вернемся с очень интересными, любопытными, познавательными, как сказать... Доправленными на вашу фантазию темами
1: вот
0: дня.
1: Вот.
0: Вот так завуалировал.
1: Воображение будем включать на максимум, друзья. Будем фантазировать, делиться этими фантазиями, обсуждать их, конечно же, не пропустите. Ну а на сегодня мы все.
0: Мы, это Екатерина Трегуб.
1: Иван Семиклетов.
0: И говорим вам пока-пока.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студии Полина Каргина. Здравствуйте. Жители угольных копий смогут пройти дистанционный мониторинг в рамках диспансеризации. Услуга предназначена для пациентов, которые страдают сахарным диабетом и гипертонией. Данные передаются врачу через цифровые устройства, а доктор корректирует лечение на расстоянии. Как сообщил начальник департамента здравоохранения Павел Фадеев, найти болезнь на ранней стадии позволяет диспансеризация.
2: У нас все доктора, которые находятся в Чукотской окружной больнице, они достаточно компетентные. Мы имеем большое проведение профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе и в выездной форме. У нас созданы 6 мобильных бригад, которые выезжают по районам Чукотского автономного округа. У нас очень активно работа ведется практически круглый год по выездам. И результатом стало то, что по итогам прошлого года на 16% у нас увеличилось число вновь выявленных пациентов на ранней стадии с болезнями системы кровообращения, практически на 9% больных с сахарным диабетом, на 8% пациентов с заболеваниями пищеварения, на 20% с заболеваниями органов дыхания. Потому что это позволит взять под контроль наблюдение этих пациентов, назначить им своевременное лечение, кого-то из них привлечь к дистанции.